0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Мы молчать не будем. Мы будем счастьем делиться. Присоединяйтесь, настраивайте на авторадио все свои гаджеты. Мы у вас и в смартфоне в виде мобильного приложения. Дружим с умной колонкой. Смотреть видеотрансляцию можно на сайте авторадио.ру. И в вашей машине, конечно же, мы тоже звучим. Делайте громче и смело кричите о своих чувствах. Олеся Соболева на связи.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лабрикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Любовь – это зачастую не слова, а действия. Сообщи, когда едешь – это любовь. Оденься теплее – тоже любовь. Давай провожу. Ну, конечно, любовь. Мы замечаем знаки повсюду и не сопротивляемся чувствам. Делюсь ими с вами и я, Олеся Соболева, в эфире Авторадио. Делайте громко.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

пока не опоздали, поэтому лучше подготовиться сейчас, чтобы уже 10 сентября с удовольствием и трепетом слушать эфир в ожидании звонка. В четверг у нас третий суперфинал игры «Много денег». Люся Чеботина, Вика Дайнека, Гаязов Бразерс, Мона, Олег Газманов и многие другие будут делать вас счастливее в эфире радио номер один в стране. Так что меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, делитесь желанием на нашем сайте, а вы мечтаете о разном. Кто-то о квартире с видом на Газпром-арену, кто-то слетать на Маврики и поплавать с китами, а кто и о своем собственном лесозаготовительном комплексе. И исполним мечту уже 10 сентября. А я, Олеся Соболева, желаю вам удачи и много денег.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Ослепи меня.
1: Группа «Градусы» всем раздала задание, но у нас на этот день свои планы. У кого-то скромные, у кого-то смелые, а может и вообще далеко идущие. Ну и мы построили маршрут к своей цели, не замечая препятствий, едем в компании первого автомобильного радио страны. Олеся Соболева у микрофона. Привет вам от Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
4: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
4: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
4: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
4: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он не изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Горько! Скажи горько! Счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
7: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
6: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
8: Категория 16+.
9: Авторадио.

0: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
7: Категория 16+.
8: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы,
9: блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо
10: и бесплатно.
9: Рутюб. Смотри каждый день.
11: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Россию проник из ЕС устойчивый к лекарствам штамм-мутант туберкулеза. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Новый мутировавший возбудитель туберкулеза начал циркулировать на территории России. Об этом стало известно из исследования европейских ученых, пишет «Известия». Опасность нового штамма заключается в устойчивости к ряду антибиотиков. Такой вариант возбудителя туберкулеза распространен в ЕС и Беларуси, сказано в публикации. Заражение штаммом-мутантом происходит так же, как и обычным туберкулезом, воздушно-капельным путем при длительном контакте с больным. Этот штамм не является более заразным.
3: Про людей.
2: Первая группа сотрудников закрытого в Германии русского дома вернулась в Россию. Им было дано всего 7 дней на сборы и выезд из страны, сообщил Россотрудничество в своих соцсетях. На вокзале в Нижнем Новгороде коллег с цветами встречал глава ведомства Игорь Чайка. Он взял на себя личный контроль за трудоустройство каждого из вернувшихся, пообещав найти им места как в центральном аппарате, так и в других представительствах или на новых площадках. Еще одна группа сотрудников сейчас следует на автомобилях через Европу, чтобы сохранить и вывести часть материальных ценностей учреждения. Русский дом проработал в Берлине более 4 десятилетий. За последние 15 лет его посетили свыше 3 миллионов человек. В Россотрудничестве подчеркивают, что, несмотря на закрытие, накопленные человеческие культурные связи невозможно ликвидировать одним политическим решением. Напомню, 1 сентября глава немецкого МИД официально объявил, что ФРГ в одностороннем порядке расторгает договор о деятельности русского дома в Берлине и закрывает генконсульство России в Бонне с 18 сентября. В российском МИД этот шаг назвали целенаправленным разрушением двусторонних отношений.
3: Про регионы.
2: Режим повышенной готовности введен в Петропавловске-Камчатском из-за случаев выхода медведей в город. Об этом сообщили ТАСС в мэрии. Главная цель – предупредить горожан о потенциальной опасности и нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей. Ранее в Бурятии медведь напал на мужчину, который провожал жену на автобус. Супруга успела позвать на помощь сельчан, которые с ружьями отогнали зверя. Однако пострадавший мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами, спасти его не удалось. Во Всероссийском обществе охраны природы объяснили, что медведи стали чаще нападать на людей в первую очередь из-за взрывной популяции. Численность медведей за последние 20 лет увеличилась в 2 раза. Кроме того, меняется ареал их обитания.
3: Про правила.
2: Минпросвещение разработало и направило в регионы единые критерии оценки знаний по основным предметам, чтобы сделать отметки объективными. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Он уточнил, что для учителей разработали единые правила, как оценивать типовые работы по основным предметам.
3: Про Японию.
2: В Японии проведут турнир по сну с главным призом в 1 миллион рублей. Участникам дадут 90 минут, чтобы уснуть быстрее соперников. Дополнительные награды получат те, кто быстрее погрузится в глубокий сон или уснет в самой необычной позе. При этом спокойно заснуть конкурсантам не дадут. Их будут специально мешать. Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек. Курс евро 100 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио.
1: Это драйв-шоу. Поехали! В эфире Авторадио. Друзья, врубаем звук на полную мощность. У вас есть 2 секунды на это. Сделали? Молодцы, молодцы. Привет всем, кто уже проснулся, поймал нашу утреннюю волну и готов провести этот день с улыбкой на лице. Ребята, благополучно мы движемся навстречу к выходным. Надеюсь, что у вас планы уже какие-то намечены. Единственное, что точно план какой, это поучаствовать в финале супер игры «Много денег на Авторадио». 3-й суперфинал, мощнейший, который исполнит мечту одного из вас, случится уже. Да можно, в принципе, отставить уже таймер, что это очень скоро случится. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Если вы еще не в игре, то, конечно же, в нее вступайте. Мы об этом вам еще раз напомним. А мы это человек, который вчера, если вы видели... Подмосковье, Северное Сияние. Это Ванька фоткался на новый загранник.
2: Я убавлю вспышку.
1: Иван Броневой.
2: Доброе утро всем. И наш московский эксклюзив Денис Курочкин.
1: Почему?
2: Ну, потому что москвичей в нашем коллективе ты. И все.
1: Я в красной книге, Сергей Семенович.
2: Он, кстати, тоже приезжий.
1: Ну, тут давайте дальше. Без шуток. Утром, значит, прямо сейчас устроим парад классной музыки, ребята. После мы с вами окунемся в мир сообщений. Благодаря вам же опять мы сможем организовать драйв-чат по номеру 915-459-2020. Ну и, конечно, много подарков и интересных диалогов. Традиционно. Все, 7.05, давайте-ка начинать. Встречаем новый день вместе. Поехали.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита.

0: Итак, друзья, это драйв-шоу «Поехали». Здравствуйте, приветствуем всех. Это авторадио, радиостанция, радующая вас ежедневно. И мы открываем здесь наш осенний драйв-чат. Так, в студии по-прежнему Иван Броневой, ничего не поменялось?
1: Да, и Денис Курочкин.
0: Давайте пробежимся быстренько по событиям, по которым случились, пока вы спали. Кофе вредит, говорят, костям. Но это, наверное, пишут те, кто производит чай. Дальше. Концерт Канье Уэста в Петербурге все-таки состоится. Поговаривают, что «Газпром-арена» начала поиски всевозможных ребят, которые будут там находиться, помогать, а также в компании, которые будут осуществлять продуктовую там вот эту загрузку. В общем,
1: обслуживающие.
0: Ищут, да, на эти даты. Москвичи назвали адекватную зарплату. Девушки считают, что 145, мужчины говорят, что 190 более чем. Ну, не знаю,
1: Мне нравится, что мужчины говорят побольше, как будто имеют в виду женщин, зарплату жены.
0: Ну, побольше это потому, что все-таки девушку надо баловать, Иван. Цветы, сходить куда-нибудь в кафешку, что-нибудь подарить. А господин Трамп перешел из блондинок в брюнетку. Ой, в брюнет.
1: Теперь он... Я думал, это экстра новость, а это просто интересная новость.
0: Вот, хотел узнать, что за краска. Мало ли. Но это все не то, что достойно вашего внимания. Ведь в нашем драйв-чате мы приковали взгляд, друзья, и увидели, не смогли даже перелистнуть. Это новость, которая прилетела из Италии. Там разыгралась настоящая драма. Мужчина купил лотерейный билет, увидел на нем отметку «Не подлежит выплате», расстроился и выкинул его в мусорный бак. Все, говорит. Да и ну зачем ему эту макулатуру, выкинул и все. Он просто на самом деле не понял, что выигрыш в 1 миллион евро нельзя забрать именно в этом мелком киоске. К счастью, я такой на самом деле впервые вижу, парень вовремя осознал ошибку, а компания по вывозу отходов проявила чудеса действительно детективного искусства, отследила грузовик до свалки и нашла этот кусочек бумаги среди тонн мусора. Собственно, ему и вернуло. То есть история с хэппи-эндом. Представляешь, теперь в Италии есть один миллионер. Я надеюсь, что он должен с этими ребятами с мусоровоза поделиться, конечно.
1: Ну, наверное, им спасибо всем сказал, да. И крепко руку пожал.
0: Ну, как мы и привыкли. А они придут всей семье, ну, как бы на хлеб намажут. Так вот, эта история нас заставила задуматься о фортуне. Давно мы это слово вообще не произносили. Давайте сегодня вспомним самые приятные, счастливые моменты и устроим, так скажем, опрос по теме «Везучий вы человек или нет?». Когда вам в жизни крупно, неожиданно или даже, может быть, абсурдно, чертовски повезло, что вы даже себе не верили?
1: Ну, если про меня говорить, то мне один раз повезло.
0: Это все ради тебя.
1: Ради, если ради меня, то тем более 300 рублей. Мне это самое крупное, что было в моей жизни.
0: Ну, может быть, вы тоже, ребят, нашли крупную сумму на дороге, как Иван. Выиграли в конкурсе, о котором забыли. А может, вытянули единственный, короче, выученный билет на сложнейшем экзамене.
1: А я, кстати, находил я 5000 рублей, но я их не поднимал. Я вообще опасаюсь поднимать деньги.
0: Это не надо, поднимать не надо.
1: Вот, поэтому выиграл 300
0: и
1: нормально.
0: И молодец. Ну, да. Я напоминаю, что есть счастливый 13-й сезон игры «Много денег на авторадио». Это лучшее, мне кажется,
1: что могло придумать человечество.
0: Возможность поймать удачу за хвост, поэтому, да, воспользуйтесь. Ну и про драйв-чат не забывайте. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Все открыто, поехали.
2: Поехали! Драйв-шоу.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
2: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони. 77-47-47. Код города 48-42.
3: ООО АГК. ОГРН 12-44-5-0-42-69.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин,
0: Курочкин
1: и Броневой. Это на Авторадио.
2: Это был МОД. Спасибо им большое за разогрев. Классный артист, классная песня. А теперь движемся только вперед. Причем предлагаю навстречу удачи двигаться, потому что на этой неделе отмечается День счастливого случая, для тех, кто не знал. Отличный.
3: Все логично.
2: Повод узнать, как везение и успех описываются в книгах. А у нас есть человек, книжный блогер Ульяна Улилай, который знает, где, на какой страничке эта удача. Итак, дамы и господа, давайте встретим ее, Ульяна Улилай.
1: Почитай,
0: почитай,
1: почитай с Ульяной Улилай.
0: Улилай!
1: Поехали!
2: Итак, Ульяна, мы готовы.
4: Доброе утро,
2: рады,
4: Денис.
2: Рады тебе.
3: Доброе утро, Ульяна.
4: Иван, и тебе тоже доброе
3: утро. Спасибо.
4: Счастливый случай вновь свел нас, а потому буду сегодня рассказывать про книжки о везении, подарках и прочих таких приятных событиях. И первым пунктом в моей подборке станет классика. Давненько я о ней не говорила, обычно и заканчиваю. А тут очень хочется начать, потому что книга Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» — вот настолько запредельная старинка, она, как мне кажется, прекрасный литературный пример везения, сюрпризов и неожиданностей.
3: Обоснуй.
4: Наш главный герой, прекрасный корабельный доктор, вот постоянно попадает в какие-то передряги. То после кораблекрушения к лилипутам, то потом наоборот к великанам. И каждый раз из этих, ну, достаточно шокирующих событий он выходит с новыми знаниями, новыми знакомыми и, самое главное, целым и невредимым. Как же тут не говорить о везении, Иван? Поэтому мне кажется, что если в детстве не прочитали эту книгу, самое время сделать это сейчас, в любом возрасте она точно всем читателям понравится.
2: Mm-hmm. Хорошо. Понятно. А ее вообще экранизировали же, да, много раз? Нет? Или мне кажется?
4: Неоднократно в разных странах экранизировали. Есть и мультипликационные различные фильмы, и, собственно, по-моему, игровые тоже присутствуют.
2: Окей, спасибо. Первая книга «Зачет». Кладем на полку.
4: Про вторую книгу в моей подборке я уже однажды рассказывала в рамках утреннего шоу. Это книга Кристиана Буша «Не случайная случайность». Кристиан Буш – профессор бизнес-наук, скажем
2: так.
4: Кстати,
2: у Мота есть такая песня.
4: Да, есть такая песня прекрасная.
2: Не случайно. Вот кого он читает.
4: Практически. Возможно, это краткий пересказ этого издания. Надо будет свериться с текстом песни. Но книга рассказывает нам о том, что удача на самом деле действительно не случайна. И нужно к ней прийти, оказавшись, можно сказать, в правильном месте, в правильное время. Не знаю, хочешь выиграть в лотерею, обязательно купи билет. Хочешь, чтобы твою историю из драйв-чата рассказали, отправь ее в соответствующий источник.
3: Ну, то есть, очень неожиданные ходы в книжке, правильно же?
4: Очень неожиданные ходы. Она больше с точки зрения психологии, наверное, рассказывает о том, что нужно действительно готовить вокруг себя вот это поле возможностей и это поле возможностей своими руками создавать. Она не прям чистой воды, скажем так, вода.
3: Ну да, если хочешь идти, иди.
4: Практически, но есть там и классные советы, которые я действительно всем рекомендую прочитать.
2: Окей, и давай финалем.
4: Ну, а третий пункт переносит нас в старую добрую Англию конца 20 века. Это такая хорошая осенняя детективная история, которая называется «Опасная игра бабули», автора которой зовут Кристен Перри. Мы открываем книгу, и буквально на первых страницах происходит в огромном особняке преступление, погибает, собственно, та самая бабуля, главная героиня по имени Фрэнсис Адамс. И тут, скажем так, само происшествие сюрпризом для нее не становится, потому что ей его предсказали аж в 16 лет, и она загадывает своим наследникам это преступление расследовать, и все это закручивается очень задорно, много черного юмора, самое то для осени, и самое то действительно про везение, потому что тому, кто разгадает это дело, достанется этот прекрасный гигантский особняк. Что не можете радовать?
2: Супер! В следующий раз мы ждем от тебя совершенно другие книги. Договорились?
4: Договорились.
2: Я тут, кстати, нашел подборку. Мне хочется, чтобы ты прочла и непосредственно дала какое-то свое авторитетное мнение. «Мифы и легенды Беларуси». Вот у меня есть книга. И «Мой ласковый и нежный мент». Я видел эти книги на полках.
3: В переходе?
2: Нет, в книжном магазине. Серьезно.
4: Денис, все для тебя, я обязательно в следующий
2: Пожалуйста.
4: Раз включу.
2: Договорились?
4: Ласкового и нежного мента в подборку.
2: Да, а также...
3: Ребят, я бы это слово еще раз не повторял. Я понимаю, что название... Ну, значит...
2: В джазе только «Чижик-пыжик» еще я видел. Но это ладно. А об этом позже. Ульяна Улилай была с нами. Спасибо большое за эту классную подборку. Пока.
4: Спасибо.
3: Пока.
1: Поехали. Драйв.

0: дорога. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700. 98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ВАУ Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ВАУ Сбербанк 0+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
12: ООО «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
14: Ашаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
15: Авторадио.

0: Но мы, в отличие от Ума Турман, ждем не только Вову, но и всю нашу страну в драйв-чате, ребят, где сегодня обсуждаем интересную тему. Я уверен, что с каждым это случалось, а именно какая-то невероятная удача, да, может быть, внезапный какой-то выигрыш. Как покупали старую куртку в секонд-хенде, например, да, а в карманчике находили забытую валюту. Было такое у многих, я даже знаю таких людей. В общем, какое мимолетное чудо превратило вашу жизнь с ног, перевернуло вашу жизнь с ног на голову. Вот о чем мы сегодня говорим. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Пишите.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Итак, что у нас есть? Мне всю жизнь везет, пишет Роза. Вот так. Один из крупнейших выигрышей был, когда мы с моим будущим мужем пошли подавать заявку в ЗАГС. Тогда, 35 лет назад, представляешь, надо было оплатить пошлину. Пока он оплачивал, я такая, ну знаешь, мимолетный быстренький билетик взяла, моментальный. И выиграл. Не помню сейчас сумму, но мне хватило на подготовку к свадьбе. Вот так вот.
2: Понимаешь? Неплохо.
0: Молодец, Роза.
2: Это прям затратная статья. Дмитрий пишет. Стал считать себя везучим ровно после того, как дважды в лесу встретился с медведем на расстоянии менее 50 метров. Ну и, как вы понимаете, оба раза удачно.
0: Друзья.
2: Теперь встречаемся чаще, то он ко мне зайдет, то я к нему.
0: Димк пишет, доброе утро, за свои 43 года ни разу ничего не выигрывал. Наверное, фортуна это не про меня, но надеюсь, что 10-го, 26-го, 09-го повезет наконец-то. А, Дмитрий, конечно, если вы в это верите, то с удовольствием, я думаю, удача вам улыбнется. Это про третий суперфинал игры. Много денег на авторадио.
2: Ну, это очевидно.
0: Да, да, да. Кстати, Дмитрий, напишите, о чем мечтаете. Да, напишите нам, мы тоже хотим узнать об этом. Так, что еще?
2: Юля пишет, как ты училась на профессию? Так сильно была занята, что совсем не подготовилась к экзаменам. Завела тетрадь, вопросы-ответы. Написала там только один единственный ответ. В день экзамена все перед кабинетом стоят, зубрят. А я открываю единственный ответ, думаю, ну, хоть его повторю. И именно этот билет мне и достается.
0: Вот это везение.
2: Да.
0: Но, Ирина, можно я прочту?
2: Давай.
0: Но не могу я не прочитать.
2: Давай.
0: Она пишет, доброе утро, ребята. Всегда везло на экзаменах тоже, и в школе, и при поступлении в профессиональное заведение. Но в этом году как-то особенно везло благодаря авторадио и легкой руке Дениса.
2: Так.
0: Моей. С удовольствием пользуюсь айфоном. Мы разыгрывали в эфире, а у нас самые шикарные подарки. И, соответственно, вот я помню, что...
2: Ты вытащил.
0: Да. Ну, на меня легла эта задача. Нужно было вытащить из барабана имя. И вот имя как раз Ирина оказалось на этой бумаге. Собственно, она теперь вот ходит и с айфоном. А дочь у Мурзилок выиграла билет на большую дискотеку авторадио. Вот так вот. Съездили в Москву.
2: Ну, вот я не знаю, что больше впечатлений подарило.
0: Ну, тут да. Ну, тут, видишь, и мама, и дочь рады. А это классно, что вся семья вместе с нами. Так, продолжайте еще, друзья, писать. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Тема несложная, когда вам в жизни крупно повезло. Приятные моменты вспоминаем сегодня в нашем драйв-чате. И очень скоро этот момент наступит, когда, возможно, приятность сегодня окажется и на вашей улице. Благодаря игре, которая у нас очень скоро случится. Кто окажется в ней, пока не знаю, но главное, следите за эфиром. Номер объявим.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Ветер южных направлений до 6 метров в секунду. Прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь. Ночью до 12, тепла, днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».
12: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
13: Автомобиль, который не просит внимания, он его забирает. Хончи HS3. Выбор тех, кто ценит не показную роскошь, а настоящее качество, уверенность и безупречный стиль. Хончи HS3 от 2 миллионов 790 тысяч рублей в официальном дилерском центре Хончи «Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 8 48 42 222 226 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе, 14. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
14: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.

0: дальше. Спонсор ПАО «Сбербанк».
1: Итак, ребятки, всем доброе утро, здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Очень хочется поиграть с вами, игра «Что было дальше» прямо сейчас приглашает вас по номеру 8495-258-3300 или кому удобнее 258-3300, код города 495. Ну, выбирайте.
2: Оба варианта правильные.
1: Да, главное вначале 8, а потом 495. Что мы будем здесь делать, друзья? Мы знаем прекрасно, что вы отлично поете, да? И не просто поете, вы еще и подпеваете любимые песни. Ну, правда, может быть, кто-то из вас не знает их наизусть, и в финале получается, что...
2: Ну, если да, если убрать резко звук вот этой фонограммы плюсовой.
1: Вот именно. Но мы хотим с вами поиграть, а еще дать вам возможность выиграть билеты на концерт в вашем городе. Поэтому прямо сейчас давайте-ка и пообщаемся с одним из участников, который дозвонился раньше всех. Привет, как тебя зовут? Алло.
3: Как? Алло, Татьяна.
2: Татьяна, доброе утро, Тань.
1: Здравствуйте, вы нам, извините, из паспортного стола, Татьяна?
3: Нет.
1: Очень серьезно, Татьяна. Давайте расслабимся. Мы, что такое прям серьезное?
3: Хорошо.
1: Утро. Вот так прямо, ты сейчас в кресле сидишь. На стуле, на машине, где ты?
3: На стуле.
1: Вот.
3: Нет, на стуле.
1: На стульчике. Все, откинься назад, расслабься, сними туфельки, все. Тут не надо вообще напрягаться.
2: Я представил, Татьяна на табурете откинулась и закончилась игра для Татьяны.
1: Ну да, было бы забавно, если бы мы услышали. Итак, Танечка, давай перейдем к правилам, которые тебе помогут выиграть подарок.
2: Смотри, мы сейчас включим тебе отрывок из песни, и в какой-то момент трек остановится. Тебе нужно будет сказать, что было дальше. Дадим тебе три варианта, и твоя задача просто выбрать один. Один из трех верный.
1: Все понятно?
3: Да.
1: Супер. Так, а мы не спросили, с какого города ты?
3: Из Москвы.
1: Из Москвы. Все классно. Таня, спасибо за твой невероятный спич. Не остановить. Итак, сейчас мы будем с тобой сражаться с... Включим тебе песню Dead Blonde.
2: Yeah.
1: Да, это Арина Николаевна Мурашева. Так ее зовут в жизни. Она тебе споет песню, а мы, естественно, предложим варианты, когда все это оборвется. Итак, будь внимательна, поехали.
0: А

0: А что было дальше?
1: А это нам уже ответит Танечка. Что же было дальше? Пожалуйста, варианты.
2: Вариант номер один. А ты и дальше мой коту лоток. Вариант номер два. А ты и дальше будешь одинок. И вариант номер три. А ты и дальше слушай грустный рок.
1: Я бы выбирал.
2: Про кота?
1: Про кота.
2: Мне тоже нравится.
1: Забавное.
2: Самое обидное.
3: Аня. Ну, я так думаю, что все-таки это второй вариант.
1: Почему? Есть какое-то обоснование?
3: Ну, потому что про лоток. Ну, наверное, про лоток-то, наверное, уже не споешь в эфире.
1: Почему? Я кружилась с ним на танцплощадке. А ты и дальше
2: мой коту лоток. Тан-тан-тан. Ну, сходится.
1: Ну, как бы такая, знаешь, вот она, гордая девчонка. Рассталась с ним и...
2: И кота оставила.
1: Пошла тусить, а ты вот как бы будь дома. Занимайся домашними делами.
3: Ну, нет.
1: Хорошо.
3: Давайте, наверное, все-таки будешь одинок.
1: А ты и дальше будешь
3: раз
1: одинок.
3: Раз она такая гордая. Да, раз она такая гордая и замечательная.
1: Такая, понятно. Взяла, хлопнула дверью и пошла. То есть продолжаем и слушаем вариант номер два. Ответ Танечки, ответ принят. Поехали.

0: Ура, ура, ура, ура, ура.
1: Самое скромное ура, которое я слышал здесь.
0: Ну что ж, Танечка, мы поздравляем тебя. Твоя музыкально-автомобильная эрудиция тебя не подвела. А это значит, что ты получаешь билеты на концерт в твоем городе, с чем мы тебя и овациями поздравляем, Танечка.
2: Танечка. Спасибо большое, очень рада.
0: Да, мы тоже. Как тебе аплодисменты наши? Ну ты, наверное, в офисе, давай, расслабься. Слушай, работа не волк, в лес не убежит. Вот, а не каждый день можно выиграть классные подарки. С чем мы тебя еще раз поздравляем, большая ты молодец. Звони нам еще, как и все остальные ребята. Потому что все, что у нас есть, все только для вас. Так, что касается игры, что было дальше, она к нам, разумеется, вернется. Так что слушайте, пожалуйста, песни и запоминайте, что же там было дальше. Вы выучите их. Это, кстати, залог хорошей игры и победы сразу.
1: Идеальная комбо.
0: Да,
1: поехали.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия.

0: кредиты на sberbank.ru.
1: А что было дальше? На Авторадио. Реклама.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на sberbank.ru». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машины до 40 по лет.
6: А что с оплатой?
5: До 75% после загрузки.
7: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
9: ОКЛ Стрит. ОКРН 116774678-0761. Город Москва.
10: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
11: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
12: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
13: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
14: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
1: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
16: 8 утра в Москве.
1: Новости.
17: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Роспотребнадзоре рассказали, когда начнется рост заболеваемости ОРВИ в России. Об этом подробнее через секунду.
1: Про главное.
17: Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнется к середине сентября. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с начала месяца началось формирование школьных и дошкольных коллективов. Кроме того, многие возвращаются после отпусков как раз в этот же период. Количество контактов увеличивается. Ежегодно первая волна заболеваемости ОРВИ начинается во второй декаде сентября. Это константа, сказала Попова. Она добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. Но в Москве началась сезонная вакцинация против гриппа. Бесплатно сделать прививку уже можно во всех столичных поликлиниках, а в ближайшее время для жителей откроют 18 мобильных пунктов у станции метро МЦК и МЦД. Мобильные пункты будут работать без выходных и предварительной записи.
6: Про поручение.
17: Правкомиссия по профилактике правонарушений поручила Федеральной налоговой службе создать единый реестр подставных налогоплательщиков. Он необходим для сбора данных о нарушителях и предупреждения налоговых преступлений, контроль за которыми власти намерены ужесточить. Кроме того, до 1 марта будущего года налоговая служба должна разработать механизм аннулирования налоговых деклараций, поданных от имени подставных лиц, пишет «Известия». Ведомству также предстоит выработать единый подход к выявлению признаков подделки счетов фактур и налоговых деклараций. Региональным управлением МВД и управлением Министерства на транспорте по федеральным округам поручено принимать исчерпывающие меры для установления имущества проверяемых налогоплательщиков с целью последующего наложения на него ареста.
6: Про вузы.
17: Миноборнауки проанализирует итоги приемной кампании этого учебного года и при необходимости внесет изменения в порядок приема абитуриентов в вузы. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС. В Госдуме считают, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при котором олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. В российские вузы в рамках приемной кампании этого года уже зачислено более 1 000 000 человек. На программы бакалавриата поступили свыше 618 тысяч абитуриентов. На специалитет более 171 тысячи. В магистратуру выбрали более 189 тысяч человек.
6: Про сотрудничество.
17: Посольство России прорабатывает с кувейтской стороной вопрос предоставления россиянам возможности оформления электронных виз. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на дипмиссию. Российская сторона еще в 2023 году предоставила гражданам Кувейта возможность пользоваться облегченным визовым режимом. При этом о введении полного без визы между странами речи не идет. Отдельно дипломаты затронули вопрос авиасообщения. Прямые рейсы из Москвы и Сочи в Кувейт были открыты в 2023 и 2025 годах. Это значительно увеличило турпоток и интерес туристов к России. Однако из-за конфликта на Ближнем Востоке полеты временно приостановлены. Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек, курс евро 100 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
18: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
1: Поехали.
18: Утром ранним
1: на Авторадио.
16: Итак, друзья, всем привет. Это драйв-шоу. Поехали. В эфире Авторадио. Продолжаем разгонять этот день до максимально хорошего уровня. Всем, кто к нам присоединился и вместе с нами вкатывается в это утро, здравствуйте. Итак, первую часовую дистанцию мы уже красиво одолели, впереди много интересного, так что настраиваемся на бодрый лад и, конечно же, на внимательность, которая вам поможет выиграть кругленькую сумму.
19: 35 тысяч рублей, только вдумайтесь.
16: 30?
19: 35 тысяч рублей. Партнер игры готов и двоить эту сумму, соответственно, это уже не 35, это уже все 70 тысяч рублей. Но главное вступить в игру и потом внимательно слушать наш эфир. Особенно внимательно слушать следующую песню. Особенно Люсю Чеботину.
1: Драйв-шоу. Поехали.
20: Каждое утро

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Но они обязательно сбудутся, ребята. Для тех, кто в них верит, и для тех, кто, самое главное, уже в игре. 10 числа. Да, третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. 10 сентября мы узнаем имя счастливчика, чья мечта будет реализована и чья жизнь, возможно, кардинально изменится. Будет просто каждый день как праздник. Поэтому, ребята, участвуйте, слушайте эфир Авторадио внимательно и, конечно, в игру вступайте. Тем более, на ежедневной основе мы еще и раздаем деньги. Сегодня в банке у нас 30, как говорит он, 5000 рублей, ребята. И кто-то из вас их сегодня точно заберет. Ну, а благодаря нашему генеральному партнеру «Игрозонбанку», который вместе с нами, спасибо большое, эту сумму может быть удвоена до 70 тысяч рублей, ребята. Вы это пу-пу-пу. Это крупная сумма, которая может оказаться в вашем кошельке. Главное, пожалуйста, запомните механику, что мы будем делать для того, чтобы она стала вашей.
2: Элементарно. Выходите, значит, из своих обычных ненужных затей и заходите на сайт Авторадио. Вот на сайте Авторадио много полезного, это во-первых. И самое главное, что здесь можно ввести свой номер телефона и установить в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. После этого тут же на сайте Авторадио коротко, но важно, по существу, лаконично описывайте свою мечту. Можно в два слова, можно в одно предложение.
1: Но главное, чтобы было понятно, а то вот как у нас было. Хочу квартиру.
2: Где? Сколько комнат?
1: Хочу машину. Какую? Красную.
2: Игрушечную.
1: Вот именно. Компьютерную. Может быть, на 3D-принтере напечатанную. Может, 3D-принтер вы хотите?
2: Тоже вариант.
1: Да.
2: Короче говоря, пожалуйста, опишите с деталями.
1: Как это сделали наши предыдущие победители, да? Где было указано, хочу закрыть кредит, мне нужно 1 300 000.
2: На машину, как
1: пожалуйста,
2: раз-таки.
1: Взяли,
2: вот это бы Вера Лаврикова
1: закрыли.
2: Была.
1: Второй у нас участник.
2: Евгений Крицкий.
1: Который говорит, мне нужен 1 000 000.
2: Почему? Просто деньги.
1: Просто хочу деньги. Вот и все. Собственно, не так давно он был в эфире у Мурзилок, и вы могли увидеть, как ему вручает этот мощный чек.
2: Все, все, вот обещали, сделали, все просто. Короче говоря, дальше, после всего, что вы сделали, внимательно слушайте наш эфир и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Давайте, сейчас мы перейдем к этому делу, пускай выбирает, поехали.
2: Так, радиорулетка остановилась на номере, который заканчивается на 1495, хотел сказать 149,5, ну, и так правильно, префикс 923. Елене он принадлежит из Новосибирской области, пишет она следующее. «Хочу машину». И вот дальше есть уточнение.
1: Описание какое?
2: Да. Маленький джип. Маленький.
1: Ну, начинается маленький джип.
2: Давай позвоним. Не, ну я знаю один такой автомобиль, вот который первый в голову приходит.
1: Джимни.
2: Джимни, да. Маленький джип, правда.
1: Пока что у нас Елена 3000.
2: Алло. Елена, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Это Авторадио. Игра «Много денег».
3: Авторадио, да бог ты мой.
1: Елена.
2: Называйте нас так.
1: Вы можете пока порадоваться, потому что это утро начинается...
3: Да я радуюсь. Но дело в том, что я не слышала песню, которую сейчас играла.
1: А чем вы занимались сейчас, Елена?
3: Я выхожу из дома, в машину садить.
1: А, вот этот маленький промежуточек, да, который вы упустили. Конечно. Эх, на каком этаже вы живете, пока вы убегали еще?
3: Да я в частном доме живу.
1: В частном доме. А, ну, наверное, 30 тысяч соток, пока дошагала.
3: Ну, нет, конечно, нет, но...
1: Елена, ну, я понимаю, что нет смысла задавать вопрос, какая песня только что звучала, раз вы сами уже знаете правила и все нам рассказали. Но да, давайте начнем все равно этот день с приятных бонусов в размере 3000 рублей, потому что гимн Авторадио мы услышали, они достаются вам. Но скажу больше, генеральный партнер игры «Зонбанк», прекрасный наш любимый, удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро вы, Елена, получите эти деньги на карту «Зонбанка». Но мы не можем...
3: Спасибо большое. Вау, я даже не думала, что вы наберете мне.
1: Да вы как? Мы тоже не думали, что у нас с вами случится сегодня общение. Это все решает радиорулетка. Но давайте все-таки чуть-чуть вы нам расскажете, потому что уже суперфинал, он вот-вот-вот, не за горами, уже завтра.
2: Ну, уже завтра, да.
1: Собственно, вы написали, что мечтаете о маленьком джипе. А есть какая-то конкретика? Какая машинка, модель вам интересна?
3: Не знаю. Даже вот вообще никак. Ну,
1: Тойота. Ага.
2: Крузак 200-й. Ну, маленький джипик.
1: Ну, да, мы же не знаем. Что в понимании Елены маленькая.
2: Секвоя, тундра, я не знаю.
1: Ну, кто знает. Но в любом случае хочется какой-то внедорожник, да?
3: Да, да.
1: Угу, понятно. А дороги там хорошие, где вы находитесь? Может быть, еще написать?
3: Ну, я нахожусь вообще в Новосибирске, дороги хорошие, но мы любим кататься.
1: Ага, по бездорожью выбираться, да, куда-нибудь на природу. Слушайте, но, возможно, да, именно завтра мечта исполнится, и вы станете обладателем нового маленького крузака. Кто его знает?
2: А если такое видел один раз? Трехдверный прадик, это странно смотрится.
1: Это китайской. Мы про оригинал говорим. В любом случае, Елена, мы желаем вам удачи. Я надеюсь, что она к вам завтра повернется, как в той песне, передом, и будет улыбаться во все свои 32 зуба. Ну, а что касается выигрыша, мне кажется, 6 тысяч рублей вот так вот просто в среду утром, это тоже прекрасно.
2: Просто пока шел из дома до машины, да, оп, заработал. Друзья, хочу сказать, что помимо третьего суперфинала, который произойдет уже завтра, у нас будет еще и дополнительный 6-й суперфинал под самый Новый год от генерального партнера игры «Озонбанка». Он исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио. Ну а что касается денег, то их стало больше, было 35, а теперь уже 37 тысяч рублей.
1: И я очень верю в то, что в следующем игровом эпизоде кто-то из вас, ребят, у нас их эти деньги заберет. Всем удачи, игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Реклама. Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к Мираторгу. 8 800 250 71 14.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ПО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони. 77-47-47. Код города 48-42.
8: ООО АГК. ОГРН 12-44-50-42-69.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
10: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
11: Вторую пачку кешью, Сёмушка, ты зачем взяла?
12: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 449,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
13: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
14: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. «Джак РФ-8». Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: Реклама на Авторадио.
15: 58-88-88.

0: Поехали!
1: Но сегодня, да и в принципе каждый день хочется, чтобы вы как не лето чувствовали себя счастливым, но, возможно, для полного счастья не хватает как раз той самой модели автомобиля, о которой сегодня нам расскажет Петр Баканов. Как раз буквально не так давно, ну год, да, может быть два, был какой-то прям невероятный бум, когда все мужчины прям очень сильно ее захотели, а все девчонки, у кого была возможность, своим мужчинам дарили ее в качестве подарка.
2: Ну, это, кстати, продолжается волна.
1: Я вот намекаю.
2: Кому-то конкретному?
1: Конкретно кому-то.
2: Ага.
1: Вот. Ну. Что я бы тоже был бы не против. Это я. АвтоВАЗ намекает. Но пока давайте расскажем о том, что к нам зашел Петр Баканов, и он эту модель уже исследовал полностью. Поехали.
0: Тест-драйв. Поехали.
1: Привет, Петя.
3: Доброе
1: Привет.
3: Утро. Сегодня у нас одна из эпохальных и главных новинок этого года, а возможно и последних 50 лет. Нива получила новый мотор. Это действительно самые большие изменения, которые были за полвека с этой машиной, потому что в следующем году юбилей 50 лет, в этом году 49 лет, 350 изменений, главных из которых 1,8 литра мотор под капотом. Был 1,7. Вот. Но теперь, то есть напомню, что низ — это блок цилиндров и поршни от мотор 1.8 EVO, который на Вестах, голова от 8-клапанных моделей Lada. Итого получили очень тяговитый агрегат. В цифрах 90 лошадиных сил, раньше было 81, либо 83. И главное, что крутящий момент теперь 153 ньютон-метра вместо 127, которые были раньше. И главное, что 80% этого момента уже с 1000 оборотов в минуту. Любимая фишка вазовцев, как показать, вот насколько стало больше тяги, это когда в Ниву садятся 3 человека, можно багаж, врубается пониженная передача, и на первой пониженной ты просто, не добавляя газа, въезжаешь в очень крутой подъем на бездорожье. Вот то, чего раньше прежняя Нива не могла сделать никак.
1: Mm-hmm.
3: Идем дальше. Ну, на динамике это отразилось то, что теперь 15 секунд вместо 17 до сотни. Максималка, правда, все та же. 142 км в час. Почему так? Почему не столь значительно? Да потому что колесики у Нивы по-прежнему не столь велики. 185, соответственно, на 75 R16. Ну, если у Нивы Travel сейчас можно поставить даже официально 17-дюймовые колеса, и за счет этого скоростные показатели изменяются. Здесь колеса меньше, поэтому, скажем, скоростные показатели не столь велики, зато тяги хоть отбавляй. Дальше. Это усиленная коробка передач. Там теперь, во-первых, кованые шестерни поставили пятой передачи, усиленные полуоси. Дифференциалы усилены, чтобы реализовать вот эту тягу. Усилено крепление раздатки. Раньше была проблема, раздатка всегда у старых Нив отваливалась, потому что было два крепления, и ее все время расшатывало, разбалтывало. Теперь три крепления, усилен кузов. Дальше. Подушка безопасности водителя появилась, фронтальная, и вместе с ней датчик удара. Mm-hmm. И, соответственно, усилен кузов, вот, напольная часть, плюс поперечина, где передняя панель, специально сделана, чтобы как раз в случае удара оптимизировать вот всю энергию, которая будет идти. Дальше. Усилено охлаждение моторного отсека, то есть там значительно повышена площадь. И если помните, раньше вот эти два вентилятора были спереди у него, на радиаторной решетке, теперь они располагаются в моторном отсеке и всасывают воздух. Есть, которые пригоняют воздух, а есть всасывают. И теперь за счет этого улучшено охлаждение, и Нива не будет перегреваться. Идем дальше. Появился салонный фильтр. То есть теперь вот помните такой, такой черный короб, который прячется под капотом? Теперь там появилась сеточка, которая защищает от комаров, мусора всякого, который летит с дороги. И дальше идет салонный фильтр. Мелочь, а приятно. Центральный замок появился. Правда, по-прежнему открываем дверь ключом, но ключ теперь единый и для замка зажигания, и для дверей. Кстати, замок зажигания теперь справа, а не слева. Помните, это была последняя модель, у которой, как в «Жигулях», замок зажигания был слева, теперь нормально справа.
1: Перенесли, да?
3: Да, дальше. Один рычаг раздатки. Помните, раньше было два. Один управляет,
1: да,
3: понижайкой, ну, раздаточной коробкой, именно повышающей или понижающей передачи, и блокировка дифференциала. Теперь один, как на Ниве.
1: Скажи, пожалуйста, что по металлу? Нет ли коррозии, кто вот постоянно жаловался, там на днище залазил, в автосалонах смотрел?
3: Станет лучше. Почему? Потому что телевизор, крыша, панель задка, багажная дверь и капот.
1: Панель
3: теперь
1: задка, это что такое?
3: Вот, ну, это то, что обрамляет багажную дверь вместе с выштамповками под фары. То есть вся задняя часть, вот, значит, крыша, капот и телевизор спереди. Теперь оцинкованный прокат идет сразу на завод. То есть эти панели будут меньше ржаветь. Но все остальное они сделать прям сразу не могут, потому что это другая сварка. Нельзя оцинковку так просто с черным металлом варить. Это особая технология.
2: А цена изменится, скажи, пожалуйста.
3: А цена изменилась на 100 тысяч рублей, то есть весь пакет доработок, я еще не все рассказал, там еще подвески большие изменения. А, то есть теперь начинается от 1 199 тысяч базовая версия, и топовая это 1 289 тысяч, если мы говорим на металлических бамперах.
1: Если передвигаться на Ниве, которая уже, например, ну, дедовская, угу, и нынешняя, да, мы почувствуем разницу в комфорте?
3: Разительная разница. Тише стало, меньше вибраций. Вот то, на что жаловались нивоводы. Лучше стабильное поведение по прямой, из колеи выходит. И главное, что тяги теперь за глаза.
1: Угу. Отличный подарок. Отличный.
3: К 50-летию,
2: сказал...
3: да?
2: Подожди, подожди. Еще раз скажи.
1: Отличный подарок.
2: Сказал Денис Курочкин. Если что, вы поняли.
1: Да.
2: Но... намеки.
1: Петь, спасибо большое. Действительно классная машина. А, полностью она как по-новому называется?
3: Лада Нива Легенд.
1: Легенда.
3: Легенда. Ну, вот 50 лет.
1: Ну, так и говори легенда. По-русски. Легенда. Легенда. Спасибо. Петр Баканов был в нашей студии.
2: Тоже всем легенда. Пока.
0: Поехали. Драйв-шоу.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0 плюс.
4: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Хоромах своих! Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
9: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
10: Фарингосепт!
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону на 321.
14: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
16: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Обсуждаем везение. Мы с вами сегодня в нашем драйв-чате. Пожалуйста, рассказывайте, когда вам крупно, и главное, неожиданно, или наоборот, неожиданно крупно повезло. 915-459-2020, пишите.
2: Да, считаете ли вы себя везунчиком? Вот прям что хоба, что не день, то приятная неожиданность. Так, а что у нас есть? Мне вообще везет, пишет Яна с авторадио. Я ездила на дискотеку 80-х в Москву. Ходила на симфонический концерт в Санкт-Петербурге. Выиграла билеты в одно из заведений, понимаешь? В прошлом году была в цирке, но вот так вот. Смотри, сколько она выигрывала, да? Какая молодец. А, Яночка, а еще я пью кофе из кружки авторадио. Вы лучшие. Молодец. У нас впереди, кстати, тоже будет игра, так что готовьтесь, ребята, можно тоже выиграть классные подарки. Спасибо, Яна, что с нами. Что еще?
1: Айгуль пишет, выиграла в 2011 году 9000 рублей, получил полностью, вложилась в покупку холодильника, тогда остро стоял вопрос, я в декрете была, пару лет назад выиграла комод, вообще везучесть у меня в папу, он у меня везунчик, он часто находил деньги, например.
2: Топ-сообщение, мне кажется, это легенда, его можно занести в категорию, что это какая-то действительно фантастика, пишет Владимир, мне очень повезло, вот так. Просто вот вдумайтесь, насколько человек вытянул счастливый билет. Я люблю читать книги. Однажды попалась боевая фантастика. Там был курс звездолета. Какая-то книга. Я рандомно набрал эти цифры, которые были указаны, на мобильном телефоне. И дозвонился. Услышал женский голос. Познакомился. Она из другого региона. Приехала ко мне. Поженились. 17 лет вместе. Потом смотрели эту книгу, а цифры... напишет, вообще не подходили к ее номеру. То есть, как он туда попал вообще, непонятно. Ты представляешь, просто вот так вот набрать телефон и встретить любовь всей своей жизни?
1: Нет. Вот, ну, это как вероятность 0000000000.
2: Но никогда не равна нулю. И это Владимиру, правда, понимаешь, повезло нереально. Вот такую по этой истории можно, в принципе, фильм снять. Да. Госпожа Ремезова, шоураннер. Это очень крутой продюсер.
1: Александра.
2: Да. Возьмите как историю. Мне кажется, это будет прям ром-ком шикарный.
1: Так, Верочка написала, было время давным-давно, прямо ну очень давно, работала в киоске по продаже лотерейных билетов, забыв списать небольшую партию моментальных лотереек, ну вот эти по 50-100 рублей были когда-то раньше. Начальство потребовало выкупить их за свой счет. Я, конечно, расстроилась, но выкупила, потратила 1000 с небольшим рублей, решила проверить, и в итоге выиграла больше 5.
2: Чего?
1: 1000.
2: А, просто говоришь, больше 5.
1: Лотерейных билетов,
2: кто его знает, может быть и так будет. Так, ребят, пишите еще, как вы считаете, вы везучий человек? Какое самое крупное, неожиданное или даже абсурдное везение случалось в вашей жизни? Мы очень сильно ждем ваших сообщений, как и участника. Впереди у нас игра «Трам-пам-пам» по номеру 258-33-00, код Москвы, 495. Еще раз повторю, потому что понимаю, утром ехать и вот так вот цифры на слух воспринимать. 258-33-00. От Москвы 495. Вот теперь зеленую кнопочку вызов, а мы пойдем пообщаемся. Очень скоро поиграем.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Ветер южных направлений до 6 метров в секунду. Прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь. Ночью до 12, тепла, днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Хлеб с отрубями от Калужского хлебокомбината богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Полезен для пищеварения. Спрашивайте в магазинах «Ржаника». Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
12: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
11: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
13: Автомобиль, который не просит внимания, он его забирает. «Хончи HS3» – выбор тех, кто ценит не показную роскошь, а настоящее качество, уверенность и безупречный стиль. Хончи HS3 от 2 миллионов 790 тысяч рублей в официальном дилерском центре Хончи Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8 48 42 222 226 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
14: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
15: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
14: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
15: Ха, а если ипотека не подходит?
14: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
15: И где это чудо?
14: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
15: О, спасибо, уже звоню.
16: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
18: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-3387. Стань частью команды будущего.
19: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Реклама на авто.

0: Это будет трам.
1: Трам.
0: Это будет пам.
1: Пам.
0: Это будет
2: трам-пам-пам.
1: Трай!
3: Приветствуйте, аплодируйте, радуйтесь.
4: Глаголы.
3: Все, которые были в моей голове. Все это в адрес Марии, которая к нам присоединяется. Мария, доброе утро.
4: Привет.
5: Доброе утро, доброе утро.
3: Ты в пути?
5: Конечно, на работу.
3: Так, я надеюсь, тебя везут, да? Ты на пассажирском сиденье?
5: Конечно, конечно.
3: Супер. А кто везет, если не секрет, расскажи.
5: Муж, конечно.
3: Муж, то есть у тебя группа поддержки, которая тебе будет помогать. Хорошо.
5: Да, вот телевизор.
3: Так, мужу привет, но пускай он тебя не отвлекает. Переходим к правилам игры. Запоминай.
4: Смотри, Мария, мы находим действительно желтое издание на просторах интернета. В них отыскиваем еще более желтые заголовки. Один из них ты сейчас услышишь. Часть его будет закрыта звуком. Предложим тебе три варианта заголовка целиком. Выберешь правильный, подарок достанется тебе.
3: Поняла?
5: Хорошо. Да, все
3: супер.
5: Понятно.
3: А вообще за прессой следишь, читаешь, ну, в инфополе находишься?
5: Ой, стараюсь особо не следить, потому что раньше была связана со СМИ, очень сильный перегруз происходит, поэтому редко.
3: Понятно, понятно. Ну, действительно, иногда нужно делать паузу в этом деле, но у тебя есть мы и Аделаида, которая озвучит для тебя этот заголовок. Пожалуйста.
6: Главная новость к этому часу. В Москве кукушек.
3: Угу. Что-то там с кукушками случилось. Итак, варианты, которые затрампампамили.
4: Вариант номер один. В Москве мужчина обратился в полицию с заявлением о пропаже всех своих кукушек.
3: Вариант номер два. В Москве произошел массовый отлет кукушек.
4: И вариант номер три. В Москве категорически запретили спрашивать о продолжительности своей жизни кукушек.
3: Кстати, она мне всегда отвечала только ку.
4: Только одно?
5: Ну, мне кажется, судя по тому, что это желтая пресса, подходит вариант номер два.
3: Вариант номер два. Отлет кукушек.
5: Ага.
3: Угу. Но подожди, может быть, это имеется в виду не про голову человека, который...
5: Я уверена, что это имеется не про голову в виду, просто если желтая пресса, то заголовки обычно в таком ключе.
3: А ты составляла, когда работала в СМИ, заголовки, придумывала?
5: Слава богу, я работала не в желтой прессе.
3: Ну, мало ли, иногда, знаешь, и хорошая пресса.
5: У нас была речь больше про факты.
3: Понятно. Но,
5: это просто правительственная пресса была, у нас не было такой возможности так шалить.
3: Хорошо. Ну, ты, значит, видишь,
4: возьми себя в руки, как бы намекает тебе Мария.
3: Ага. Ладно. Итак, вариант номер два остается, да?
5: Ну, пока да.
3: В Москве произошел массовый отлет кукушек. Ну что, дело твое, мы пытались тебе помочь, но ты сама настаивала этот вариант, говоришь, давайте проверять. Ну,
5: ага.
3: Давайте проверять.
6: В Москве произошел массовый отлет кукушек.
3: Но с профессионалом трудно играть.
4: Ну да, ну да.
3: Трудно.
4: Но действительно, это причем очень известное издание. Я обозначу его двумя буквами. М и К. Вот, они написали ровно такой заголовок. В Москве произошел массовый отлет кукушек. И действительно, кукушки массово улетают на зимовку из Москвы. Вот так сенсация.
3: А серьезно, кукушки улетают?
4: Ну конечно. Да.
3: Да, я не знал.
4: Да. Поэтому, возможно, тебе кукол, если ты зимой спрашивал по продолжительности своей жизни, не реальная птица, а какой-нибудь сосед.
3: Сосед, возможно, ку. Кинзадзу я смотрел, наверное.
4: О, тоже вариант.
3: Так, ну, возвращаемся к нашей участнице, которая взяла сегодня и победила. Поздравляем ее, она у нас получает классный подарок. Пауэрбанк. Классный, невероятно мощный. Который позволит тебе вспоминать о нашей встрече, ну и вообще оставаться всегда на связи. Так что звони нам еще. Договорились?
5: Спасибо большое.
3: Давай.
5: Хорошо.
3: Пока-пока. Хорошего дня. Так, мы тем временем, друзья, завершаем игру «Трам-пам-пам» и плавно переезжаем в новый час. Там мы сможем вместе с вами узнать, как выбрать генератор.
4: Вот это с козырей ты пошел.
3: Да. И как сохранить волосы густыми.
4: Это все, что нас интересует сейчас.
3: Связано это между собой или нет? Не знаю.
4: Надеюсь, что нет.
3: Но это то, что вам сейчас нужно. Поехали.
7: Реклама.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто.
1: Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Ой, Оксидони против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
18: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
21: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
22: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
23: Красота-то какая! Лепота!
24: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
25: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
26: В этом весь Т.
25: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
27: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
28: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
29: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Под Анапой загорелся лес в заповедной зоне. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Из-за падения украинского дрона под Анапой произошел лесной пожар в заповедной зоне. Об этом информировала глава города Светлана Маслова. Речь идет о заповеднике Утриш. Площадь пожара уточняется. Маслова отметила, что возгорание тушат ручным способом из-за сложности рельеф, используя ранцевые огнетушители. Позднее может быть задействована и специализированная авиация. Между тем, обломки беспилотника также вызвали пожар на территории предприятия в Новороссийске.
3: Про кредиты.
2: К концу будущего года средние ставки по потребкредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14%. Такой прогноз газете «РУ» дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, такой сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит от 10,5% до 12,5%. При этом потребзаймы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. Помешать удешевлению кредитов могут ускорение инфляции, ослабление рубля до уровней выше 95-100 рублей за доллар, усиление санкций и новые ограничения для российского экспорта, предупредил финансист. В этом случае Банк России способен дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику, заключил Селезнев.
3: Про пожары.
2: Прокуратура взяла на контроль установление причин пожаров в складском помещении в городе Щелково. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области. Выводы о причинах пожара будут сделаны после осмотра места происшествия. Также специалисты учтут результаты пожарно-технической экспертизы. Огонь охватил складское здание на территории промышленной зоны в Щелкове. Сегодня утром площадь возгорания составила 1800 квадратных метров. Пожар произошел в помещении, где хранится пластиковая продукция.
3: Про продукты.
2: Цены на картофель снизились в августе в России больше, чем на любой другой продукт. Об этом информирует Руспродсоюз. Всего за месяц они упали на 16,5%. К концу августа средняя стоимость картофеля составила 59 рублей за килограмм. В июле наибольшее снижение стоимости показали сливочное масло, свинина и рис. В Росстате отмечают, что ряд товаров может подешеветь в России за сильного рубля и увеличение предложения.
3: Про деньги.
2: Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными, при этом сумма в кошельках мужчин обычно чуть выше, чем у женщин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование. Эксперты также отмечают, что чем выше доход, тем больше наличных в кошельке.
3: Про все остальное.
2: У офисных сотрудников появился новый термин – ржавление. Так психологи называют состояние, когда силы работать есть, но сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина не в перегрузке, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Эксперты по когнитивно-поведенческой терапии отмечают, что исправить ситуацию могут помочь новые проекты, больше ответственности или разговор с руководителем о том, как изменить привычную рутину. Официальный курс доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс евро – 100 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Привет всем, ребят, кто проводит это время в нашей компании. Рабочий день уже вовсю набрал ход, так что включаем позитив, улыбаемся, двигаемся только вперед в нашей компании. Это Авторадио, радиостанция номер один в России. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Драйв-шоу поехали, готовы уже финалить наш драйв-чат. Да, ребят, сегодня мы обсуждаем, когда вам неслыханно повезло, удача улыбнулась, сообщений много. Это очень радует, что вы везучие. Но я думаю, что не все еще нам отписались, поэтому ждем. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК.
1: Ну и поговорим о важных прикладных бытовых моментах. Например, известный факт, что мужчины стали в последнее время заботиться о своих волосах, потому что они стали редеть. Так вот, как сохранить волосы густыми, обсудим с врачом-трихологом Спартаком Каюмовым. Ну и кроме того, выясним, как сохранить еще и электроэнергию в своем жилище, если общее энергоснабжение отключили. Обсудим тему генераторов.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Здравствуйте!

0: Авторадио.
1: Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем полезный разговор о том, как сохранить безупречный внешний вид и уверенность в себе в любом возрасте. Нам, как постоянным жителям мегаполиса, которые часами стоят в пробках, дышат выхлопными газами, жизненно необходима четкая инструкция по сохранению густоты волос, чтобы разобраться, какие все-таки ежедневные шаги помогут держать шевелюру в идеальном тонусе, мы вновь приветствуем на связи известного врача-трихолога.
2: Президента Союза трихологов России Спартака Каюмова.
3: Новый я. Поехали.
1: Спартак, доброе утро.
2: Доброе утро, Спартак.
4: Доброе утро, Денис. Доброе утро, Иван.
1: Спартак, начнем с базового ухода, который доступен каждому человеку дома. Вот существует огромное количество мифов. Кто-то говорит, что голову нужно мыть каждый день, кто-то, что два раза в неделю. Одни вот скупают дорогие маски, другие верят народным средствам. Расскажите, пожалуйста, из каких обязательных этапов должен состоять правильный и, главное, эффективный ежедневный уход за кожей головы?
4: Да, хороший вопрос. Как часто мыть голову? Однозначно здесь ответа такого жесткого нет, что типа ежедневно, либо через день. Врач обычно отвечает по мере необходимости или по требованию. То есть волосы испачкались, чувствуете некомфорт, зуд, помыли голову. К сожалению, после 35-40 лет у некоторых моих пациентов снижается активность сальных желез, кожа становится более сухой, и им не подходит ежедневное мытье головы. Итого получается, что в молодом возрасте моем ежедневно либо через день, а в более старшем возрасте моем 2-3 раза в неделю.
1: Это главное, что мы должны... Что, маски?
4: Маски и кондиционеры, особенно если вы красите волосы. Дело в том, что окрашенные волосы, они более сухие, они поврежденные и склонны к обламыванию.
2: Спартак, скажите, а это же касается и если человек просто регулярно ежедневно пользуется средствами для укладки и прочим?
4: Да, конечно, средства для укладки остаются на голове. Сейчас даже появляется в продаже шампунь, который называется шампунь для сильно загрязненных волос. Имеется в виду после нанесения масок, гелей, бальзамов для укладки, чтобы снять избыточное на голове наложение химических составов. Но тут самое главное в работе, вот я замечаю, чтобы, если мы моем голову каждый день, желательно использовать мягкие шампуни с такими мягкими моющими свойствами, которые не сильно смывают сальный секрет с кожи. Угу. Иногда сальный секрет выполняет защитную функцию. Он нас сохраняет от пересушивания кожи.
1: Спартак, а если пробежаться быстро по все-таки рациону, потому что мы уже поняли, что еще и состояние волос зависит от нашего питания. Какие именно продукты, витамины, может быть, микроэлементы критически важны для того, чтобы вот как раз остановить выпадение волос или, может быть, запустить их активный рост наоборот, что-то добавить в свой рацион? Ну, вдруг есть какая-нибудь, не знаю, супер ягодка или сельдерей на джелате?
2: Суперфуд.
4: Ну, сейчас у нас время сбора овощей, фруктов, ягод, поэтому сейчас давайте мы будем набираться витаминами группы В, которых очень много в зеленых наших продуктах.
1: То, да, что есть у каждой хозяйки под рукой, грубо
4: под
1: говоря.
4: Рукой. Ну, я бы добавил про минералы. Их очень много у нас в животных белках. Речь идет про железо, про цинк, про медь. Эти минералы должны присутствовать в организме. Они сильно влияют на рост волос, потому что волос – самая быстро растущая ткань нашего организма и требует большого количества строительных материалов. И зачастую ко мне приходят молодые люди, уже в возрасте 15-16 лет, у которых есть железодефицит. При опросе, оказывается, они едят много фастфуда, пьют много газировки и едят мало мяса, потому что не модно, либо боятся набрать вес. Есть такая проблема у наших молодых людей.
1: Спасибо. Рекомендация действительно очень ценная и, главное, просты в исполнении. Мы благодарим нашего гостя, врача-трихолога, за то, что вышел с нами на связь и разложил все по полочкам.
2: Президент Союза трихологов России Спартак Каюмов. Спасибо.
3: Поехали. Драйв-шоу на Авторадио.

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box, стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: По специализированных застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Второй гель для труб X-Stormer Turbo ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000 на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке получения на globus.ru.
7: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8 800 250 71 14.
8: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. «Джак РФ-8» – новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи, характер для города, комфорт для дальних дорог. «Джак РФ-8» от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре «Джак Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
9: Окна ТЗСК – только оригинальные комплектующие «Рихау» 277-515.
10: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем и плавненько переходим к теме, которая в последнее время заставила многих наших слушателей всерьез задуматься о покупке автономных источников питания. Недавний перебой с электричеством в нескольких районах Москвы, когда даже в метро на определенных станциях выключили свет, наглядно доказали, что от коммунальных сюрпризов не застрахован никто. А уж за городом, на дачах, коттеджных поселках Подмосковья, да и других регионах, такие аварии происходят в разы чаще. Потому что дождь, гроза, молнии, бабах, в общем. Так чтобы не сидеть в полной темноте с размораживающимся холодильником, мы начали думать о генераторах и решили разобраться, как правильно выбрать этот прибор, какой мощности будет достаточно, чтобы завести свою дачку. И пригласили в студию человека, который в этом разбирается.
2: Действительно компетентного специалиста, директора компании ВС Электро Сергея Жукова.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Сергей, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Сергей, давайте начнем с базового выбора, потому что в магазинах глаза разбегаются. Расскажите, пожалуйста, какой тип генератора лучше всего подходит для обычного частного дома, ну или дачи там, на случай внезапного отключения света?
4: Лучше всего подходит обычный бензиновый генератор до 8 киловатт.
1: До 8?
4: Да. Тут зависит все от потребности дома, скажем так, какие электроприборы хотят заказчики подключать. И считается правильной мощности, и отсюда подбирается уже генератор, потому что у многих отопление газа, у некоторых электрическое, это две разные мощности.
1: Ну, у многих вообще его нет.
4: Самая популярная мощность это там 5-8 киловатт все-таки.
1: Окей, раз мы переходим к этому, давайте к экономике. Какая стоимость?
4: На рынке есть разные предложения. Тут нужно все-таки смотреть по качеству больше, потому что можно купить генератор, но проблему не решить.
2: Как выбрать, как понять, что качество высокое у этого, а не у того?
4: Чем больше вес генератора, тем он лучше. Тут нужно учесть, что качество металла будет хорошее, и это будет медная обмотка. Если вес отличается в меньшую сторону, значит, что-то тут не так. И на выходе будет нестабильный ток. Угу. И напряжение.
1: Требует ли он какого-то обслуживания? Или все, залил туда бензин, масло, и работает он, работает?
4: Каждый двигатель внутреннего сгорания требует обслуживания. То есть, в принципе, если мы говорим про резервный источник питания для частных домов, это 1-2 раза в год его нужно обслужить. Угу. Это замена масла в основном и прочистка фильтра. Раз в год, может быть, там поменять свечку.
1: Где его можно установить? Его надо определенно какую-то будку для него установить?
2: Есть требования специальные.
4: Да. Генераторы бензиновые, воздушная система охлаждения, также дизельные генераторы, воздушная система охлаждения, нельзя эксплуатировать в помещении. Это запрещено производителем. Первое, он может перегреться. Второе, у него есть выхлопы СО, которыми можно отравиться. То есть в жилом помещении ни в коем случае нельзя. В гараже, в принципе, если сделать хорошую вентиляцию, то можно. Но, опять же, производитель запрещает, это уже не гарантийный случай.
2: А просто на открытом воздухе, вот ты его поставил рядом с домом, он там стоит.
4: Выход из положения – это специальные корпусы уличные, где есть подогрев, специальная вентиляция и система пожарной безопасности.
2: Так, ну пока есть электричество, там, соответственно, нужно его провести к этой вот условной будке или к этому строению, чтобы там постоянно было тепло.
4: По-хорошему, да.
1: Так, а есть ли тихие? Потому что сколько я видел в частных территориях, они постоянно шумят. Пока не придумали какой-то там бесшумный генератор.
4: Вот про который корпус я говорил, он снижает шум на децибел 20 примерно, то есть можно рядом с ним спокойно стоять и разговаривать. Также есть инверторные генераторы, они, ну, в основном они не для дома, конечно, а для выездных мероприятий, для концертов, для кемпинга. Они уже в основном в своей массе продаются в шумозащитном кожухе.
1: Так, ну и в среднем цена какая?
4: Если правильно эксплуатировать и уложить до 5 киловатт, то это 30-50 тысяч рублей. Самый простой вообще можно за 15 купить.
1: О, благодарим за то, что помогли нам составить понятную инструкцию по выбору генератора на простом человеческом языке. Надеюсь, что стабильное напряжение в розетках, друзья, у вас будет ежедневно.
2: У нас в студии был директор компании ВС Электро Сергей Жуков.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Зеленый Артнео для суставов отменно. В нем коллаген с басфелией. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстро.
11: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
14: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
15: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
16: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на www.360.yandex.ru/business. 0+.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
20: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
21: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
22: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
23: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
24: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте сыр со вкусом топленого молока Ашан «Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
25: Авторадио.

Девушка по городу шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор, сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой, а где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу

0: Авторадио.
1: Давайте, ребятушки, подводить итоги нашего драйв-чата, где мы вас спросили, а считаете ли вы себя везучим человеком. Плясать мы начали от истории с итальянцем, который взял лотерейный билетик, приобрел, не понял, что он выиграл, и взял его, выкинул. Оказалось, что он выигрышный в 1 миллион евро. И ему пошли навстречу компания, которая занимается утилизацией мусора, отследили, собственно, тот КамАЗ, который ехал. Да, они тоже на КамАЗах. И, соответственно, нашли, где этот билетик. Соответственно, он теперь счастливый обладатель миллиона евро. Но вам-то так везло в этой жизни, нет? Есть у вас какая-нибудь ситуация и случай в жизни, когда вы говорили: вот это да, вот это мне повезло? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.
2: Драйв-чат. Поехали.
1: Вот, например, везение. Да? Игорь пишет: я однажды полетел в командировку в Китай. На стойке регистрации в аэропорту мне говорят: извините, в эконом-классе overbooking. Места нет. Ну, мы-то знаем, что это такое, когда тебя оставляют, а твой самолет уезжает. Но я напрягся, думал, рейс пропущу. Девушка улыбается и говорит: поэтому мы бесплатно пересаживаем вас в бизнес-класс. Ребят, я 9 часов летел как король. Ел невероятно... То, что я даже в Москве никогда не ел. И спал на невероятной кровати. Лучшая командировка в моей жизни.
3: Но повезло это, так повезло.
1: Это действительно повезло. Мне вот так никогда апгрейд не происходил.
3: Не, да.
1: Вообще никогда. Один раз только повезло, но это было в отеле, когда приехал, и говорят: извините, но ваш номер вашей категории, к сожалению, вот человек продлил, то есть не выехал. Я говорю: что вы мне предлагаете?
3: Люкс.
1: Обычно, да, сажают сразу куда? Ну, вон туда, под лестницей сиди, вон у тебя все есть. Нет, сделали апгрейд, и мне дали на последнем этаже с террасой больше, чем номер. Это было прям великолепно.
3: Ну а говоришь, тут вопрос, что еще интереснее, 9 это... часов вот в бизнесе полетать?
1: Обычно
3: или...
1: меня забывают, даже когда трансфер уезжает, меня забыли.
3: Ну, может
1: быть. Я пешком шел в Египте часа 4, да.
3: Эту историю я помню, да. Так, тут Галина написала: у меня есть за последние 3 года 2 мощнейших запоминающихся события везения. Однажды, значит, потеряла золотую цепочку, когда гуляла на улице, живу в частном секторе. Ходила по всем местам, где я, в общем, прошла, ничего не нашла. В итоге, через несколько дней на моем дереве около калитки нашла золотую цепочку с крестиком. Хотя места, по которым я гуляла до этого, очень проходные. Но в итоге вот все хорошо. Это первый.
1: А это ее хоть цепочка с крестиком?
3: Ну да, она же потеряла.
1: Ну мало ли.
3: Вот.
1: Потеряла-то она.
3: Откуда она у нее появилась, мы не знаем. Но она была на ней, а потом она пропала. И вот еще второе событие. В том же году приехали работники благоустройства и спилили все аварийные деревья. Чтобы вы понимали масштаб моей радости, я лет 25 ходила по инстанциям, чтобы это сделали. И это произошло. Счастью не было предела.
1: Район территориально где? Давайте пропесочим этих людей. Почему 20 лет человек ждал, аварийные деревья спил?
3: Вышний Волочок.
1: Вот, пожалуйста. А конкретно улица? Не, написано.
3: Точку на карте.
1: Ну, нужно просто знать этих героев муниципальных служб. Так, привет, Авторадио. Моя история везения чисто семейная. Мы с мужем. Это финальное сообщение, которое действительно говорит о том, что вот, как и девушка подписала, вот и не верь после этого в знаки судьбы.
3: Так.
1: Что она говорит? Мы с мужем очень хотели купить квартиру, и как бы средства были, да, но не хватало на первый взнос. То, что если мы закинем на первый взнос, то потом не хватит на ремонт и тому подобное. Это частенько такое бывает. И не хватало буквально 200 тысяч. Занимать ни у кого не выходили, а банк, собственно, уже как бы говорит: у вас финансовая нагрузка слишком, ну, большая, ребят. А ну, пошли отсюда. Ну, это еще были в те времена, когда не существовало вот этих карточек, знаешь, типа как...
3: Перехватить.
1: Да, которые там... Без какого-то там льготный процент
3: месяц,
1: и
3: два,
1: тому
3: три,
1: подобное.
3: Так,
1: да. И тут мужу на работе объявляют, что компания празднует юбилей, среди сотрудников строит лотереи. Ну, то есть, лучший сотрудник, там еще что-то, и первое место получает, что вы бы думали, 250 тысяч.
3: И муж занял первое место.
1: И муж занял первое место. В этот же день пошли и купили квартиру. Вот так вот. И хватило на все, и на ремонт.
3: Какая молодец.
1: Прикинь. Главное, это, мне кажется, захотеть. Какой мы можем с вами сделать вывод, Иван Сергеевич?
3: Хорошо, когда везет, но лучше, когда вы к этому везению начинаете двигаться. А самый простой и, главное, надежный, проверенный шаг к этому движению и к этому везению – это вступить в игру на сайте Авторадио.ру. Игра называется «Много денег». Вот.
1: Легендарный вывод. Это действительно то, что мы хотели услышать.
3: Это я просто свою татуировку прочитал
1: на
3: левой.
1: Потому что, ребята, действительно, вас ожидает невероятное событие, собственно, которое может кардинально поменять вашу жизнь. Вступайте в игру и, главное, напишите, о чем вы мечтаете. Для нас нет никаких рамок, мы сделаем и реализуем вашу мечту в тот же день. Да и помимо этого, это будет настоящий праздник, ведь на нашем прекрасном событии, третьем суперфинале игры, выступит Люс Чеботин, Виктория Дайнека, братья Гаязовы, Гаязов Бразерс, как я их люблю объявлять, Олег Газманов!
3: Не, ну не так, тут стоя. Олег Газманов!
1: Да, это будет невероятное событие, ребята. Я хочу, чтобы каждый из вас чуть-чуть все-таки поверил в невероятные чудеса, вступил в игру и, возможно, уже через несколько часов стал обладателем своей мечты. Все, на этом драйв-чат у нас завершен. Всем удачи, которой, я уверен, вот будет необходимо.
3: 100%.
1: Да, да.
2: Драйв-шоу. Поехали!
0: Каждое

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Ветер южных направлений до 6 метров в секунду. Прогнозы нейросети Яндекса. Завтра в нашем городе возможен дождь. Ночью до 12, тепла, днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.

0: Шоу. Поехали. Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, друзья, этот час, как и весь эфир, пролетел как одна минута. А сколько всего мы успели? Музыка сдавала ритм, подарки раздавали, темы для разговоров были тоже горячими и очень сильно актуальными. Давайте еще раз пробежимся по ним. Петр Баканов рассказал о новинке, об автомобиле, которым мечтает каждый мальчишка, мужчина, дедушка. В общем, у каждого она где-то там, вот как тайная мечта, которую, кстати, тоже можно реализовать благодаря нашему разумению. Разумеется, третьему суперфиналу игры «Много денег» на Авторадио. Именно сейчас я еще раз вам напомню, самое время вступить в игру. Есть еще время.
2: Ну, несколько часов по факту есть-то. Чего?
1: Да, так что не дайте мечте пройти мимо. Сделайте этот шаг, пока есть возможность. Это займет у вас от силы минуту. А уже потом можно наслаждаться той мечтой всю жизнь. Опять же, я не знаю, что вы там написали, но напомню, что для нас, Авторадио, нет никаких рамок и границ. Напомню, мечты разные. Палитра сумасшедшая. От ореховой рощи, яхты, новые челюсти, съемки у Бондарчука.
2: Круиз на Северный полюс. Кругосветный круиз тоже был, кстати.
1: Чего только нет. Главное, это чтобы вы в это верили и, соответственно, в игру вступали. Ну и не стоит напомнить, что все начнется.
2: В 17 часов по Москве, так что, пожалуйста, не пропустите. 10.09.26 год. Вот, ну и, естественно, мы не можем просто так взять и исполнить чью-то мечту. Мы подарим вам настоящий праздник. Мы и наши любимые звезды. Люся Чеботина, Виктория Дайнека, братья Гаязовы, Олег Газманов, Мона и многие-многие-многие другие артисты.
1: Не прозевайте. Не прозевайте, ставьте себе будильник, откладывайте в сторону все задачи и дела, чтобы вообще быть сконцентрированным на том, что точно сбудется. Спасибо, что провели это время с нами, поддерживали атмосферу и не давали нам сбавить обороты, ведь мы работаем только благодаря вам. Пусть все, что вы задумали, ребят, обязательно исполнится. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: До скорого.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Хоромах своих. Аз есмь царь.
7: Каждый в своем доме царь.
6: А царским хоромам царская защита.
8: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался

0: проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Порто Пятти в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек с 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
10: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Эксперты проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники убеждают людей срочно обновить основной счет в Центробанке. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы. Такая схема – разновидность известной легенды про безопасный счет. Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов, Федеральной службы по финансовому мониторингу или других ведомств, запугивают человека уголовной ответственностью из-за утечки данных. Свои требования не аргументируют высокой надежностью указанных банкоматов, а для убедительности могут прислать в мессенджере поддельную видеоинструкцию регулятора. Эксперты отмечают, что никаких основных или безопасных счетов в Банке России не существует.
0: Про инициативу.
1: Электрозарядки для автомобилей хотят устанавливать на домовые парковки без разрешения всех жильцов, приравняв их к базовым коммунальным услугам. Причина – рост парка гибридных авто в России и необходимость развивать инфраструктуру для их обслуживания. Эту идею главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в беседе с Авторадио оценил как хорошую, однако он отметил, что к этой инициативе есть несколько вопросов.
2: Можно ли устанавливать такие зарядные станции без общего согласия собственников? Тоже вопрос на самом деле. Но тут уже ответ гораздо более неоднозначен. Все-таки это не просто землеотвод под данную станцию зарядную, но, очевидно, еще и отвод места. Ну и кроме того, это все-таки подвод электроэнергии откуда-то. Откуда эту энергию подводить? От дома? И это будет висеть на чем? На доме, на счетчике или как? Или это подводится от общегородской сети?
1: Эксперт отметил, что вопросов к парковочным местам не будет только в случае, если этим займутся власти.
2: Будет в порядке, но, опять же, не в общую пользу, только тогда, когда муниципальные власти возьмут это под свой козырек, под свое лоно, да, по управлению. Да, потому что сейчас же есть такая тема, она уже давно разрабатывается, чтобы сделать платными и дворы, парковку во дворах. И тогда, если это действительно будет сделано, тогда все пойдет просто как по маслу. Будут переразлинованы дворы, сделают место потенциальное под зарядку электромобилей, и все будет красиво.
1: Сейчас установка таких заправок на парковке многоквартирного дома требует решения общего собрания собственников. При этом у управляющей компании нет обязательств по предоставлению точки подключения для зарядки.
0: Про нас.
1: Более трети опрошенных россиян время от времени покупают и хранят продукты для особого случая. 33% это делают всегда, а 19% только перед важными событиями. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на исследование. Главными поводами открыть отложенную покупку становится праздник или приход гостей. Также россияне указали выходной, романтический вечер или завершение важного дела. Чаще всего на потом оставляют конфеты и шоколад, икру и мясные деликатесы, а также хороший чай или кофе. Около половины опрошенных отметили, что такие продукты остаются лежать у них длительное время, так как им хочется, чтобы дома всегда был запас. Официальный курс доллара – 86 рублей 47 копеек. Курс евро – 100 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Факты сами знаете, вещь упрямая, и кажется, по версии Авторадио, каждому слушателю нужен точно гимн наш вместо гудков в мобильном. Потому что счастливый сезон шагает по стране, потому что мы исполняем мечты, и я, Олеся Соболева, в том числе.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Напомню, в счастливом сезоне мы разыгрываем 5 миллионов рублей по частям, исполняем 5 заветных желаний, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы просто летим в сторону третьего суперфинала. Завтра случится самое настоящее чудо. Мы исполним вашу заветную мечту. Третий суперфинал на подходе. Есть еще время присоединиться, не откладывайте в долгий ящик исполнения мечты. Прямо сейчас заходите на сайт Авторадио.ру. Меняйте гудки в мобильном на наш гимн, указывайте желание на сайте и слушайте эфир внимательно и сегодня, и завтра, потому что у нас самый настоящий праздник, в котором примут участие и наши любимые артисты Люся Чеботина, Виктория Дайнеко, Гаязовс Бразерс, Мона, Олег Газманов и многие-многие другие. Их песни будут делать вас счастливее, а кого-то одного из вас, ну прям вот на целую мечту. А мечты у вас самые разные. Смотрю да любуюсь. Своя мини-гостиница на берегу моря. Морской круиз. Ну, это еще летние эффекты, да? Путешествие к пингвинам на Южный полюс. Там-то точно холодно. Но это ваши мечты. Авторадио обязательно исполнит уже завтра, 10 сентября. Ну, а прямо сейчас кого-то из вас сделает богаче. 37 тысяч рублей у нас в банке. Генеральный партнер игры эту сумму еще и удвоит в случае выигрыша. Мне осталось только остановить авторадио-рулетку. Номер игрока заканчивается на 3106, префикс 967. Зовут ее Елизавета. Живет она в Подмосковье и мечтает о квартире в Москве. Нет, не на море, а в столице нашей родины. Классная мечта. Квартиры мы тоже разыгрывали за все сезоны игры «Много денег». 4 квартиры стали вашими. И вам, Елизавета, надеюсь, тоже повезет. Но сначала деньги прямо сейчас, если слушали внимательно, отдадим. Звоню. Начнем с гимна Авторадио. По правилам у нас все должно с него начаться. Никаких гудков, никаких автоответчиков, голосовых помощников, скучных мелодий. Говорю же, гудки нам не подходят. Только гимн Авторадио. Услышали бы, 3000 рублей отдали, а так за гудки нам и дать нечего. Но можем дать совет прямо сейчас. Проверить свой мобильный, проверить свою готовность к исполнению мечты, потому что завтра будет очень обидно, согласитесь. Когда вам позвонит Авторадио, когда вы так ждали этого звонка, а у вас там... Ну, какой-нибудь ИИ-агент. Не-не-не, эти агенты против вас. Так что проверяйте прямо сейчас. Завтра исполнится ваша заветная мечта. Елизавета из Подмосковья, мечтающая о квартире в Москве. Проверьте, пожалуйста.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Число погибших при исходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 13. Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста, сообщает региональное управление МЧС. Судьба еще 4 человек остается неизвестной. Поиски сегодня возобновили на склоне и у подножия горы Межирги. В операции участвует 41 человек. Работу осложняют опасный горный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. Лавина сошла в Бетингийском ущелье 6 сентября. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о халатности. Осенью поездка на южные курорты России на автомобиле чаще обходится дороже, чем на поезде или самолете без багажа. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков. В расчетах учитывали не только бензин и платные дороги, но также парковку, питание, ночевки и амортизацию машины. Например, семейная поездка в Сочи на автомобиле начинается примерно от 45 тысяч рублей, тогда как билеты на поезд от 30 тысяч. Самым выгодным вариантом для большинства направлений оказался поезд. При этом цены на билеты заметно растут в конце сентября и начале октября, а после 7-8 октября начинают снижаться. По оценке аналитиков, поездка во второй половине октября может сэкономить до 20% бюджета. В России насчитывается почти 38 тысяч бурых медведей. Такие данные приводит Минприроды. Больше всего животных обитает в Сибири и на Дальнем Востоке. Лидирует Красноярский край. Там насчитали свыше 26,5 тысячи особей. В Хабаровском крае около 26 тысяч. На Камчатке чуть больше 24 тысяч. За последние 36 лет численность бурых медведей в стране выросла почти в 2,5 раза. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
5: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленные

0: историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Volga Cassoar 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Кэш можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая! Лепота!
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Проникновение вирусов. Выводят токсины. Причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Ветер южных направлений до 6 метров в секунду. Прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь. Ночью до 12, тепла, днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
4: Хлеб с отрубями от Калужского хлебокомбината богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Полезен для пищеварения. Спрашивайте в магазинах «Ржаника». Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна «Рехау» купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
1: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
2: Вот что значит настоящий верный друг.
0: G-Energy значит настоящий друг.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
5: Опять назад пустым ехать.
6: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 по лет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
8: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.azon.ru. 18+.
9: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
10: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
11: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
12: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц.
13: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с басфелией. Арнео, окей.
15: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В Верховной Раде рассказали о новых условиях мира для Украины.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В Верховной Раде рассказали о новых условиях мира для Украины. По словам украинских депутатов, американские переговорщики привезли в Киев предложения, которые оказались хуже предыдущих. Политики отметили, что от Украины якобы могут потребовать изменить конституцию и признать территориальные изменения. Официально содержание предложений, с которыми приезжали представители США, не раскрывалось. По итогам серии встреч в Москве и Киеве спецпосланник Стив Уитков предположил, что может быть проведен трехсторонний саммит между США, Россией и Украиной.
1: Про образование.
4: Глава Минпросвещения объяснил, как оценка за поведение отразится на аттестате. По словам Сергея Кравцова, она не повлияет на успеваемость и итоговый аттестат. Министр добавил, что оценку за поведение в российских школах будут ставить отдельно. Для оценки поведения разработаны отдельные критерии. Учителя будут учитывать дисциплину, соблюдение школьных правил и общение с другими учениками и взрослыми. Ранее сообщалось, что с этого года новую систему протестируют среди учеников вторых, восьмых классов. Поведение будут оценивать по трем уровням – образцовое, допустимое и недопустимое.
1: Про алкоголь.
4: Во Франции ожидают один из худших урожаев вина за 30 лет. Все из-за засухи. По предварительным оценкам, виноделы произведут около 34 миллионов гектолитров. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего пострадала Шампань, где производство может сократиться почти вдвое. В Бургундии и Божоле ожидается падение производства вина примерно на треть.
1: Про мост.
4: Реконструкцией каменного моста в Калуге будет заниматься организация федерального уровня. Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Денисов. После всех работ памятник культуры федерального значения передадут из областной в муниципальную собственность. Напомню, в ходе реконструкции планируется обновить фасады и карнизы сооружения, восстановить кирпичную кладку, пьедесталы и ограждения, обустроить систему водоотведения и отмостки. Начать работы намерены уже в этом году. Последний ремонт на объекте проводился 16 лет назад.
1: Про ярмарки.
4: Традиционная сельскохозяйственная выставка «Калужская осень» пройдет с 11 по 13 сентября в спорткомплексе «Анинки». Свою продукцию представят около 150 фермеров и сельхозпроизводителей региона. Отдельную площадку посвятят сельскохозяйственной технике. Ее представят «Россельмаш» и «Калужская МТС». Также в программе дегустации, тематические площадки и мероприятия для детей. Официальный курс доллара – 86 рублей 19 копеек, курс евро – 100 рублей 17 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма», жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один в России.

Всем бывшим и будущим большой привет от Люси Чеботиной и даже тост в их честь. Ну и давайте все-таки поживем настоящим. Всем я желаю отличной среды, день рабочий, настроение почему-то праздничное. Не знаю почему, потому что авторадио, что ли, звучит у вас в приемнике.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
4: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони. 77-47-47. Код города 48-42.
5: ООО АГК. ОГРН 1244-500-42-69.
6: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. 11 россиян числятся пропавшими без вести после разрушительного наводнения в Непале. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Российское посольство продолжает выяснять судьбу соотечественников вместе с местными властями. Поисково-спасательные работы в пострадавших районах продолжаются. Наводнение произошло 26 августа на севере Непала, недалеко от границы с Китаем. Число жертв достигло 1344, еще порядка 5000. Записаны в пропавшие без вести. Школьные уроки в России не должны длиться больше 45 минут. Об этом напомнил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Для первоклассников правило строже. До конца декабря занятия должны продолжаться не больше 35 минут, а с января по май до 40. Регламентировано и время отдыха. Обычная перемена должна длиться не меньше 10 минут, а перерыв для приема пищи не меньше 20. Первоклассникам также положена динамическая пауза продолжительностью от 40 минут. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала мая. На основной метеостанции ВДНХ температура опустилась до плюс 5,1 градуса, сообщил Центр погоды ФОБОС. Еще холоднее было на окраинах. В Бутове зафиксировали плюс 3,4 градуса, а в Новой Москве около 1 градуса. При этом обещанных заморозков в столичном регионе удалось избежать. А уже сегодня днем в Москве ожидается до 22 градусов, завтра будет 24-26. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон! Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
10: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
11: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛСТ, ОГРН, 116776768076-61, город Москва.
16: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: «Битва поколений» на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
6: Лариса Долина, Артур Пирожков,
8: Любовь Успенская,
6: Эй Йола,
8: Елиана,
6: Газан.
8: Пятый сезон
6: объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ.
8: «Битва поколений»
16: — это новый вызов.
17: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
18: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Ветер южных направлений до 6 метров в секунду. Прогнозы нейросети Яндекса. Завтра в нашем городе возможен дождь. Ночью до 12, тепла, днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники «Астро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой «Whitebox». Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ПО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
6: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или «Вайтбокс». И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
7: Телефон 75-77-88.
6: Начните новую жизнь уже сегодня.
4: Застройщик ООО «СЗ Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
4: Я вот прям... вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
6: ты уверена, что ты вообще его получишь?
3: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
7: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Скажи счастью «да».
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
9: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
11: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
12: Категория 16+.
13: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
14: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
17: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
18: другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
17: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
19: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу. 17.00.
20: Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Онищенко оценил опасность нового штамма туберкулеза для жителей России. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Новый штамм туберкулеза не приведет к серьезным последствиям в России. Система здравоохранения готова к угрозе. Об этом РИА Новости заявил академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что проблема с туберкулезом в том, что это бактериальная инфекция и прежде всего устойчивая к антибиотикам. Онищенко добавил, что проблема антибиотикорезистентности стоит остро во всем мире. Поэтому крайне важны профилактические меры, такие как диспансеризация и вакцинация. Ранее сегодня газета «Известия» со ссылкой на генетическое исследование европейских ученых и комментарии отечественных медиков сообщила о том, что на территории России начал циркулировать новый мутировавший возбудитель туберкулеза. Такой вариант возбудителя распространен в ЕС и в Белоруссии.
2: Про пожары.
1: Два человека погибли при пожаре на складе в подмосковном Щелкове. Заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом заявили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. Сегодня утром в МЧС сообщили, что возгорание возникло в здании на Заводской улице. В ангаре хранилась пластиковая продукция. К тушению привлекались 59 человек. Было задействовано 22 единицы техники.
2: Про регионы.
1: В 5 округах Кемеровской области введен режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. Об этом РИА Новости сообщил министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгений Бойко. Режим повышенной готовности действует в Калтанском, Осинниковском, Прокопьевском городских округах, Таштагольском и Междуреченском муниципальных округах. Ранее сегодня стало известно, что режим повышенной готовности введен в Петропавловске-Камчатском из-за случаев выхода медведей в город. Главная цель – предупредить горожан о потенциальной опасности и нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей. Самой старшей жительницей столицы стала 108-летняя женщина, а самым пожилым москвичом – 105-летний мужчина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и соцзащиты населения. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что средняя ожидаемая продолжительность жизни в столице в этом году уже превысила планку 80 лет. По ее словам, город готов предложить москвичам еще 10-15 лет здоровой жизни за счет развития превентивной медицины, искусственного интеллекта и улучшения городской среды. Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек. Курс евро 100 рублей 50 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 37 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 74 тысячи. Наталья Беляева, служба информации.
4: Реклама спонсора.
5: Что у нас на выходных?
6: Велозабег в парке.
5: Я готов.
6: И я могу.
7: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
0: Авторадио. Номер один.

0: Пока Катя Айова отпускает птицу счастья на юг, мы продолжаем наш счастливый сезон и отпускаем с огромной радостью деньги направо и налево в каждый город, где вещает Авторадио. Наша фирменная суперигра «Много денег» продолжается. Мы делаем вас богаче ежедневно, а совсем скоро исполним и вашу мечту. Олеся Соболева у микрофона. Надеюсь, вы готовы к исполнению желания и ни в коем случае не сопротивляетесь. Делайте громче.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Такой наш призовой фонд в этом счастливом сезоне. И с нами наш генеральный партнер Озон Банк. И вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты. Два желания — это уже стали реальностью. Веру Лаврикову поздравляем, наш первый победитель. Она мечтала закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. Авторадио исполнила эту мечту. Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга, между прочим, вчера был в гостях у Мурзилки Лайф, у Брагина Гордеева и Захара, где рассказал о своих впечатлениях, потому что его мечта на 1 миллион рублей тоже сбылась благодаря любимой радиостанции. Что же дальше? А дальше у нас третий суперфинал. Уже завтра, 10 сентября в 17:00 по московскому времени мы стартуем. Надеюсь, вы готовы. Поменяли гудки в мобильном на гимн Авторадио. Указали мечту на нашем сайте. А ведь указали. Тут такие желания. 500 овец кто-то из вас хочет. Кто-то мечтает о свадьбе. Ну, свадьба нынче дело дорогое. А кто-то провести неделю на необитаемом тропическом острове без связи. Это я прекрасно понимаю, чтобы никто не звонил. Ну, а как же Авторадио вот будет звонить? Ну, и сегодня, и завтра, и вообще. В общем, я вам желаю удачи. Да прямо сейчас. В банке-то у нас, ого-го, какая сумма. 37 тысяч рублей. Давайте-ка остановим нашу Авторадио-рулетку и узнаем, кто претендует на эту сумму. Марина из Владимирской области. Номер ее заканчивается на 6403, префикс 919. Мечтает Марина о доме у берегов Южных морей. Ну, как написано, поэтично. Хорошая мечта, надеюсь, сбудется благодаря Авторадио. Прямо сейчас денег хотим вам, Марина, отдать, поэтому звоним. Гимн Авторадио. Никаких гудков, голосовых помощников. Вот. Уже и деньги у Марины. 3000 рублей. Осталось дождаться. Алло, алло, здравствуйте.
2: Алло.
0: Марина,
2: да, здравствуйте.
0: А это Авторадио вам звонит. Это игра «Много денег», «Счастливый сезон». Вы в прямом эфире у нас.
2: Спасибо.
0: Мы слышали гимн Авторадио. Получается, вы ждете нашего звонка?
2: Да, ждали, но не слушали.
0: Эх, а надо и ждать, и слушать. Вот так это работает. Ну, Марина, не стоит отчаиваться. Да. Мы вам впервые звоним?
2: Да, впервые.
0: Ну, все, будем еще чаще звонить. Завтра хотите позвоним? У нас третий суперфинал.
2: Конечно, хотим.
0: А у вас мечта какая? Дом у берегов Южных морей?
2: Да, именно так.
0: Какой дом?
2: Большой, красивый.
0: Так, с видом, я так понимаю, на море, да?
2: Конечно.
0: Море-то нам важно какое будет?
2: Черная.
0: Ух, классная мечта. Уже даже как-то летом обратно пахнуло, повеяло бризом. Это все ваша мечта,
2: да,
0: Марина.
2: Да, как раз только с моря приехали недавно.
0: Угу. Да? Ну, завтра-то вы настраиваете все свои гаджеты на нас и отложите в сторону все дела, хорошо?
2: Да, спасибо.
0: Это вам спасибо, Марина, за то, что вы вот так окунули нас сейчас на море, ваш дом трехэтажный большой. Ух, как классная мечта. Надеюсь, что исполнится, и завтра рулетка снова выберет ваш номер, а вы скажете: а я слушала, а я ждала, а вот вам песня. Пока, Марина, вот вам деньги. 3000 рублей за гимн на Авторадио, который генеральный партнер игры Озон Банк удваивает, и теперь ваш выигрыш составляет 6000 рублей, которые вы совсем скоро получите на вашу карту Озон Банка. Для вас счастливый сезон игры «Много денег» продолжается. Желаю удачи. Запускаем авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 39 тысяч рублей. тоже заберет их. Надеюсь, мы скоро узнаем имя этого счастливчика, ну а завтра мы узнаем имя человека, чью мечту будем исполнять. Да и не только мы, всей командой Авторадио. Наши любимые артисты тоже приедут. Будет и Люся Чеботина, и Виктория Дайнек, и Гаязов с Бразерс, Мона, Олег Газманов и многие-многие другие. Так что мы все заряжены на вашу победу. Напомню, 5 суперфиналов у нас в счастливом сезоне, а под Новый год ожидается 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос, рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».
2: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж. На Суворова, 25.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
8: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
12: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Автомобиль, который не просит внимания. Он его забирает. Хончи HS3. Выбор тех, кто ценит не показную роскошь, а настоящее качество, уверенность и безупречный стиль. Хончи HS3 от 2 миллионов 790 тысяч рублей в официальном дилерском центре Хончи Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8 48 42 222 226 и по адресу Калуга, Тульское шоссе, 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
15: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77 47 47, код города 48 42,
16: ООО АГК, ОГРН 12 44 50 42 69.
17: Окна ТЗСК, только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
18: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет, компенсация за питание. Иногородним компенсация за найм жилья. Звоните 718 540.
0: Реклама на Авторадио.
19: 58 88 88.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Минпромторг готов поддержать продавцов Озон, которые пострадали из-за атак на склады маркетплейса. Об этом ТАСС сообщил замглавы ведомства Роман Чекушев. Для этого Озон должен составить реестр пострадавших селлеров, оценить их убытки и направить предложение в правительство. Ранее правительство уже утвердило меры поддержки для бизнеса, пострадавшего после атак на объекты Wildberries. Теперь аналогичные механизмы могут распространить и на продавцов Озон. Подростки особенно уязвимы перед мошенниками. Об этом рассказали в Банке России. Причина заключается в небольшом опыте использования банковских продуктов. Молодые клиенты могут просто не знать базовых правил безопасности. Одна из распространенных угроз – вовлечение подростков в дропперские схемы, когда их карты используют для получения и вывода похищенных денег. Для доп. Защиты банки не могут открывать счета подросткам без согласия родителей или законных представителей. А условия договора могут предусматривать уведомление родителей о выдаче карты, подключении онлайн-банка и операциях по счету. Россияне все чаще выбирают смартфоны и планшеты с минимальным объемом памяти. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на участников рынка. Доля моделей с накопителями на 64-128 гигабайт выросла примерно на 5-7%. Покупатели чаще отказываются переплачивать за 256 или 512 гигабайт. Причина – заметное подорожание электроники. За год средняя стоимость смартфонов выросла на четверть, а отдельные модели прибавили до половины цены. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Фарингосепт!
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
8: А что с оплатой?
7: До 75% после загрузки.
9: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
16: ОКЛ-стрит, ОГРН, 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
17: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
18: Троих.
19: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
17: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зивертнова и Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все.
8: все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
16: Ради

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге сегодня без осадков и до 20 градусов. Ветер южных направлений до 6 метров в секунду. Прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен дождь. Ночью до 12, тепла, днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Хлеб с отрубями от Калужского хлебокомбината богат витаминами, микроэлементами и клетчаткой. Полезен для пищеварения. Спрашивайте в магазинах «Ружаника». Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8-800-250-71-14.
7: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. «Джак РФ-8» – новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Москва не ведет тайных переговоров по Украине.
3: Подробности последуют.
1: Про главное.
4: Москва не ведет тайных переговоров по Украине. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, Россия предпочитает дипломатическое решение и при его отсутствии продолжит добиваться цели военным путем. Лавров также заявил, что сейчас основные события происходят на фронте, а не в дипломатической сфере. Также министр отметил, что у Украины было несколько возможностей договориться о мире, но Запад якобы мешал Киеву заключить соглашение. В качестве примера он привел переговоры в Стамбуле весной 2022 года. Лавров также призвал западные страны не спешить с новыми инициативами по урегулированию конфликта.
1: Про финансы.
4: Правительство утвердило концепцию повышения цифровой грамотности россиян. Постановление подписал премьер Мишустин. Концепция должна научить людей безопасно пользоваться интернетом, защищать личные данные и распознавать цифровые угрозы. Предполагается, что обучать этому начнут еще в детсадах и школах, а затем продолжат в колледжах и вузах. Планируется разработать инструкции, которые научат россиян безопасно пользоваться искусственным интеллектом, распознавать дипфейки и действовать при столкновении с интернет-мошенниками. Нормы внедрят в корпоративное обучение для педагогов, соцработников, сотрудников МФЦ, банков и операторов связи.
1: Про алкоголь.
4: Во Франции ожидают один из худших урожаев вина за 30 лет. Все из-за засухи. По предварительным оценкам, виноделы произведут около 34 миллионов гектолитров. Это на 6% меньше, чем годом ранее. Сильнее всего пострадала Шампань, где производство может сократиться почти вдвое. В Бургундии и Божоле ожидается падение производства вина примерно на треть.
1: Про детские сады.
4: Новый детский сад «Спутник» откроется этой осенью в Калуге. Его давно ждут дети активно растущего микрорайона Кречетников парк. В здании оборудованы просторные группы, музыкальные и спортивные залы. Для занятий приобретено современное техническое оснащение. Изюминкой детского сада станет экспериментариум. Мини-лаборатория, где малыши смогут проводить первый опыт и развивать воображение, логику и интерес к наукам. Кроме того, уже с 2 лет детям будут помогать знакомиться с разными профессиями.
1: Про ярмарки.
4: Традиционная сельскохозяйственная выставка «Калужская осень» пройдет с 11 по 13 сентября в спорткомплексе «Анинки». Свою продукцию представят около 150 фермеров и сельхозпроизводителей региона. Отдельную площадку посвятят сельскохозяйственной технике. Ее представят «Россельмаш» и «Калужская МТС». Также в программе дегустации, тематические площадки и мероприятия для детей. Официальный курс доллара – 86 рублей 19 копеек, курс евро – 100 рублей 17 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма», жилой квартал «Космопарк».
6: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой White Box, готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
1: Авторадио. Номер один в России.

Да, она, конечно же, работа любимая. То не очень, кстати, бывает. Вызывает у офисных сотрудников ржавление. Это не я говорю, это психологи говорят, что заметили тенденцию, когда силы на работу есть, а интереса к работе нет. Ну а мы вам для чего, а? Ну этот самый интерес и проявить. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на Авторадио. Делайте громче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
6: 277-515. Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: Мясной гурман. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
13: Автомобиль, который не просит внимания, он его забирает. Хончи HS3. Выбор тех, кто ценит не показную роскошь, а настоящее качество, уверенность и безупречный стиль. Хончи HS3 от 2 миллионов 790 тысяч рублей в официальном дилерском центре Хончи Автоград в Калуге. Подробно по телефону 8-48-42-222-226 и по адресу Калуга, Тульское шоссе, 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
14: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории CE, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
15: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
16: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
17: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
18: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
17: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Крупный лесной пожар в турецкой Анталии удалось ослабить, однако полностью взять огонь под контроль пока не получилось. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на турецкие власти. Тушение продолжается с воздуха и земли. Накануне в операции участвовали больше 600 человек, 110 пожарных машин, 5 самолетов и более 10 вертолетов. Пожар начался в районе Аксу и из-за сильного ветра быстро распространился на соседние территории. Огонь приблизился к жилым кварталам, часть домов пришлось эвакуировать. Федеральная налоговая служба сможет получать больше технических данных о смартфонах при операциях с цифровым рублем. Новые правила должны заработать не раньше июля следующего года. В выписках по таким счетам налоговая сможет увидеть IP и MAC-адреса, номер телефона, сведения о сим-карте или другой идентификатор устройства, с которого проводилась операция. Запрашивать эту информацию ФНС сможет по тому же принципу, что и сведения по обычным банковским картам. Сильный стресс на работе может заметно повышать риск проблем с мужским здоровьем. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. Ученые наблюдали за мужчинами от 22 до 40 лет. В группе с самым высоким уровнем рабочего стресса проблемы выявили более чем у половины участников, а с низким – только у 8%. Одним из механизмов исследования называют изменение гормонального фона. Среди факторов риска оказались переработки и давление из-за карьерного роста. А поддержка руководителя, наоборот, была связана с меньшим негативным эффектом. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с басмелией. Арнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
12: Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Кэш можем.
15: Беспроцентный лимит на все. Можем?
14: Кэш можем.
15: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
14: Кэш можем.
15: И кэшбэк 5% можем?
14: Кэш можем.
15: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш. Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
16: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон.
17: Это новый вызов.
16: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
17: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
18: Авторадио.

0: Погода.
1: Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный, до 6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8 800 250 71 14.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.
5: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20 74 04.
6: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
6: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.
7: Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru. 12+.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Кремле опровергли планы по повышению налогов. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что обсуждение по данному вопросу не стоит в повестке. По словам официального представителя Кремля, показатель дефицита – подвижная цифра и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. При этом президент подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений.
0: Про голосование.
2: В 32 регионах России проходит тестирование системы онлайн-голосования, а в нем могут принять участие более 3 миллионов избирателей, сообщает «Коммерсант». Тестирование проводится сегодня и завтра для тех, кто по состоянию на этот понедельник подал заявку на участие в дистанционном электронном голосовании и получил подтверждение. Об этом рассказала на заседании Центра избиркома глава комиссии Элла Памфилова. Я напомню, с 18 по 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Госдумы, а также более 2000 совмещенных с ними кампаний. Онлайн-голосование будут применять на всех уровнях выборов в упомянутых регионах.
0: Про кредиты.
2: В первом полугодии объем рефинансирования кредитов наличными вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 400 миллиардов рублей. При этом, несмотря на замедление темпов снижения ключевой ставки, участники рынка ожидают усиления спроса на рефинансирование во второй половине года и начале следующего. Почему увеличился объем рефинансирования кредитов наличными и насколько доступна эта процедура, Авторадио рассказал инвестор и финансовый консультант Руслан Захаркин.
3: Объем вырос прежде всего из-за снижения ставок и постепенного удешевления кредитов, а еще из-за того, что банки стали активнее предлагать рефинансирование онлайн и даже с выдачей дополнительных денег сверх старого долга. Плюс заемщики чаще идут на перекредитование, чтобы снизить ежемесячный платеж и объединить несколько кредитов в один. Процедура сейчас довольно доступна, но не для всех подряд. Но доступность не равна выгоде. Рефинансирование обычно имеет смысл, если новая ставка реально ниже. Нет просрочек и заемщик не слишком близко к концу срока возврата кредита.
2: Добавлю, в течение второго полугодия 2026 года тренд на рефинансирование сохранится, а также может усилиться в будущем году.
0: Про Авторадио.
2: Всего один день остался до проведения 3-го суперфинала счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Уже завтра в нашем эфире пройдет праздничный марафон. Исполнить мечту одного из вас нам помогут Мона, Люся Чеботина, Виктория Дайнека, Гаязова, Олег Газманов и другие артисты. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Еще одну мечту мы исполним уже завтра. Официальный курс доллара 86 рублей 47 копеек. Курс евро 100 рублей 50 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну ладно, уж если о любви, то можно и погромче. Пусть города, пусть вся страна услышит. И тем более осень тоже может быть очень романтичной. Особенно, если вас поддерживает доброе слово. И, конечно же, в целом прямой эфир любимого авторадио. Иван Прудников с этой минуты у микрофона. Страна, большущий фирменный горячий привет. Традиционно чуть-чуть погромче и покоряем очередную, я уверен, прекрасную осеннюю неделю.

0: Реклама. Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-300.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы?
8: У них всех один рюкзак.
7: И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже.
8: Выбери тот, что подходит именно тебе.
9: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории СЕ, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Литва вслед за Латвией может запретить автобусные перевозки в Россию и Белоруссию. С такой инициативой выступил депутат Сейма Арвидас Анушаускас. Он предложил правительству не продлевать разрешение на регулярные автобусные маршруты в Россию и Белоруссию, а также ограничить транзит таких автобусов через территорию Литвы. Поводом стало решение Латвии прекратить регулярные автобусные перевозки в Россию и Белоруссию с 27 года. Окончательного решения литовские власти пока не приняли. Российский турпоток в Турцию по итогам года может превысить 7 миллионов человек. Такой прогноз дали в Российском союзе туриндустрии. В прошлом году страну посетили около 6 миллионов 900 тысяч россиян. При этом Турция остается одним из лидеров зарубежного отдыха. По итогам лета в тройку самых востребованных направлений также вошли Египет и Таиланд, а наиболее заметный рост показывают Китай и Вьетнам. Привычка все оценивать с точки зрения выгоды может делать человека более склонным поступаться моральными принципами. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследования китайских психологов. При расчетливом подходе люди чаще оправдывали сомнительные поступки ради денег или карьерных преимуществ. В одном из экспериментов участников специально настраивали рассуждать в категориях пользы и затрат. После этого они чаще соглашались принять нечестную помощь, даже если из-за нее мог пострадать другой человек. Авторы связывают эффект с так называемым моральным самооправдыванием. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с басфелией. Арнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Фарингосепт!
10: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
11: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
12: Муз-ТВ, новый вызов брошен.
13: Кто же задаст погоду в этом поединке?
14: Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
16: Категория 16+.
17: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
18: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
16: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
19: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра обещают дождь. Ветер южный, до 6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Калужане, привет! Я Ржаник, ржаной хлебушек от Калужского хлебокомбината. Жду вас в гости в магазинах у Ржаника. Я угощу вас ароматным ржаным хлебом, булочками с отрубями, итальянской чабатой, со стаканом свежего молока от калужских производителей. А для сладкоежек большой выбор кондитерских изделий. Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория, 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+. Кошмар.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» с 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!». Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Новороссийске продолжают устранять последствия атаки беспилотников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки украинских дронов. Как пишет парламентская газета, минувшей ночью над российскими регионами и акваторией Черного моря перехватили почти 600 беспилотных летательных аппаратов. В Новороссийске в результате атаки погибли 4 человека, а еще 29 пострадали. Повреждены жилые дома, детский сад, храм и несколько предприятий. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Городские службы продолжают устранять последствия атаки. Поврежденную контактную сеть уже восстановили, а троллейбусы вернулись на маршруты. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
3: Про инициативы.
2: К другим новостям. В России предложили бесплатно проверять квартиры тепловизором с началом отопительного сезона. Об этом порталу news.ru рассказал общественный деятель Дмитрий Бондарь. По его словам, такая диагностика поможет находить места, через которые жилье теряет тепло. Например, щели в межпанельных швах или дефекты фасада. Сейчас коммерческий выезд специалиста может стоить от 3 до 15 тысяч рублей. Бондарь предлагает сделать такую услугу централизованной. Жильцы смогут оставлять заявку через госуслуги или ГИС ЖКХ, после чего квартиру будет осматривать аккредитованный инженер. По мнению автора инициативы, это поможет быстрее выявлять проблемы и устранять их.
3: Про автомобили.
2: Для многодетных семей могут расширить льготы на покупку больших автомобилей. Такую инициативу поддержал Владимир Путин, а с предложением ранее выступила детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Она отметила, что большим семьям нужны машины, в которых хватит места не только родителям и детям, но и коляскам, детским креслам и другим вещам. Льготная программа для семей с детьми уже действует, однако стоимость автомобиля по ней сейчас не должна превышать 2 миллионов рублей. А это заметно ограничивает выбор больших машин. О том, какие вместительные отечественные автомобили могут подойти многодетным семьям, Авторадио рассказал автоэксперт Петр Баканов.
4: Возьмем за основу, что это как минимум 7 мест, то есть это трехрядная компоновка, и, соответственно, отсюда мы будем плясать. Если говорить об исконно отечественных автомобилях, то у нас под эти требования попадают две модели. Это ГАЗ «Соболь», и второе – это УАЗ «Буханка». В общем-то, все, на этом лавочку можно закрывать. Однако, если брать в расчет глубоко локализованные продукты, то есть это в девичестве китайские автомобили, то рынок расширяется. Сюда можно внести, конечно же, Solaris SF1. Это один из самых доступных по-настоящему минивэнов. Следом после него идет минивэн из когорта автомобилей Lada Business. Так называемый SKM M7. Он только-только выходит на рынок. Далее можно сюда включить, конечно же, минивэн марки GAC. Тогда мы пробиваем уже планку в 5 миллионов рублей.
2: При этом конкретные параметры новых льгот для многодетных семей пока не определили. Инициативу предстоит рассмотреть в Минпромторге. Официальный курс доллара, по данным Центрального банка, сегодня 86 рублей 47 копеек, евро 100 рублей 50 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 39 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 78 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Ну, а разряд эфира Авторадио, как и в целом градус, побольше, чем 220, особенно завтра. Потому что 10 день сентября наступает, а значит, завтра мечта наших слушателей станет самой настоящей реальностью. Действительно, третий суперфинал, его уже можно ощущать, а главное, нужно действовать, нужно к нему стремиться. Нужен гимн Авторадио в мобильном вместо гудков, ну и нужна ваша внимательность и в данный момент времени, потому что в банке 39 тысяч рублей, а наш партнер-то все удвоит. Значит, по сути, здесь сейчас мы играем на 78 тысяч. Математика простая.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, во-первых, мечты сбываются благодаря Авторадио. Плюс от Озонбанка будет дополнительный шестой суперфинал в конце года. Плюс Озонбанк, наш прекрасный партнер, удваивает абсолютно каждый выигрыш. Это все прекрасно, это красота самая настоящая. Но давайте о третьем суперфинале. Завтра, в четверг, мечта ваша, любая, абсолютно может реализоваться. Можно ли пропускать такое? Да, конечно же, нет. Завтра в гости придет Мона, придет Виктория Дайнека, Люся Чеботина, Олег Газманов, многие другие. В общем, завтра большой эфирный праздник. Завтра наш традиционный, живой, крутейший марафон. А главное, никто не уйдет из студии, пока не будет найдена мечта наших слушателей. Возможно, у ведущих заберут паспорта, и никто их никуда не выпустит. Такое тоже не исключается, но это не важно. Главное, что победитель завтра будет найден. А, например, вот, пожалуйста, Вера Лаврикова из Москвы, победитель первого суперфинала. Человек хотел закрыть кредит на машину в 1 300 000. Мечта реализована. Криски Евгений из Санкт-Петербурга хотел себе 1 000 000 рублей. И мечта также стала реальностью. Завтра мы узнаем победителя третьего суперфинала. Хотите оказаться в списке претендентов? Пожалуйста, нам не важно, когда вы к нам присоединились. А, вы прямо сейчас можете отправиться на наш специальный сайт. Гудки, до свидания. Устанавливайте гимн Авторадио и пользуясь удобным сервисом, мечтой делитесь. Что там, баню, возможно, хотите на участке. Закрытие ипотеки, кредиты, понятное дело, актуально. Путешествия всегда актуальны. Каждый слушатель мечтает о своем. Определитесь, что для вас важнее всего. И, конечно же, действуйте. И уже сейчас влетайте в завтрашний суперфинал. И, соответственно, выигрывайте деньги в любое мгновение, потому что мы сегодня сыграем еще неоднократно. Но вот, пожалуйста, 78 тысяч в сумме. Разве это не прекрасно? Как по мне, прекрасно. А значит, песню, прозвучавшую, все запомнили. Давайте рулетку остановим. Москва. На связи наш слушатель по имени Сергей. Очень мечтаю о трехкомнатной квартире в поселке Некрасовский. Как я понимаю, это Подмосковье. Ну что же, Авторадио за свою историю 4 квартиры разыграло. Возможно, 5-я юбилейная Сергею достанется. Будем за Сергея болеть и завтра. Ну и давайте же за Сергея будем болеть сейчас, потому что, как я сказал, 78 тысяч рублей – это прекрасный выигрыш. Ну и, естественно, давайте же наберем номер телефона. Привет, Сергей. Надеюсь, скажем, это в эфире. Пока же гимн Авторадио, который, естественно, стоит 3000 рублей сразу. Эту сумму, естественно, удвоит наш партнер. Так, уже сделано. О чем было сказано только что. Заберут ли все 78? Назовут ли песню? Алло, здравствуйте, Сергей. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Сергей, нас сейчас вся страна слушает. Приветствуем вас.
2: Я вот сижу и слушаю, думаю, когда же мой номер будет, а?
0: Сергей, вы сейчас сидите и слушаете прямой эфир, правильно понимаю?
2: Правильно, да.
0: Правильно, да. Вот по возможности чуть-чуть потише его сделайте. И это же прекрасно, Сергей, что вы нас давно ждете. Мечтаете о трехкомнатной квартире, правильно?
2: Да, так она и есть. У нас семья большая, как бы надо бы...
0: Расширяться, так сказать, да?
2: Ну да, я уже в возрасте, и как бы у нас семья молодая, ну...
0: Ну и что же, я буду за вас болеть. Сергей Николаевич, я думаю, даже многие в этой стране будут за вас болеть. Опять же, завтра суперфинал. Вы знаете, что номер участвует неограниченное количество раз. Если не знаете... Да, я вам тоже об этом с удовольствием напомню, Сергей. Но вы сказали, что вы сейчас слушали прямой эфир Авторадио.
2: Это... Да, я прям вот... Дима Билан.
0: Дима Билан. Это ты, это я. Ну что же, я даже не буду спрашивать окончательный ли это ответ. Я вас поздравляю, Сергей, вы большой молодец, и здорово, что вы сейчас остаетесь вместе с нашим прямым эфиром. Да, я тоже вам аплодирую. 78 тысяч в сумме. Я считаю, что это тоже прекрасный выигрыш. Вы со мной согласны?
2: Да это обалдеть просто. Вы не представляете, насколько я рад и счастлив.
0: А вы
2: и
0: также...
2: в этот момент вообще этот выигрыш настолько прям нужен, что очень просто.
0: И это прекрасно. Во-первых, я рад, что вы сейчас стали победителем, и я рад, что вы употребили именно то слово, которое сказали первым. Я аж немножко испугался. Сергей Николаевич, будем продолжать играть правильно. Естественно, победы конечно, еще придут.
2: Конечно, завтра буду слушать. Я слушаю вас каждый день 3 года вообще просто...
0: И за это вам огромное спасибо. И, по сути, это сейчас с головой компенсировалось. Сергей Николаевич, еще раз мои искренние поздравления. Вперед к вашим новым победам. Семья, вы сказали, большая, молодая. Всем также от нас большущий привет. Потом будете, может, где-нибудь в записи слушать прямой эфир Авторадио, вспоминать все это с любовью. Ну и тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш Сергея. Теперь он составляет в сумме 78 тысяч. Тоже об этом было сказано. И очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Соответственно, мне остается рулетку запустить на этой прекрасной, прекрасной абсолютно ноте. Сказать, что в банке стартовая сумма теперь в 5000 рублей. В сумме, естественно, в голове сразу держим 10. Ну и уже завтра, как вы поняли, мы исполним заветную мечту наших слушателей. Все в прямом эфире. Вы сами все слышите, вы сами все чувствуете. Дорога в сторону нашего официального сайта. Ну а в конце года, в 6-м дополнительном суперфинале, Озонбанк также исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Побольше побед, дорогие, а значит, слушайте нас почаще.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Московское метро после 2030 года планирует продлить сразу в 7 направлений Подмосковья. В Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и по двум направлениям Ленинского округа. Об этом сообщил Сергей Собянин во время посещения завода «Метровагон Маш» в Мытищах. Всего до 2035 года в Москве и области планируют открыть около 35 новых станций, 12 из них непосредственно в Подмосковье. В результате метро станет доступнее примерно для 3 700 000 жителей области, а новыми участками смогут пользоваться около 600 тысяч пассажиров в сутки. Жители частных домов без центрального или газового отопления в некоторых регионах могут получить компенсацию за покупку дров и угля. Об этом Ньюс.ру рассказал депутат Госдумы Алексей Гавырин. Такие меры поддержки вводят местные власти. Они же определяют размер выплаты, круг получателей и условия ее оформления. Узнать, действует ли компенсация в конкретном городе или районе, можно в местной администрации или отделе соцзащиты. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве. Об этом пишет газета «Ру». При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню. Ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской полный полет. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
12: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный до 6 метров в секунду.

0: Реклама. Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к Мираторгу. 8 800 250 71 14.
1: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277 515.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20 74 04.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718 540.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Но ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Сейчас главное верить и ждать.
0: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Российские кинотеатры перестанут показывать иностранные фильмы.
3: Подробности последуют.
5: Про главное.
4: Кинотеатры России перестанут показывать иностранные фильмы. Речь о практике предсеансовых показов, когда людям показывали кино под прикрытием другого фильма. О завершении такой практики рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Он уточнил, что это не связано с выходом отечественных картин. Также Воронков рассказал, что россияне могут не увидеть в декабре блокбастеры «Дюна 3» и «Мстители». Он пояснил, что даже при возможном достижении договоренности с американскими компаниями эти фильмы появятся в российском прокате не раньше апреля.
5: Про бизнес.
4: Власти окажут индивидуальную поддержку пострадавшему от атак бизнесу. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, меры поддержки будут зависеть от конкретной ситуации и полученного ущерба, а власти будут отдельно решать, какую помощь получат предприятия разных отраслей. Ранее правительство уже утвердило помощь некоторым компаниям и предпринимателям, пострадавшим от атак беспилотников. Также предусмотрены налоговые льготы для части бизнеса в Крыму и Севастополе.
5: Про развитие.
4: Российские производители цветов намерены увеличить свою долю на рынке. Сейчас российские компании обеспечивают около четверти рынка срезанных цветов. К 30-му году отрасль рассчитывает увеличить этот показатель до 40%. Для этого планируют строить новые теплицы и развивать производство на Северном Кавказе, где климат позволяет меньше тратить на отопление. При этом цветоводы жалуются на высокие цены на коммуналку, а также на конкуренцию с импортом. Отмечается, что ежегодно россияне покупают около 2 миллиардов срезанных цветов.
5: Про транспорт.
4: В Калуге протестируют троллейбус-гармошку. Машина уже доставлена в город, рассказали в областном Минтрансе. 18-метровый троллейбус рассчитан на 150 пассажиров и может часть пути проезжать в бесконтактной сети. Тестовые заезды продлятся порядка месяца. Планируется определить возможность использования такого транспорта на улицах областного центра. После этого машину вернут производителю для сбора данных и отзывов.
5: Про детские сады.
4: Новый детский сад «Спутник» откроется этой осенью в Калуге. Его давно ждут дети активно растущего микрорайона Кречетников парк. В здании оборудованы просторные группы, музыкальные и спортивные залы. Для занятий приобретено современное техническое оснащение. Изюминкой детского сада станет экспериментариум – мини-лаборатории, где малыши смогут проводить первый опыт и развивать воображение, логику и интерес к наукам. Кроме того, уже с 2 лет детям будут помогать знакомиться с разными профессиями. Официальный курс доллара – 86 рублей 19 копеек, курс евро – 100 рублей 17 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
6: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
7: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «наш.дом.рф».
1: Авторадио. Номер один в России.

Одиночество — это однозначно плохо. Надеюсь, вас-то никогда не коснется. Но ведь давайте вспомним о том, что вместе с авторадио никто одиноким быть не может. Поэтому при первой же возможности настраивайтесь на прямой эфир. С дорогими близкими людьми также совместно слушайте и покоряйте очередную осеннюю неделю. Ну и, конечно же, искусство сложения семинот остается с нами. В студии Иван Прудников. Страна, еще раз привет.

ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью. И я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я был...

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. С начала года из Таиланда депортировали 70 россиян. Такие данные привел посол России в стране Евгений Томихин. Тайские власти сейчас активнее пресекают короткие выезды в соседние страны ради нового безвизового штампа. Проверяют также иностранцев, которые работают без необходимых разрешений или участвуют в фиктивном бизнесе. В российском посольстве советуют внимательно соблюдать миграционные правила. Нарушения могут привести не только к депортации, но и к попаданию в черный список иммиграционной службы. Мошенники начали предлагать продавцам Wildberries помощь в получении компенсации за товары, пострадавшие на складах маркетплейса. Об этом пишут ведомости со ссылкой на Ассоциацию участников рынка электронной коммерции. Селлерам обещают выплаты, а за посредничество требуют процент от стоимости утраченного товара. В самой компании заявили, что никаких дополнительных каналов получения компенсации нет. В России хотят зарегистрировать товарный знак «Гарри Поттер». Документы от американской кинокомпании Warner Bros. Поступили в Роспатент в сентябре, сообщает Москва-24. Бренд хотят использовать для широкого перечня товаров и услуг. От косметики, украшений и аксессуаров до посуды, продуктов питания и напитков, в том числе пива. Напомню, в 2022 году Warner Bros. И другие кинокомпании приостановили поставки своих фильмов в кинотеатры России. Новая заявка сама по себе не означает возвращение фильмов компаний в российский прокат. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: А-а-а, реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
8: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
9: ООО «КЛС Трейд». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
10: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Фарингосепт!
0: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». 5-й сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в 5-м сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
12: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
13: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
14: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
15: Реклама. Рекламодатель ООО «Форм». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
16: Авторадио.

А тут, как ни крути, не всегда есть возможность что-то переиграть, а вот вновь погружаться во что-то прекрасное, яркое, получать удовольствие, это вполне себе план, что надо. И, конечно же, речь про большую дискотеку Авторадио. Мы с вами прекрасно танцевали все лето. Пожалуйста, осень наступила. Зимой продолжим в том же духе, а значит, каждые выходные программа «Большая дискотека Авторадио» ждет нас в прямом эфире, начиная с 6 вечера. Яркий микс, зажигательный, несколько часов. Уже заранее, получается, определились, чем будем заниматься в выходной. И прямой эфир Авторадио скучать вам не позволит. В данный момент также остаемся вместе с любимым Авторадио. Иван Прудников у микрофона.

0: Погода.
1: В Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный, до 6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева, ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» с 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
4: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.
5: Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
7: О, Озонбанк. Счет ежедневный доход. Накопительный счет. Предоставляемый клиентом с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенных на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее о условиях счета ежедневный доход на ozon.ru/index/products в разделе «Озонкарта. Клиентские правила».
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Иран планирует строить новый АЭС вместе с Россией.
3: Подробности через пару секунд.
5: Про главное.
4: Иран планирует строить новый АЭС вместе с Россией. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, сейчас в республике работает станция «Бушар», которая подключена к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Лихачев добавил, что российская госкорпорация рассчитывает построить там еще два энергоблока, и Иран в этом заинтересован. В прошлом году Москва и Тегеран договорились о строительстве 4 энергоблоков на новый АЭС «Хормоз» в южной провинции. Стоимость проекта порядка 25 миллиардов долларов.
5: Про кино.
4: Кинотеатры России перестанут показывать иностранные фильмы. Речь о практике предсеансовых показов, когда людям показывали кино под прикрытием другого фильма. О завершении такой практики рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков. Он уточнил, что это не связано с выходом отечественных картин. Также Воронков рассказал, что россияне могут не увидеть в декабре блокбастеры «Дюна 3» и «Мстители». Он пояснил, что даже при возможном достижении договоренности с американскими компаниями эти фильмы появятся в российском прокате не раньше апреля.
5: Про учителей.
4: Почти половина учителей в российских школах старше 50 лет. Об этом пишет «Известия». Согласно данным издания, преподавателей младше 30 всего лишь 15%. Средняя нагрузка на педагогов с 2006 по 2025 год выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать и за методистов, и за психологов, и за социальных работников. Все это при базовом окладе, который не достигает минимального размера оплаты труда. По этой причине приток молодых учителей минимальный. Ранее председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков выразил мнение, что молодежь не идет работать учителями из-за низких зарплат, тяжелых условий труда и частых реформ в сфере образования.
5: Про инициативы.
4: В России обсуждают возможность внедрения льготного проезда на общественном транспорте для беременных женщин во всех регионах страны. С такой инициативой выступили в общественной палате. Общественники отметили, что льгота должна быть предоставлена без оценки нуждаемости всем беременным. Она может выглядеть как социальная карта. Такими пользуются ученики и пенсионеры.
5: Про транспорт.
4: В Калуге протестируют троллейбус-гармошку. Машина уже доставлена в город, рассказали в областном Минтрансе. 18-метровый троллейбус рассчитан на 150 пассажиров и может часть пути проезжать в бесконтактной сети. Тестовые заезды продлятся порядка месяца. Планируется определить возможность использования такого транспорта на улицах областного центра. После этого машину вернут производителю для сбора данных и отзывов. Официальный курс доллара – 86 рублей 19 копеек, курс евро – 100 рублей 17 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
6: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма», жилой квартал «Космопарк».
7: Новый стандарт городского комфорта – жилой комплекс «Космопарк». Квартиры с отделкой «Вайтбокс», готовым ремонтом или без отделки. Скидки до 7%. Жилой комплекс «Космопарк» от «Догма».
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Предложение действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Не является публичной офертой. Подробности на сайте «Догма.ру». Проектная декларация на сайте «Догма.ру».
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Номер один.

0: только по факту мы вас не забираем, мы вас приглашаем поближе к прямому эфиру. И, конечно же, мы вас приглашаем в 13-й счастливый сезон игры «Много денег». И завтра найдем очередного триумфатора. Завтра состоится третий суперфинал игры «Много денег». Он начнется в 17 часов по московскому времени. И очередная мечта воплотится в реальность. Ну а пока деньги. Наш слушатель Сергей совсем недавно, буквально пару часов назад, забрал в сумме аж 78 тысяч рублей, соответственно, в банке. Стартовая сумма, и игра продолжается.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Ну, конечно, сбываются. С Авторадио по-другому не бывает, никогда не было, никогда не будет. Ну и в целом, пожалуйста, Озонбанк с нами. Второй год подряд. Наш прекрасный партнер, который удваивает абсолютно все банки. И для слушателей это всегда подарок. Плюс от нашего партнера будет дополнительный суперфинал в конце года. Но, подождите, обо всем давайте по порядку. Вот он, третий суперфинал. Можно уже до него дотянуться рукой. 10-й день сентября. Где-то он уже наступил. Страна большая, часовые пояса. Ну, в общем, четверг. И, соответственно, наш заветный третий суперфинал и третья мечта наших слушателей. Если вы хотите побеждать, я рекомендую, чтобы Авторадио завтра звучало даже из утюга. Если вы вдруг включаете стиральную машину или открываете барабан, там, достать вещи, а тут должно звучать Авторадио. Я не знаю, каким образом, есть ли такие стиральные машины, но Авторадио должно звучать абсолютно везде. Завтра в гости придет Мона, Виктория Дайнека, Люся Чеботина, Олег Газманов, многие-многие другие. Завтра в 17 часов по московскому начнется прекрасный большой праздничный марафон, а главное, никто не уйдет из студии, пока не будет найден победитель третьего суперфинала. Спросите у Веры Лавриковой, которая выиграла в первом суперфинале. Мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000. Пожалуйста, машина есть, кредита нет. А Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга мечтал об 1 000 000 рублей. Все сделано, все выполнено. Кому-то мини-гостиницу недалеко от моря, кому-то поплавать с большими белыми акулами, путешествия часто, закрытие ипотек, понятное дело. И сколько можно разговаривать? Вы заходите на сайт Авторадио, меняете гудок мобильного на наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, как раз-таки делитесь своей мечтой. Завтра в рамках марафона она воплотится в реальность. Понятно? Все понятно. Поэтому, дабы потом ни о чем не жалеть, вы можете действовать уже сейчас. Ну, а моя задача — останавливать рулетку. Задача — приближать суперфинал. Песню, прозвучавшую только что, надеюсь, все запомнили. И давайте рулетку остановим. Республика Татарстан. Вячеслав, наш слушатель, хочу... Сейчас, я секунду, у меня рубрика «Перезагрузка». Я думал, миллион. Хочу 1 000 000 000 рублей на все заветные мечты и желания. Ух! Я, правда, думал, с ноликом ошибся. Но, Вячеслав, что можно сказать? Мечта ваша скромная. Скромная, прекрасная мечта. Если выиграете вдруг завтра, 10 числа, Вячеслав, звоните. Будем, в общем, осуществлять мечты совместными усилиями. Ну, пока не миллиард. Пока в сумме 10 тысяч рублей. Звоним. Еще придумали, да, вот эту скромность украшает. Да не украшает она никого. Вот Вячеслав знает, чего хочет. И я думаю, что многие бы с ним согласились. Но для начала гимн Авторадио должен сейчас прозвучать. Его мы, собственно говоря... И ждем. Вот уже в сумме 6 тысяч есть. Чуть-чуть и дотянем до миллиарда.
2: Алло,
0: Вячеслав, здравствуйте. Вас приветствует прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег», это счастливый сезон. Нас сейчас вся страна слушает. И давайте знакомиться. Меня зовут Иван, очень приятно.
2: Иван, очень приятно.
0: Очень приятно. Я правильно понимаю, вы с нулем не ошиблись, потому что даже прописью добавили «хочу 1 миллиард рублей, 0 копеек на все заветные мечты и желания». Я не ошибся нигде?
2: На все заветные мечты для всех моих близких.
0: Для всех близких. Слушайте, ну, на миллиард, я думаю, что можно реализовать абсолютно все мечты. И если ваш номер выпадает любому из суперфиналов, пожалуйста. Вячеслав, пока могу убрать немножечко налей, самую малость, и предложить в сумме пока 10 тысяч, если вы назовете только что прозвучавшую песню, Вячеслав.
2: К сожалению, не могу назвать, гадать не буду, переявлять не буду.
0: Ну и правильно.
2: Вернулся поздно.
0: Угу. Вячеслав, а вот это по-мужски. Что и гадать не будете, что, кстати, абсолютно неправильно. Давайте тогда, раз уж вы произнесли эту фразу, да, в правилах игры сказано, что нужно слушать эфир Авторадио. А вы честно говорите, что как раз-таки в данный момент не слушали, и это прекрасно. Ну, естественно, за гимн Авторадио, Вячеслав, деньги вы получите.
2: Ну, завтра весь день, я думаю, определим этот момент. Но,
0: Абсолютно верно. Завтра, 10 сентября, нужно слушать эфир всем и каждому. Вячеслав, вам удачи в будущем, дорогой вы наш человек. Еще раз вперед и вперед. Ну, а пока, как и обещали, гимн Авторадио был. Соответственно, еще и Озонбанк удваивает выигрыш. Он составляет 6 тысяч. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Запускается рулетка. На кону с этой минуты 7 тысяч. Подрастаем. Ну что ж, да будет так. Ну и как вы поняли, завтра все обязательно случится. Ну а в конце года, в 6-м дополнительном суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони. 77 47 47. Код города 48 42. ООО АГК. ОГРН 12 44 50 42 69.
1: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
2: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-300.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
5: Вторую воду «Шишкин лес» ты зачем взяла?
6: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
7: «Глобус» – 20 лет делаем жизнь вкуснее.
8: Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
9: Автомобиль, который не просит внимания, он его забирает. «Хончи HS3» – выбор тех, кто ценит не показную роскошь, а настоящее качество, уверенность. Уверенность и безупречный стиль. Хончи HS3 от 2 миллионов 790 тысяч рублей в официальном дилерском центре Хончи Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8 48 42 222 226 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
10: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
11: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
12: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
13: «Мясной гурман».
14: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
15: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
14: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
16: Окна ТЗСК – только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В Геленджике в результате атаки беспилотника повреждена электроподстанция. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов. Без электричества остались микрорайоны Тонкий мыс и Северный, ряд садовых товариществ, село Марина Роща и отдельные улицы города. Погибших и пострадавших нет. На месте работают оперативные и аварийные службы, электроснабжение восстанавливают. Ранее власти Геленджика сообщили, что минувшей ночью город подвергся самой массовой и продолжительной атаке. Атаки беспилотников. До 90% пожилых женщин, которые просят милостыню в метро и электричках, могут быть частью организованной системы попрошайничества. Такую оценку News.ru привела эксперт по кризисным коммуникациям Светлана Андреева. Среди других схем она назвала женщин с младенцами, лжеветеранов и людей, которые имитируют инвалидность. Отдельная категория – сборщики денег якобы на лечение детей, помощь животным или строительство храмов. Андреева добавила, что распознать таких персонажей очень просто. Нужно задавать им вопросы, требовать детали и просить фотографии. Спрос на услуги в сфере красоты в России за год вырос на 7%. Об этом агентство Prime сообщает со ссылкой на аналитиков. Особенно заметно вырос интерес к созданию образа. Имидж-консультации стали востребованнее на 61%. Помощь в подборе образа для мероприятий на 81%. Спрос на мужские стрижки прибавил 40%, а на биозавивку сразу 90%. При этом аналитики подчеркивают, что клиенты все чаще выбирают именно комплексные услуги по подбору внешнего образа. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fleet.fitauto.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
10: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Если у вас другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
8: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный до 6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
4: Калужане, привет! Я Ржаник, ржаной хлебушек от Калужского хлебокомбината. Жду вас в гости в магазинах у Ржаника. Я угощу вас ароматным ржаным хлебом, булочками с отрубями, итальянской чиабаттой, со стаканом свежего молока от калужских производителей. А для сладкоежек большой выбор кондитерских изделий. Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
8: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт.

0: Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
1: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
11: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Проникновение вирусов. Выводят токсины. Причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Абу-Даби может вновь стать площадкой для переговоров по Украине. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Москва допускает возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, площадкой для новой встречи снова может стать Абу-Даби. Ушаков отметил, что контакты с украинской стороной сохраняются, а возможность вернуться к переговорам уже обсуждалась с представителями Соединенных Штатов. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может появиться дорожная карта для нового раунда трехсторонних переговоров. В Москве при этом отмечают, что пока не получили такой документ.
3: Про мошенников.
2: Аферисты начали убеждать россиян обновить основной банковский счет в Центральном банке. Об этом пишет газета «Метро». Преступники сообщают человеку, что его данные могли попасть к посторонним, а затем предлагают снять деньги и внести их через другой банкомат по специальным реквизитам. Для убедительности могут прислать видеоинструкцию, якобы от Банка России. После перевода средства поступают на счета злоумышленников, а обещанного обновления счета не происходит.
3: Про автомобили.
2: Короткие поездки и постоянное движение в городских пробках могут не давать двигателю полностью прогреться. Как пишет журнал «За рулем», в таком режиме топливная смесь может сгорать не полностью, а на деталях мотора со временем образуются отложения. Особенно это касается машин, которые большую часть времени ездят на небольшие расстояния и часто работают в режиме постоянных остановок и разгонов. При этом особенности современных двигателей заметно отличаются от тех, что использовались раньше. Насколько пробки и городской режим старт-стоп действительно влияют на ресурс мотора, авторадио объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.
4: На современном моторе вряд ли это сказывается. Если бы мы говорили об обычном карбюраторном двигателе, там много специфических было особенностей, поэтому иногда возникали ситуации, когда богатая смесь сначала проникала в двигатель, а потом только был подхват мощности. И тогда могло быть больше нагара, выхлопа и всего остального. Сейчас у нас огромное количество электроники, которая управляет углом опережения зажигания, поэтому я не думаю, что стояние в пробке и движение в старт-стопном режиме, так называемом, оно оказывает какое-то существенное негативное влияние. Более всего во всей этой истории в неавтоматических трансмиссиях, конечно, страдает сцепление, особенно если водитель не обладает хорошими навыками и держит ногу в зависании все время над сцеплением.
2: Эксперт также посоветовал вовремя менять моторное масло. По его словам, регулярное обслуживание помогает избежать преждевременных поломок двигателя.
3: Про рекомендации.
2: Осенью риск простуды и вирусных инфекций традиционно растет. Как пишет издание МК, подготовиться к сезону поможет соблюдение нескольких простых правил. Врач Ольга Сайна советует спать по 7-8 часов, регулярно двигаться и следить за питанием. В рационе должны быть овощи, фрукты, зелень, ягоды, а также продукты с достаточным содержанием белка. Помимо этого, важно чаще мыть руки, проветривать помещение и поддерживать нормальную влажность воздуха. Еще одна мера профилактики – вакцинация от гриппа в начале осени. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра – 85 рублей 46 копеек, евро – 99 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: О, да, видим, встречают. Да, спасибо, да, нам очень приятно. Добрый вечер.
1: Здравствуй, страна.
2: Привет.
0: Ну что, коллеги, как вы чувствуете себя на 26-м году творческой деятельности, а?
1: Как заслуженный артист.
2: О, а то и народный.
0: Да, и народные артисты. Вечерним шоу на Авторадио.
1: А ты-то как себя чувствуешь? Как голова? Не кружится от успехов?
0: С чему эти вопросы? Со здоровьем в порядке, спасибо, зарядки. Ну, а, кстати, почему бы и не кружится и вот от успехов, собственно, да? От проектов, от масштабов всего происходящего с нами.
2: Ой-ой-ой-ой-ой, когда Брагин в таком состоянии, значит, просто в календарь не смотри. Завтра точно суперфинал игры, много денег будет.
0: Да, и вы тоже притворяетесь, что вам все равно, извините.
1: Ну, нет, конечно. Когда работаешь ради счастья слушателей, равнодушным оставаться невозможно.
2: Ишь ты, высокопарно, но точно.
1: Да, в счастливом сезоне игры «Много денег» на Авторадио наступает третий суперфинал, и мы усиленно готовимся к этому событию.
0: Завтра мы будем искать человека, чью мечту осуществит Авторадио. Уже, как говорится, оформляем студию, артистов уже пригласили, костюмы, знаете ли, приготовили.
2: Да, да, друзья, так что не пропустите, завтра в 17:00 по московскому времени.
1: Ну а сегодня, как всегда, актуальные темы, позитивные новости и ретроспектива лучших пародий Мурзилок за последние 25 лет. Не пропустите
0: мы
1: ни
0: начинаем.
1: Одно.
3: Вечернее шоу Мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет в эфире. Реклама спонсора.
4: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14.

0: медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.
1: На Авторадио
2: Морсилки Лайф. Гордость. Почти 80% опрошенных россиян считают себя грамотными людьми.
3: Что, неграмотные, что ли?
2: Конечно, конечно. При этом некоторые респонденты, конечно, отметили, что могут допускать ошибки, но лишь изредка. И при этом уверены, что вот эти небольшие помарочки, они не делают их безграмотными. Ну, то есть подавляющее большинство, практически стремимся к 100%. Ну, вот оставшиеся там почти 20% признали, что грамотным себя не считают. Многие из этой категории отметили, что считают, что именно чистая речь и письмо делают человека грамотным. Они, к сожалению, не всегда ни говорят, ни пишут правильно, но не сильно переживают по этому поводу. И не сильно следят, и не сильно стремятся что-то исправить. Кстати, для всех категорий, особенно для тех, кто считает себя грамотным, рекомендую, у нас сегодня в эфире будет научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, вообще человек, который курирует огромный портал «Грамота».
3: Очень... И расскажет, где собака порвется.
2: В том числе, где раки зимуют. Но очень, очень интересная тема для разговора будет, не пропустите.
3: Удивительное состязание проходит в мире. Вот в частности, в Японии пройдет чемпионат по сну. Как бы я хотел поучаствовать.
4: Вот я хотел сказать, заявки подавать можно? Да.
3: Но если вы думаете, что будете, там, считается, допустим, продолжительность сна, мол, других нет, пока пролежней не будет, то вы глубоко ошибаетесь. Участники будут спать ровно 90 минут, а специальное устройство отслеживать качество и глубину сна. При этом их будут специально будить и отвлекать, проверяя, насколько крепко они спят. Победитель получит, между прочим, 2 миллиона йен, а это около 1 миллиона рублей. Да.
2: Как это так?
3: Ну, вот так вот. Отдельные призы вручат за самый глубокий сон и самую необычную позу во время сна. Хотел бы я видеть, в каких позах вы спите, коллеги.
4: Ты должен был бы спать.
3: Как-то должно быть смешно очень.
4: Хорошо, друзья, ну а теперь к праздникам.
2: Подожди, мы еще не закончили. Он над нами смеется, он над нами издевается.
3: Почему же?
2: Ну ладно, продолжай, Захар, давай, для меня расскажи.
4: Достань свой мобильный телефон Гордеева. Да, сделай ему что-то хорошее. Вот сейчас буду говорить лично тебе. Обнови, допустим, операционную систему.
3: Не надо.
4: Приобрети,
3: потом все.
4: Ничего, вот я сегодня это сделал, и все нормально. Потому что я отмечаю этот день, приобрел новый чехол, правда, ничего не надел. Или просто протрите его. Дело в том, что ровно 35 лет назад мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак совершил первый в России звонок по мобильному телефону.
3: Кому, если никого не было больше?
4: Звонил нашим зарубежным партнерам. И именно эта дата считается отправной точкой развития сотовой связи в стране. И за это время телефоны, конечно же, превратились из неподъемных кирпичей за неподъемные деньги в легкие и доступные гаджеты. От кнопок все уже перешли к тачскринам, от СМС теперь все пользуются мессенджерами, и еще много чего другого изменилось в мобильных телефонах. Я предлагаю все-таки вспомнить наших первых.
3: Да, лайфчат так называется «Мой первый сотовый телефон».
2: Ну, вспоминайте и рассказывайте, как он назывался, сколько стоил, как долго...
3: Сколько он весил! Сколько это тоже весил, очень важно.
2: В том числе. И долго ли он прожил? На что сейчас ориентируетесь при выборе телефона? Марка, качество съемки, объем памяти или еще что-то, какой-то вариант?
4: В общем, друзья, расскажите нам вообще про ваши первые телефоны. Плюс 7-915-459-2020. Это единый номер для ваших сообщений, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио ВК.

0: Реклама. Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
1: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.
2: Автомобиль, который не просит внимания, он его забирает. Хончи HS3. Выбор тех, кто ценит не показную роскошь, а настоящее качество, уверенность и безупречный стиль. Хончи HS3 от 2 миллионов 790 тысяч рублей в официальном дилерском центре Хончи Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8 48 42 222 226 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
3: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77 47 47. Код города 48 42.
4: ООО АГК. ОГРН 12-44-50-42-69.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
14: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
13: Ха, а если ипотека не подходит?
14: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
13: И где это чудо?
14: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
13: О, спасибо, уже звоню.
15: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
17: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор. Программист. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних. Выпускников вузов и СУЗов. Оплату аренды жилья. Отсрочка от срочной службы в армии. ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
18: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
19: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
6: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
0: Реклама на Авторадио.
7: 58-88-88.
0: Музыка.

0: Мурзилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе.
1: Ну что, друзья, спустя год мы вновь встречаемся с героями битвы поколений. 12 сентября в 17:00 стартует долгожданная премьера. Пятый сезон шоу «Битва поколений. Новый вызов». Партнер проекта ООО «Муз-ТВ» – операционная компания. Смотрите юбилейный пятый сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам в 17:00, категория 16+.
2: Да, юбилейная «Битва поколений» станет действительно новым вызовом для участников прошлых сезонов шоу, а также шансом оказаться на ринге с сильнейшими звездами и попробовать свои силы в музыкальном поединке для новичков.
3: Состав жюри будет меняться от выпуска к выпуску, а главное, появится новый золотой раунд, в котором артисты смогут исполнить любую желаемую песню. Это особенности сезона.
1: И у нас в гостях представитель того самого жюри. Кстати говоря, заслуженный представитель жюри, потому что уже несколько раз принимал участие в этой самой битве поколений. Заслуженный артист России Виктор Дробыш.
4: Ура! Заслуженные аплодисменты.
5: Привет, да, привет, привет, привет. Но мне кажется, никакая новость вообще не рядом не может быть, когда вам 25 лет.
4: На 25,
5: да. Так да. Вообще даже муж с женой не живут.
1: Не всегда живут, скажу.
5: Ну, редко живут так вот, чтобы...
3: А мы еще и счастливы, и весело.
5: А вы счастливы, и что самое интересное, втроем.
4: Да.
3: Может быть, в этом секрет.
5: Вот, может быть, и есть действительно.
1: Как-то освежить.
4: Но, знаете, на битве поколений этого сезона были и втроем люди, да, тоже, которые уже тоже существуют на эстраде очень и очень давно.
1: Вот поэтому и будем, давай, Витя, говорить.
5: Вот
1: про...
5: так мы к Иванушкам подошли.
1: Да, битва поколений. Да. Скажи, пожалуйста, ты же не первый раз, как мы уже сказали, являешься членом жюри. Чем битва поколений «Новый вызов» отличается от предыдущих?
5: А я вообще хочу сказать, что битва поколений, на мой музыкальный взгляд, сегодня самая сильная программа. Музыкальная. Угу. Она действительно, наверное, самая яркая и больше всего отражает ситуацию сегодняшнюю. И напоминает нам о том, что было раньше. И вот так воочию это представить, увидеть, например, молодого и немолодого, и как они соревнуются. И я считаю, что это очень интересно, это очень большой подарок для зрителя. Это очень круто. И действительно, иногда видишь, что если первая программа была, на мой взгляд, не такая сильная, то когда был второй выпуск, я увидел, что по 10 человек на сцене, молодежь, угу, которые вроде там какие-то, вроде рэперы, думают, что они, наверное, сейчас чего-то на шару слепят такое.
3: Что-то не быстренько. Так сделают.
5: Да, ну, что-нибудь так. На... И, короче, ты видишь, что они собирают там дудки, перкуссию, барабаны, какие-то там прописанные треки, заморачиваются на это дело. И действительно звучит очень круто. Иногда было взрослым артистам, которые угу, вроде как перенародные, им было очень даже непросто, и они проигрывали.
4: Слушай, ну у тебя фавориты какие-то есть, за кого ты реально переживал? Все-таки, ну, много же знакомых,
3: прямо скажем. И на чьей-то стороне? На молодых?
5: Вы знаете, да, это самая большая проблема. Вроде с молодыми не сильно знаком, или наоборот, сильно знаком.
4: Ты можешь сказать все, что ты думаешь.
5: А со взрослыми вроде знаком, и еще даже были такие... на которых ты еще и рос.
3: Ну вот действительно, самое твое большое удивление, кто из участников поразил, почему? И опять-таки, да, вот ты можешь сказать, что тебе вот все-таки ближе метры? Или молодые реально так стараются на этой программе, чтобы вот не упасть?
5: Слушайте, ну было, например, разочарование, когда, ну вот, например, даже Слава, да, вроде моя, пришла и... был раунд, когда надо было делать песню другого, Визави, да?
1: Кавер-версия,
5: она, она взяла просто отвратительнейшим образом, спела большой хит Султана Лагучева. А горький вкус...
4: Вкус это, твоей
5: то есть,
4: любви.
5: То, да, то есть там, в принципе, для того, чтобы круто всех порвать, ничего и делать-то не надо. Нужно просто было взять и зажечь. Она сделала из этого какую-то босанову что-то. Ну, короче, просто, просто совсем плохо.
4: А ты никак не мог подействовать?
5: Ну. А я и нет, конечно. Ага. Да и Долина, на мой взгляд, сделала плохо. Я говорю, что вроде народно. Угу. А вот Лагучев взял и сделал попутчицу. Так сделал, что все просто раз, просто поднялись, угу, оторвали свои
4: Потому что
5: сады.
4: Лагучев что не сделает, сразу все встают и начинают...
5: Слушай, это было так круто, что я после этого подошел и сказал... давай в студию сделаем ее реально, выпустим, ага, и заработаем денег. И мы выпустили и заработали денег. И 100 миллионов людей скачало 100. Это при том, что вы не скачали, mm-hmm, потому что вы все время на работе.
4: Ты что, Лагучева всегда у меня.
5: И слушайте на халяву здесь.
1: Мы в онлайне слушаем.
5: Понимаете? И вот такие были моменты, когда молодежь просто рвала.
4: Ну как, Лагучев уже тоже, извини меня, не
5: ну, скажем так, с двух сторон сцены. Ну нет, если сравнивать его
4: со Славой,
5: ну, то все равно молодежь, да. Угу.
1: Слушай, есть еще одна тема, о которой просто необходимо поговорить. Твой юбилейный концерт. Называется он «18 друзей Дробышева».
4: Дробыша.
1: Да, 18 октября на Лайв-арене.
5: 18.00.
1: Не знаю, это уже надо смотреть афишу. Кто вошел в список тех самых 18? Потому что я подозреваю, что друзей у тебя значительно больше.
5: Да, вы знаете, я вам даже больше скажу, там уже получается больше, чем 18, но все равно
3: афишу
5: хорошо.
3: Афишу менять поздно, да?
5: Поздно афишу менять, но все равно хочется, чтобы это были близкие мне люди, это и Валерия, я говорю о самых близких, и Лепс, и Михайлов, и
1: Стас Пьеха
5: обязательно, ну и молодежь, и те, кого я очень сильно уважаю, Хэттерс, Мод.
1: Я подозреваю, Султан Лагучев.
5: Султан Лагучев, расскажи мне о себе, как без этого. Будет такой, будет тебе и рок, будет тебе и часики, будет тебе и Лепс с песнями. То есть будет все, и Носков еще будет, ваш любимый.
4: Наш любимый, да, на самом деле. Вот. А в какой момент, скажи, профессиональные отношения перерастают уже в дружеские?
5: Ну, когда тебя помимо студии связывает какая-то жизнь. Вы знаете, бывает такое, что как-то вот на студии часто, а в жизни вообще не пересекаешься. Ну, такое бывает. Вот, mm-hmm. Как-то вот только работа и все. А бывает, как-то эта работа закручивается с какими-то историями. Вот, например, мы с Лагучевым не так давно знакомы, но мы как-то сидели на студии, играли в нарды, и я ему проиграл.
1: Ну, специально?
5: Да нет, мы до первой крови, конечно, мы же там серьезно боремся. Ну и пришлось мне в Лужниках на гармошке играть.
1: Это такое было условие, да?
5: Да, ну и тоже, так по факту оно зашло так сильно, там народ танцевал, плясал, миллионы выложил. Мы еще не доехали до студии назад, а уже там было у кого-то миллион.
3: А бывали ли такие моменты, когда дружба мешала принимать какие-то профессиональные решения?
5: Ну, конечно. Вот я, например, не могу сказать Стасу «нет, пей». Я даже понимаю порой, что это...
3: Что-то не так.
5: Ну, что-то не то, да. Но я вижу, что он очень глубоко и очень искренен в своих заблуждениях. И я не могу, например, ему сказать «нет», потому что он, ну, совсем как сын мне.
1: Слушай, ну, Стас, понятно, он как бы, давай его оставим за скобку, а все-таки у тебя бывало такое, что ты прекращаешь сотрудничество с артистом именно из-за того, что у вас настолько крепкая дружба, что, ну, просто никаким образом нельзя интегрировать туда работу?
5: Нет, ну, это глупости. Мне кажется, если есть дружба, то и работать легче. То, что мы расставались там, это бывало. И то, вот это скорее непонимание...
3: Человеческое
5: как раз приводит к расставанию, а не дружба. Дружба — это наоборот, если тебе прикольно с человеком время проводить, так ты с ним, глядишь, песню другую напишешь. А она, глядишь, и хитом станет. И, глядишь, тебя Мурзилки позовут.
1: Тебя зовут всегда.
5: Битву поколений пожуришь, вот, поумничаешь. Немножко вставишь кому-нибудь, тебя сразу на тебя обижаются. И столько хейта я словил с этими программами.
3: Ну, привыкаешь к этому или каждый раз тоже близко к сердцу воспринимаешь?
5: Нет, это же круто. Это, представляешь, это значит, кто-то озадачился и где-то там в Новосибирске и
4: главное,
5: написал...
4: Главное, что нет равнодушия.
5: Да, написал, да, этот волосатый козел вообще, он там типа обидел нашего мальчика.
4: И ты такой, я еще ничего.
5: Я думаю, значит, есть еще волосы.
4: Порох, пороховница.
5: Не то, что у одного парня из Мурзилок.
1: Значит, друзья, если вы хотите увидеть этого волосатого красавца, 18 октября, Лайв-арена, 18 друзей Дробыша ждут вас всех.
3: Но мы, конечно, вообще не с того начали. Надо было все-таки про юбилейный концерт начать с того, что мы поздравляем тебя с прошедшим юбилеем.
1: Да,
3: он все-таки случился летом.
1: Да.
3: Мы как-то случайно не увиделись. Но
4: вы тут юбиляры в этом году.
3: Да, Вить, огромное счастье встречаться с тобой, слушать твои рассказы, истории и в эфире, и вне его. Так что еще раз огромное спасибо тебе за то, что
5: ты есть. Я люблю вас и, кстати, жду вас. И если руководство заставит вас в этот день работать, вы мне скажите, я буду
3: хорошо
5: их просить. Я жду вас в зале.
1: Друзья, партнер проекта ООО «Муз-ТВ», операционная компания. Смотрите юбилейный 5-й сезон шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ». Громкие имена, новые правила и непредсказуемое противостояние. Премьера по субботам 17.00. Категория 16+.
2: Ведь счастливо и удачного.
1: Спасибо тебе.
5: Хорошего вам вечера.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте вози.озон.ру. 18+.
6: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: Проникновение вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО «Яндекс 360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес/0+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
12: Авторадио.

0: Лайфчат ностальгический. В честь 35-летия мобильной связи в Российской Федерации мы говорим про ваш первый сотовый телефон. Сколько стоил, сколько весил, сколько прожил. И на что сейчас ориентируетесь при выборе гаджета? Давайте почитаем. Ну, правда,
1: слушайте, ну,
0: интересно.
1: Пока кирпич на первом месте.
2: Моторольный?
1: Знаменит. 3310 Nokia.
2: А, и кирпич был все-таки Motorola, который был размером действительно с микрофон.
1: Как считает. Но начнем мы с Sony CDX1000, если я правильно вспомнил буквенный код. Сообщение из Нижнего Новгорода. Лучший телефон по рейтингу чего-то там сезона 1995 года. Включается, кстати, работает до сих пор. $1000 стоил сам и 1000 за подключение.
2: Вот! Вот это нормально вот были это люди, как хотели разговаривать.
1: Тогда, представляешь, ты за 1000 отдать за телефон. Так. Долларов 1000.
2: Значит, смотрите, самый первый телефон был Motorola 191, та, которая со смайликом на экране. Угу. 2 года прожил, потом купил другую Motorola, уже раскладушку. Потом был Sony Ericsson, Siemens с инфракрасным портом. Мало того, с оранжевыми резинками и металлической крышкой. Потом Nokia 3200 с полифонией, всякие Samsung, кнопочные с радио, некоторые Motorola. Хочу сказать, что Motorola вообще самый простой в использовании и меню телефона.
1: Кстати, у меня тоже был сенсор, ну, вот этим, со считыванием. А что надо было считывать-то, я не помню уже.
2: Ну, инфракрасный экран. Ты мог передавать, да, положить два телефона рядом, инфракрасный порт. Ты мог положить два телефона рядом, да, и передавать информацию, да.
1: Боже мой.
0: То есть никто не пользовался, но то, что у меня телефон с этим, это уже круто. Первый мобильник был куплен с рук в 2001 году, пишет Абрамов. Здоровенная трубка весом за 0,5 кило. Если не изменяет память, покупал за 2000 рублей. Проходило с ним 2 года, наверное. С той поры через мои руки прошло 1,5-2. А то даже трубок по первому молодому времени тянулся к новому. Полифонии, цветной дисплей, сенсорный экран и так далее. Но уже лет 10-15 отношение к телефонам сугубо утилитарное. Работает, звонит, снимает, тянет необходимый набор приложений, значит, подходит. Предпоследний телефон, купленный в 2022 году, прослужил почти 4 года. Наверное, дальше бы им пользовался, если бы не подарили дочери на день рождения новый. Типичный бюджетник с текущей стоимостью нового не более 10 тысяч. Вот такая. А, теперь
1: такая
0: уже
1: история,
0: полгода донашиваю за ребенка.
1: Вот. Я и говорю, сначала вроде такого, себе там покруче, а сейчас, да звони, да
0: за
1: какая разница,
0: донашу,
1: они почти
0: ладно,
1: все
0: нормально.
1: Одинаковые, да. Друзья, об истории мобильных телефонов мы сегодня разговариваем вместе с вами. Вспоминайте ваш первый сотовый телефон, сколько стоил, сколько весил, как долго прожил, может быть, до сих пор лежит у вас, вполне возможно. Ну и вообще, что для вас главное при выборе нового телефона?
2: Итак, плюс 7-915-459-2020, смс, макс, ну и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный до 6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
6: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к Мираторгу. 8 800 250 71 14.
9: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20 74 04.
10: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на Авторадио.
11: 58 88 88.
0: Музыка

0: вспомнить.
1: Друзья, вы не представляете, как нам самим интересно вспоминать события из нашей жизни. Как оказывается, полезно отмечать юбилеи. Сколько всего хорошего извлекается из архивов.
2: Сразу как-то чувствуешь себя важным, солидным.
1: Сразу как-то вот
2: приосанится.
1: Можете премию себе выпить.
2: И ждешь, когда же стол накроют.
1: В эфире Авторадио всегда происходили, происходят и, конечно же, будут происходить грандиозные события. Но в нашей творческой биографии были еще и невероятно яркие внеэфирные проекты. Вот так в 2007 году нас, популярных ведущих, пригласили озвучить мультипликационный сериал «Флинстоуны». Это легенда. Но для тех, кто вдруг не в курсе, даю справку. «Флинстоуны» — это американский анимационный комедийный сериал о жизни рабочего из каменного века, его соседа, лучшего друга и их семей. Сериал выходил в эфир с 60 по 66 годы и стал одним из самых успешных мультсериалов за всю историю телевидения в Штатах. В 2013 году вообще в тройку величайших мультипликационных сериалов.
2: Еще да, там настолько все актуально и до сих пор, несмотря на то, что создано сколько, 60 лет назад. Ужас.
1: Да, и вот в 2007 году вы решили показать нас в России на одном из телеканалов и голосами культового мультика предложили быть нам. Дамы и господа, встречайте Фред Флинстоун, Захар.
2: Не, я под Бадабаду, сделай свою.
3: Я Бадабаду!
1: Господи, да, парни, это его друг Брагин.
4: Привет, Фред.
1: Да, и сейчас мы предложим вам послушать отрывок, в котором герои, не лишенные креативной жилки, в свободное время решают написать шлягер. И вот они выясняют, что песня становится хитом только тогда, когда в ней есть слова про маму, про родных людей, а еще про дружбу и любовь. Неандертальцы решили все смешать.
5: Кто-то же написал песню о глазах матери, нам остаются ее уши, нос и горло. О, мать, ты как брат для меня! Нет, это не пойдет. Барни, у тебя есть идеи?
6: Может быть, волосы у мамы были рыжие, но теперь они покрылись сединой?
5: Отличная мысль!
2: Не, ну ведь могли писать хиты.
7: Мне кажется, Матвиенко учился у Барни, у Фреда.
1: Ну а кому же я подарила свой голос? А я пахала за двоих. Я озвучивала сразу двух жен. Жену Фреда Вилму и жену Барни Бетти.
7: Представляешь?
1: Да.
7: Как так вот случилось?
1: Так вот случилось. У нас даже озвучка по особому графику проходила. Сначала мы писали все втроем,
5: ну да,
1: глядя на экран, да, а потом мальчики уходили, соответственно, я оставалась вторую жену более писклявым голосом.
2: Посуду мыть!
1: Да, сейчас можно послушать, как я говорю сама собой, ну то есть Вилма беседует с Бетти.
8: Помоги мне. Если Фред хоть пальцем тронул Барни, я ему такой скандал устрою.
9: Надеюсь, все в порядке. Барни сильно реагирует на отзывы о своей поэзии.
1: Смеюсь, кстати, тоже в конце я. Озвучили мы в итоге более 150 серий же, правильно?
2: Да.
1: И вы можете, друзья, их найти на просторах интернета и посмотреть, и послушать. Идем далее. Мы в «Книге джунглей». Это тоже, кстати, 2007 год. Речь про ремейк легендарного диснеевского мультфильма, который был выпущен по случаю 40-летия со дня создания. Мы озвучили вожаков Бандерлогов.
7: Я бы попросил практически главные роли.
2: Именно, да,
1: нет,
2: вожаков.
1: Ну, вообще, в главных ролях были Алексей Булдаков, Хатки, Валерий Гаркаленко, Дмитрий Назаров, Балу Юрий Яковлев, Шерхан, Олег Анофриев, Король Луи. Ну и вот, пожалуйста, дайте слово обезьянам. Только коротко, а то от них шума много.
10: Вот бы человеком бы-бы-бы оран-орангутан.
11: Что? Мы его поймали, Король Луи!
12: Вот так, мы схватили его!
13: Схватили его, схватили!
1: Какой-то ты такой слабый, хиленький.
7: Нормальный.
2: Ну, ощущение, ладно, что это львенок, который пел песни «Черепах».
1: Который Ануфриев, да? Не теряем статус, не теряем статус и продолжаем озвучивать только культовые мультики. Внимание, 2011 год, «Тачки 2».
14: И... Засим нарекаю тебя сэр Мэтр.
15: Сэр! Тьфу! Это вы бросьте, ваше величество! Какое вам, сэр? Свои же машины!
1: Да, это ее величество, королева британской, в исполнении Татьяны Гордеевой. Да,
7: так,
1: ну,
7: что,
1: то есть старая тачка такая, да?
7: Только ваше величество, ваше величество,
1: ваше
7: Татьяна
1: величество,
7: Гордеева.
1: Между прочим, да. Ну и самые крутые комментаторы самых крутых гонок — Брагин и Захар.
16: И не забудем молнию Маккуина! На мой взгляд, Маккуин – безусловный фаворит соревнований.
17: Серьезно, Дара, лобовое стекло, протри. Все же ясно, как сигнал светофора. Франческо не герой этих гонок.
1: Настолько мы успешно себя показали именно в проекте «Тачки 2», что когда на экраны на российские стали выходить «Тачки 3», а это уже 2017 год, естественно, никого больше
7: вопрос
1: не нашлось.
7: Решен.
1: Да, вопрос был
7: конечно
1: решен. И...

0: И, соответственно, молодые люди Брагин и Захар вновь опять стали комментаторами.
1: Но а кому же еще?
0: Так как британская королева Ее Величество уже не участвовала в «Третьих тачках», мне нашлась другая роль, тоже молодой журналистки.
2: Так что, товарищи режиссеры, в принципе, мы свободны, у нас есть несколько свободных дат до конца этого года.
0: Да, и пусть прошло время с тех самых пор, когда мы озвучивали и «Тачки», и «Тачки 2», и «Тачки 3», и «Книгу джунглей», и «Флинстоунов», но мы еще в бодрой форме, и уж бандерлогов-то, если что.
3: Конечно, конечно, если что, прибежим и озвучим.
0: Друзья, есть что вспомнить, история продолжается.
4: Мурзилки лайф. Мурзилки лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
6: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
9: Берем кредиты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Порто Пятти» в ассортименте 400 граммов 89 рублей 99 копеек. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Многодетным семьям могут расширить льготные автокредиты. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Министерство промышленности и торговли поддержало расширение программы льготного автокредитования для многодетных семей. Как сообщает Москва-24, ведомство подготовило поправки, которые отменяют действующий лимит по стоимости машины. Сейчас льготой можно воспользоваться при покупке авто не дороже 2 миллионов рублей. Если изменения примут, то это ограничение снимут, а размер господдержки будет зависеть от стоимости автомобиля. Кроме того, федеральную скидку предлагают разрешить совмещать с региональным мат-капиталом и другими мерами поддержки. Идею дополнительных льгот на покупку машин для многодетных семей ранее поддержал Владимир Путин.
3: Про мошенников.
2: В Набережных Челнах семейную пару подозревают в серии автоподстав с использованием детской коляски. Схема выглядела так. Женщина толкала коляску в проезжающий автомобиль, после чего к водителю подходил мужчина и требовал деньги. В одном из случаев автомобилист почувствовал удар в боковую часть машины возле пешеходного перехода. После этого мужчина, представившийся отцом ребенка, потребовал компенсацию в 100 тысяч рублей. Водитель деньги ему перевел. О том, как действовать в такой ситуации и не стать жертвой автоподставы, нам рассказал автоюрист Лев Воропаев.
4: Надо строго соблюдать правила дорожного движения. Вот прям неукоснительно. Такие товарищи ловят. Товарищи, которые пытаются где-то на тоненького проскочить, чуть-чуть на русы, чуть-чуть не до соблюда. Второе, нужно вызвать сотрудников госавтоинспекции. На ДТП с пострадавшими они выезжают очень оперативно. У них норматив неофициальный, да, до 20 минут. Почему стоит вызывать сотрудников госавтоинспекции? Потому что, во-первых, если, в кавычки возьмем, мошенники начинающие специалисты, их это может испугать. И они сами уйдут, и никаких вопросов к вам больше не будут иметь. Что будет этим гражданам? Первое, у нас это мошенничество. А второе, это вовлечение несовершеннолетних детей в деятельность, которая представляет для них опасность.
2: В МВД сообщили, что похожие случаи также зафиксировали в Ижевске и Йошкар-Оле. Сейчас полиция проводит проверки по трем заявлениям жителей Набережных Челнов.
3: Про вузы.
2: Министерство образования и науки проанализирует итоги приемной кампании этого года и при необходимости скорректирует правила поступления в вузы. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на министерство. Среди обсуждаемых вариантов – единый порядок для всех университетов, при котором олимпиадники и выпускники, поступающие по результатам ЕГЭ, могли бы претендовать на бюджетные места по отдельным квотам. Всего по итогам нынешней приемной кампании в российские высшие учебные заведения зачислили больше миллиона человек.
3: Про опросы.
2: Более трети россиян время от времени покупают продукты специально для особого случая. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на исследование. Чаще всего такие запасы открывают к празднику или приходу гостей. Но потом обычно оставляют шоколад, икру, мясные деликатесы, а также хороший чай или кофе. При этом около половины опрошенных признались, что такие продукты могут лежать дома довольно долго, просто потому, что хочется иметь запас. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
2: И снова добрый вечер.
3: Здравствуйте.
2: Привет. Тут Захар огорошил, что первый ввезенный 18-й iPhone будет стоить 1 000 000 рублей, да?
4: Да, первый, но вот, который будет в России.
2: Я не понимаю, зачем за телефон платить такие деньги. Мне, конечно, можно мечтать именно...
3: А второй сколько, подожди?
2: А второй уже дешевле. Не, я говорю, можно в качестве мечты иметь новый смартфон, но мне кажется, можно мечтать о чем-то гораздо более большем.
3: Конечно, но зачем? Более
2: большим. Хорошо сказал.
3: Зачем нам синиться? Давайте уже о журавлях.
2: Давайте. О журавлях скажем. А сейчас в банке стоит 7 тысяч рублей.
4: Именно так.
3: Но у нас есть генеральный партнер, который может сделать умножить на 2 и сделает. А обязательно тоже 14 тысяч, по сути, будем разыгрывать в ближайшем эпизоде.
4: Главное, назовите песню, которая сейчас начнет звучать в эфире.
1: Мурзилки Лайф!
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.

0: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Что греха таить, как в песне пелось когда-то, да, самая высокая мечта – высота. Да, и так вот загадать большой воздушный шар. Красиво.
2: Легко исполним.
1: Нет, ну можно, конечно, да. Но мне кажется, вот наши люди как-то... Вот лучше что-нибудь на земле, там, кредит погасить,
3: да,
1: квартирку,
3: да,
1: машинку,
3: есть,
1: правда?
3: Есть, конечно, такая история, что, ну, жизнь такая у людей, что вот не о воздушных шарах приходится мечтать, ну, в большинстве своем, а о ипотеках, машинах, ну, с другой стороны, отдых опять-таки.
1: Как наши первые два победителя, да, Вера Лаврикова кредит на машину закрыла, да, а второй победитель Евгений Крицкий, Санкт-Петербурга, 1 миллион рублей захотел.
2: Тоже вполне земное
3: захотел
2: желание.
3: Захотел и получил.
1: Захотел и получил, да. Чего и вам желаем, дорогие друзья, естественно, осуществить свою мечту. Завтра уже, друзья мои, 10 сентября, в третий суперфинал игры «Много денег». И кто-то из вас действительно станет счастливчиком и сможет осуществить свою мечту благодаря нашей радиостанции игре «Много денег».
3: Вообще, конечно, это уникальный проект. И в целом за весь сезон.
1: Такого нет нигде вообще. Нигде.
3: Счастливый сезон, мы дадим 5 миллионов рублей. И, ну, скажу так, что мы, конечно, уже к этому немножечко привыкли, да, вот так вот раздавать таком количестве деньги. Но еще и исполняем 5 заветных желаний. Вот уже завтра будем исполнять третье желание. Вернее, определись тот человек, за чье желание, за чью мечту возьмется Авторадио.
1: С нами генеральный партнер Озонбанк, за что, кстати, Озонбанк, большое спасибо. Мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Друзья, имейте в виду, начало финала в 17:00, то есть меньше суток осталось у вас для того, чтобы проверить, есть ли у вас именно Авторадио в мобильном телефоне. Слышно ли его вашим друзьям? Попросить их набрать вам. Ну и, конечно, внимательно слушайте Авторадио, потому что это просто необходимо, если вы хотите, чтобы мечта осуществилась.
1: Останавливаем радиорулетку. И будем играть сейчас с Викторией из Санкт-Петербурга. Телефон заканчивается на 7909. Хочу отвезти дочку на море. Очень понятное желание, тем более, что впереди еще бархатный сезон. И сейчас самый кайф как раз махануть на море.
2: Да сейчас море вообще круглосуточно можно посещать.
1: Давайте звонить Санкт-Петербург. Ждем Викторию. Но опять же, море бывает разное.
2: Конечно.
1: Гимн есть. Не понял.
3: Гимна вот нет.
2: В смысле?
3: Перемотал?
1: Нет. Давайте еще раз
2: перенаберем, да.
1: Виктории, да, потому что, ну, как-то непонятно было, да, что с номером... Вроде гимн был, а потом вдруг пошли гудки, правда? Вот, давайте. Ну, напомним, на всякий случай, что «Елка» была на большом воздушном шаре. Именно эта песня поможет сорвать банк в 7 тысяч Виктории. Ну, гимн, где ты? Он же был, я помню.
2: Сейчас вообще тишина.
1: Есть! Вот он. Ну?
4: Алло.
2: Алло, это Виктория?
4: Да.
2: Да, здрасте. Это радиостанция Авторадио, Мурзилки Лайв, Брагин, Гордеева, Захар.
1: Добрый вечер.
2: Приветствует вас в федеральном эфире нашей радиостанции. Вас слышит сейчас вся страна.
1: В игре много денег.
4: Да, что?
1: Да.
3: Да, да, да, привет, привет,
1: это
3: Виктория.
1: Мы.
2: Виктория. Я предлагаю вначале познакомиться поближе. Готова?
4: Ну, давай.
2: Отлично.
4: Ну, давай.
2: Отлично. Значит, в качестве желания, которое мы должны исполнить в суперфинале, отвезти дочь на море, правильно?
1: Ну, наверное, дочку не одну на море все-таки.
2: Ну, с Викторией.
4: Ну, с тобой, конечно.
2: Конечно. Так. А есть какие-нибудь предпочтения по цвету моря? Белое, черное, красное?
1: Мертвое.
4: Ну, мы можем на черное.
1: На черное.
2: Вы хотите на черное. Хорошо. Но это все прекрасно. Имейте в виду, что завтра у нас суперфинал, третий суперфинал нашей игры. Так что обязательно телефон никуда не убирайте, радио делайте погромче. Ну и вот для того, чтобы провести с вами генеральную репетицию завтрашнего суперфинала, я предлагаю вам сейчас сорвать банк. Вы готовы?
4: Ну, я, конечно, готова. Я прям выехала с работы и села в машину, не успела послушать, что играла по радио.
2: Но,
4: да,
2: Вик...
4: Я целый день сегодня слушала.
2: Понятно.
4: Целый день ждала, пока вы мне позвонили.
2: То есть песню назвать, которая только что звучала, вы не можете, я правильно понимаю?
4: Ну, Ну, я не слышала, конечно.
1: Все понятно.
2: Понятно. Завтра, надеюсь, таких ошибок не будет.
1: Да, так что, ну, в любом случае, Вик, 3000 рублей с нас в Санкт-Петербург отсылаем.
3: Да, генеральный партнер игры «Озонбанк У2», и вот этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро вы получите эти деньги на вашу карту «Озонбанка».
1: Да, ну, завтра, когда будет петь Люся Чеботина, либо Олег Газманов, либо, допустим, Виктория Дейнека, конечно, нужно назвать ту самую песню, кто ее исполнял, и таким образом вы сможете осуществить свою мечту. Все очень просто.
3: Все очень просто и понятно, друзья. Напомню я, что призовой фонд «Счастливый сезон» игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Но еще под Новый год, в шестом суперфинале, генеральный партнер «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
2: А, ну, а банк подрастает до 9000 рублей.
1: Запускаем радиорулетку. И игра продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности озон-карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».

Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц, онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 14.

Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

вечернее шоу на Авторадио.

0: Страшная новость для тех, кто любит чувствовать себя на дороге Шумахером. Кстати, по поводу нового словечек, да, Шумахер же сейчас официально появился в словарях русского языка как имя нарицательное.
1: Ну да, да, всех России... гонщиков.
0: Да, в России предложили сейчас резко увеличить наказание для злостных нарушителей ПДД. Штрафы надо поднять в 2-3 раза, предложил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Автор инициативы у нас на связи. Антон, привет.
2: Да, всем привет.
3: Привет. Добрый вечер.
0: Скажи, пожалуйста, а что тебя так разозлило, что ты ополчился на злостных нарушителей? Сейчас же вроде нарушать стали меньше, вроде все хорошо. И вдруг?
2: Ну, у нас... Две категории на дороге. Нормальные люди, у которых там, по данным МВД, около 4 штрафов в год в среднем. Там 4,6. И люди, которые собирают сотни и тысячи штрафов каждый год. И фокус государственного надзора нужно сместить с обычных, нас с вами, именно на тех, кто делает, что называется, аварийную кассу. Те, кто попадают в аварии, те, кто, соответственно, становится причиной аварии у других и так далее. То есть вот этих системных нарушителей, собственно, их должно всячески третировать государство, всячески наказывать, и не нас с вами. Поэтому для того, чтобы... Мы же понимаем, что вот у нас есть 30-й год. К 30-му году у нас стоит президентская задача по нулевой смертности на дорогах. 30-й год вообще не за горами. Прям совсем. Вот. Будут органы государственной власти предпринимать какие-то усилия для того, чтобы добиться этой цели? Будут. Какая самая частая причина ДТП? Нарушение правил дорожного движения. Соответственно, они видят после повышения штрафов, что это такие работы. Вот,
0: да,
2: потому,
0: но не стремиться к нулю, меньше. Антон, но это же нереально все равно.
2: Не стремиться, понимаем, что, ну... абсолютно. Но это мы понимаем. А вот есть стратегия, да, и ее будут исполнять всеми доступными способами. Соответственно, последние годы аварийность росла, потом штрафы подняли, аварийность начала снижаться. Возникнет соблазн поднять штрафы еще раз.
3: Конечно.
2: И предвосхищая это, мы предлагаем штрафы поднимать не для обычных водителей, которые ни в чем не виноваты, по большому счету, у которых штрафы в основном знак не заметил, ну, разметка новая появилась,
0: ну, либо 20, и так далее. Либо 20-40, да, как обычно, превышение.
2: Да, либо не заметил, чуть-чуть превысил на 3 км в час, никто от этого не пострадал. То есть здесь мы предлагаем государству работать умно и точечно по тем гражданам, которые считают, что штраф – это такая плата за проезд по дороге общего пользования без правил, собственно, этого общего пользования.
0: Слушай, Антон, ну тут же тоже тонкая грань. Да? А вот с какого там количества штрафов начинается злостный
1: нарушитель? Рецидив, так называемый.
2: Но мы предложили удваивать количество, удваивать сумму штрафа, начиная с 50-го штрафа за год, и утраивать, начиная с 100-го. Но для тех, кто совсем уж не понимает, да, это, мне кажется, будет более доходчиво. Да? И здесь уже можно двигаться по допиливанию инициативы, например, там надо будет выводить за это за скобки юридические лица, там, таксопарки и так далее, где много водителей ездит на одной машине, потому что здесь задача наказывать не владельца транспортного средства, а именно того, кто нажимает на гашетку, не понимая, что является прямым следствием. А следствием являются аварии чаще всего.
0: Ну, это не всегда возможно, к сожалению, определить, кто давил на гашетку в тот или иной момент.
2: Ну, у нас возникает необходимость допиливания механизмов переписывания штрафов, перевода штрафов на того, кто находился за рулем. То есть, допустим, таксопарк,
0: да?
2: Он берет и, значит, перевешивает этот штраф на конкретного водителя, который сидел тогда за рулем. Он знает это как-то.
0: Ну, понятно.
2: Вот это нужно упрощать.
0: То есть ты хочешь сказать, вот нужно прийти к той самой дифференцированной системе штрафов, которая существует в европейских, некоторых европейских странах. То есть, чем больше у тебя штрафов, или там, допустим, чем выше зарплата, кстати, тоже еще такой вариант возможен.
2: Это не работает в наших условиях. не работает в наших условиях, потому что у нас есть огромное количество людей на Роллс-Ройсах и Бентли, доходы которых мне непонятны. Да, и по данным налоговой, это какие-нибудь банкроты или самозанятые. А они, вот гляди, на Майбахах рассекают. Это особенность нашей страны, ее нужно принять и простить. И поэтому вот такие вот прямые кальки с там, зарубежного опыта у нас не сработают. Что сработает? У нас компьютеризированная система фото-видеофиксации и 95% штрафов – это штрафы с камер.
0: Ну, слушай,
2: соответственно, администрировать... Да. Легко и непринужденно можно. Вот 50-й штраф, бац, все, удвоение.
0: Удвоение, сколько у нас сейчас там? Тысяча, да, наверное, за превышение.
2: Смотря за что.
0: Ну, смотря за что. Ну, все равно, ну, слушай, для водителя того самого, Bentley. Как ты сказал, Bentley, это, знаешь, то же самое, что на семечки скинуться сейчас, там, 2000 отдать, либо 3.
3: Ну, у него есть 50 штрафов.
2: Безусловно, есть категория тех, кому вообще все равно, для кого деньги не играют никакой роли. Но есть категория мамкиных гонщиков довольно весомая. И у каждого есть такой знакомый, который, значит, купил себе базовый 200-й Мерседес, да, на 100 с чем-нибудь лошадиных сил, но пытается гонять как не в себя. Да, такие граждане полностью тонированные, ну, все мы их знаем.
0: Ну, хотя бы их отсечь, да.
2: Почувствуют... Почувствуют они, о, еще как, их шкурка не выдержит такого накала.
0: Ну, хорошо, посмотрим. Вот.
2: А те...
0: Алло.
2: Ну, посмотрим.
0: Да, посмотрим.
2: Будем надеяться на принятие.
0: Да, ну сейчас предложение поступило, ну, я надеюсь, сколько пройдет времени для того, чтобы это было принято?
3: Или не принято?
2: Посмотрим.
0: Хорошо.
2: Здесь нужны поправки в КУАП, нам сначала нужно избрать парламент. Я всех приглашаю на выборы. Голосуйте, друзья.
0: Отлично. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин был у нас на связи. Антон, до новых встреч.
3: Спасибо.
1: Счастливо.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
5: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
6: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимуров, Рунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес/0+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: ОРВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
12: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
18: Четверых.
19: Пятерых не хотите?
20: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
21: Авторадио.

0: Уже 35 лет, как Россия изменилась. В России появилась сотовая связь. И очень динамично, конечно, развивается этот сектор, просто невероятными какими-то темпами.
1: Я бы сейчас не сказал, что уже невероятными. Мне кажется, некая стагнация уже наметилась,
0: слушай,
1: на рынке.
0: С другой стороны, 35 лет для истории — это нет ничего. А вспомни, да, там еще каких-то 40 лет назад мы только по домашним телефонам разговаривали, а сейчас мы уже для нас ничего
1: нового. Да, вот нет, ну конечно. Но вот сейчас, в данный момент, за последние несколько лет ничего сверхъестественного я не вижу.
0: Обновление есть, но они уже не шокируют, не удивляют. А вот воспоминания о первых телефонах, какие они
1: были,
0: какие они были красивые, какие они были дорогие во всех смыслах этого слова.
1: Потому что предмет престижа был.
0: Безусловно.
2: В определенный момент, да.
0: Статусность определенная, да? Итак, ваш первый сотовый телефон сегодня у нас в лайв-чате. Давайте почитаем.
1: Sony Ericsson 628, вспоминает Сергей, точно помню. А потом была неубиваемая Nokia, ну просто вечная труба. Хорошие времена были, но прогресс не стоит на месте, и это хорошо. Ну да, я помню, даже, по-моему, Nokia орехи умудрялся колоть. То есть настолько она была прочная, железная.
2: Неубиваемая.
1: Такая... Ну, вот которая вот с антенкой так вытаскивающаяся.
0: Не было у тебя такого?
1: У меня была, мне на работе выдали. Я помню, ей реально убить можно было.
0: Мой первый телефон Nokia, наверное, это
1: 3110, да.
0: Так 3110, наверное.
2: Их много было номеров.
0: Вот, просто здесь 310 написано. Неубиваемый кирпич работает до сих пор. Дети смеются над ним, а мне все равно. Это память из моего юношества.
1: Может, нолик просто забыл Сергей приписать?
0: Единичку. Или 3120, ну не знаю.
2: Дальше Олеся из города Калязин, Тверская область, пишет. Мне первый телефон купили на 18-летие. Philips, как сейчас помню. У него такая была маленькая антенка. Такой классный. Во всем городе было только у двух человек. У меня и у друга из Москвы. Мы ходили по городу, как короли. И друг другу звонили. Телефон жил 15 лет, а сейчас мы его отдали в музей сотовых телефонов.
1: О, надо.
2: Да.
1: Слушайте, ну вы дураки были, а когда у меня пейджер появился первый, я так его специально доставал, типа никто не написал, ну так, чтобы вокруг все видели.
2: Да.
1: Потому что ни у кого не было еще пейджеров, у меня был с
0: работы. Да и ты, собственно говоря, не был подключен, наверное, да, просто пейджер был сам.
2: Был подключен, но неважно.
1: Слушайте, продолжим, у нас сегодня прям музей сотовых телефонов, друзья, в лайв-чате. Пишите, какой у вас был, сколько стоил, как долго прожил, какие воспоминания, может быть, есть какие-то истории с ним связанные.
0: Да.
1: Пишите.
2: Плюс 7-915-459-2020, смс, Макс и официальная страничка Авторадио ВК.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра обещают дождь. Ветер южный, до 6 метров в секунду, давление 740 миллиметров. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 12 градусов и днем до 24.
2: Авторадио. Движение только вперед.
1: Спонсор выпуска ЗАО «Хлебокомбинат».
3: Калужане, привет! Я Ржаник, ржаной хлебушек от Калужского хлебокомбината. Жду вас в гости в магазинах у Ржаника. Я угощу вас ароматным ржаным хлебом, булочками с отрубями, итальянской чиабаттой, со стаканом свежего молока от калужских производителей. А для сладкоежек большой выбор кондитерских изделий. Здоровье начинается с хлеба.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
4: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
5: Брать на декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.

0: вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
2: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
0: Лучшие музыкальные пародии за 25 лет.
3: Да, встречайте, короли пародии «Мурзилки Интернешнл». Ну что смешного-то? Именно так, собственно, нас называли журналисты.
4: И ведь не поспоришь с этим.
5: Ну действительно, у кого еще выпущено больше 11 тысяч пародий, а? Нет таких.
3: Вот именно. В преддверии большого праздника нашего 25-летия мы хотим вспомнить, ну, вот самый сок, самые сливки нашего пародийного творчества, которые были в эфире за эту четверть века.
4: А помните, еще говорили, палец в рот...
3: Ну нет, не в рот, а просто... Не клади!
4: Палец, да, палец покажи. Я просто вспоминаю цитат. Палец покажи, из этого события они шедевры сделают.
5: Знаешь,
4: да.
5: Это смотря чей палец.
3: Можно сказать и так. Вот, кстати, если это палец Филиппа Киркорова, допустим, то это будут обсуждать по всей стране. Ну, вспомните, тот самый хрестоматийный случай с розовой кофточкой. Месяц страна ведь гудела.
4: Ну, давайте напомним, как это было. Значит, 2004 год, май, на совместной пресс-конференции с Анастасией Стоцкой в Ростове-на-Дону журналистка Ирина Араян задала Филиппу Бедросовичу вопрос. Скажите, чем обусловлено столь большое количество ремейков в вашем репертуаре? Это нехватка новых мелодий, новых авторов. Киркоров прервал ее, и далее последовал такой монолог.
6: А назовите, пожалуйста, количество ремейков в моем репертуаре, кроме «Мамочек Адам» и «Вива ля Дива». Все, я больше с вами не хочу разговаривать. Дальше, следующий вопрос. Просто я не люблю разговаривать не с профессионалами. Понимаете, когда говорят «большое количество ремейков». Я не хочу, чтобы вы меня фотографировали, мне надоели. Меня раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон. Да мне похуй, как вы напишете. Так же, как и вы. Не люблю непрофессионалов. Все, взяла и ушла отсюда. Встали и ушли. Да, я считаю нормально. Встала и ушла отсюда.
4: Ой.
3: Да. Ой-ой-ой. Да.
4: Все произошло в присутствии прессы, и фрагменты скандальной пресс-конференции были опубликованы в интернете, а видеозапись вскоре стала объектом популярных интернет-мемов лишь через некоторое время после скандала. А фразы из нее были разобраны на цитаты, и до сих пор многие остаются живыми.
3: Ну, как мы могли пропустить такое событие? Конечно, не могли.
5: Никак.
3: Вот. В результате появилась пародия про розовую кофточку. Итак, «Мурзилки», 2004 год.
0: Вечернее шоу
1: «Мурзилки Лайф».
2: Встречайте, поющие ведущие Авторадио.

0: На пресс-конференции к звездам надо приходить подготовленными. А не так, как вы. Вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду. Да, да, сиськи, сиськи. Да, да, сиськи. Да, да, сиськи, сиськи. Да, да, до свидания. Вы мне надоели. Мне раздражает ваша розовая кофточка, ваши сиськи, ваш микрофон. Встали и ушли. Да, да, встали и ушли. Что, взяла и ушла отсюда?
1: Я.

0: нельзя, она и ушла отсюда.
1: Мой приказ.

свидания, говорите сначала, да, научитесь говорить сначала по-русски, да.

0: Зилки Лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама.
1: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
2: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
3: Вот что значит настоящий верный друг.
1: G-Energy значит настоящий друг.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «платичастями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «платичастями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте форель слабосоленую «Ашан Красная птица» филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
11: 8 вечера в Москве.
0: Новости.
12: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Россия готовится ввести безвизовый режим для граждан Вьетнама. Подробнее далее.
0: Про главное.
12: Россия в ближайшее время планирует ввести безвиз для граждан Вьетнама. Об этом Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с президентом республики То Ламом в Кремле. Российский лидер отметил, что Вьетнам становится все популярнее среди российских туристов. Только за первые 6 месяцев этого года число поездок в республику превысило 800 тысяч. Со своей стороны, Вьетнам намерен создавать более удобные условия для поездок между двумя странами. В частности, планируется увеличить число регулярных и чартерных прямых авиарейсов в Россию. Добавлю, для граждан нашей страны безвизовый режим во Вьетнам действует с 2009 года.
0: Про болезни.
12: Более агрессивный штамм гриппа может появиться в мире примерно через 2 года. Такой прогноз дал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, пандемический рост заболеваемости обычно происходит примерно раз в 10 лет, тогда как обычные эпидемические подъемы фиксируются ежегодно. Онищенко также отметил, что состав вакцины от гриппа уже обновили сразу по 3 штаммам. Это стало результатом глобального наблюдения за циркуляцией вирусов. При этом в связи с возвращением людей в школы, детские сады и офисы, Роспотребнадзор ожидает рост заболеваемости ОРВИ уже к середине сентября.
0: Про автомобили.
12: В России снижаются продажи среднетоннажных грузовиков. По данным агентства «Автостат», в августе было продано 820 новых машин этого класса. Это почти на 14% меньше, чем годом ранее, и более чем на четверть меньше июльского показателя. Может ли сокращение продаж такого транспорта повлиять на грузоперевозки, «Авторадио» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
13: Снижение продажи среднетоннажных грузовиков, собственно говоря, последовало за снижением продажи крупнотоннажных грузовиков. Востребованности нет. Замедляются процессы в бизнесе. Возможно, где-то замедляются и грузоперевозки. Позже меняется транспорт, ремонтируется, но не реализуется. Машины ездят с большими пробегами. И если произойдет отскок, и экономика пойдет вверх, на каком-то моменте это может сказаться. Но пока этого не чувствуется. Возможно, в качестве компенсации, если такое будет происходить, будет просто удорожание. И люди благополучно будут ожидать. Может быть, будет какое-то разочарование в почти идеальном сервисе, который работает.
12: По данным «Автостата», лидерами продаж среднетоннажных грузовиков в августе остались «ГАЗ» и «КамАЗ», а самой продаваемой моделью стал «Газон Next».
0: Про инициативы.
12: В России предложили бесплатно проверять квартиры тепловизором с началом отопительного сезона. Об этом порталу news.ru рассказал общественный деятель Дмитрий Бондарь. По его словам, такая диагностика поможет находить места, через которые жилье теряет тепло, например, щели в межпанельных швах или дефекты фасада. Сейчас коммерческий выезд специалиста может стоить от 3 до 15 тысяч рублей. Бондарь предлагает сделать такую услугу централизованной. Жильцы смогут оставлять заявку через госуслуги или ГИС ЖКХ, после чего квартиру будет осматривать аккредитованный инженер. По мнению автора инициативы, это поможет быстрее выявлять проблемы и устранять их. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра – 85 рублей 46 копеек, евро – 99 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: в эфире.
1: Ябадабаду! Добрый вечер! Так. Еще раз всем.
2: Да, дорогие друзья, добрый вечер.
1: Мурзилки на связи. Да, друзья, кстати, начало 9-го, да? Сдается мне, завтра в это время вполне возможно мы будем уже знать имя счастливчика третьего суперфиналиста игры «Много денег». Счастливый сезон, конечно.
2: Сезон.
1: Ну и золотой, может быть, тоже, кстати. Может быть, кто-то захочет золото выиграть. Ну,
3: вполне вероятно.
1: Может быть, всякое. Друзья мои, все зависит от ваших желаний, потому что действительно это сезон желаний. Мечтайте о чем угодно. Пишите об этом на нашем сайте, загадывайте свои желания и ждите, когда его исполним.
2: Мы с удовольствием изучаем эту книгу мечтаний, книгу желаний. Это настолько приятно. Тогда еще больше начинаешь понимать свою аудиторию, свою огромную аудиторию по всей стране. Конечно же, огромное количество желаний сводится к одному – какой-то нормальной просто обустроенности быта. Но мы готовы, готовы сделать все, чтобы вам было полегче, повеселее, посчастливее, если так можно выразиться.
3: В общем, друзья, запоминайте, завтра 17:00, время московское, начало марафона. Ну и до тех пор, пока мы не узнаем победителя.
1: Да, вас ждут Люся Чеботина, Мона, Виктория Дейнека, Олег Газманов.
2: Между прочим, да.
1: Так что это и многие другие. Так что добро пожаловать, эфир будет ярким, как всегда, красочным и праздничным. Так что ждем всех. Добро пожаловать в игру «Много денег».

0: Есть еще одна тема, которая для очень многих, к сожалению, будет актуальной. Лишение права на управление транспортными средствами и, как следствие, водительского удостоверения – одно из самых строгих административных наказаний, которые применяются к водителям. Оставшись без прав, нарушитель на определенное судом время становится пешеходом. Но рано или поздно срок лишения пройдет, и тогда документ нужно будет вернуть. Вот как вернуть права после их лишения? На этот вопрос нам может рассказать Сергей Радько, автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора». Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Добрый вечер. А
0: напомните, пожалуйста, прежде всего, за что могут лишить, за какие нарушения водительского удостоверения?
1: Ну, все перечислять не буду, но наиболее распространенные, это, конечно, пьянка за рулем, отказ от места свидетельствования, это превышение скорости на величину более 60 или 80 км в час, это повторный проезд на красный свет, это нарушение правил, связанных с выездом на встречную полосу, ну, может быть, какие-то еще, но...
0: За грубые нарушения правил,
2: ну, как? Ну, особо,
1: да,
2: ну что...
1: за ДТП с пострадавшими, например.
2: Ну, полосу переехал, да, и уже тебе, пожалуйста, права. Или там
1: нет,
2: два раза
1: переехал
2: на красный.
1: Полосу сплошную, я оказался на встречной полосе, то это выезд на встречную полосу, и на первый раз даже можно лишиться права управления. Mm-hmm. А за повторный проезд на красный тоже там альтернатива или штраф, или лишение. А вот за повторный выезд на встречку, безальтернативно лишение прав на год, это на первый раз можно только штрафом отделаться, а вот повторно уже будет только лишение.
3: Итак, суд решил, что человека надо лишить права управления автомобилем на какой-то срок. С какого момента отсчитывается срок лишения прав? С решения суда конкретно?
1: Нет, значит, на обжалование постановление суда дается 10 дней. Если оно не обжаловано, оно через 10 дней вступает в силу. Если оно обжаловано, оно еще в силу не вступило, пока не будет решения. И можно автомобилем управлять, удостоверение еще действует, и прав человек не лишен. Но как только постановление вступило в силу или решение было вынесено, оно вступает в силу, и необходимо удостоверение сдать. То есть срок лишения идет с момента сдачи удостоверения, либо с момента, когда будет подано заявление о его утрате, либо если, когда оно будет изъято. Потому что многие думают, я удостоверение не сдам, покажу там два годика как будто пешком, а на самом деле срок пройдет. Нет, в действительности, пока удостоверение не сдано, срок лишения не пойдет. То есть можно хоть через 10 лет его изъять, и только через 10 лет срок лишения пойдет.
2: Угу. То есть и после срока ты приходишь, ну там через полгода, грубо говоря, да? Ты приходишь и говоришь, да, дайте-ка мне обратно мое удостоверение. И тебе, да, конечно, Михаил Ильич, вот, пожалуйста, заберите.
1: Не все так просто, потому что для получения удостоверения после лишения нужно, во-первых, сдать теоретический экзамен, во-вторых, уплатить все штрафы, которые накопились, и, в-третьих, если было лишение за пьянку, необходимо еще и принести, ну, пройти медкомиссию о том, чтобы доказать, что это заболевание, то есть получить медсправку.
2: Сергей, всегда нужно сдавать теоретический экзамен? Что-то я вроде
1: думал... Да, при получении удостоверения после истечения срока лишения необходимо сдавать теоретический экзамен.
2: Ой-ой.
0: А это не так просто. Лучше не лишаться прав.
1: Да, это добавляет неприятностей не только срок лишения, но и необходимость лишний раз. Хотя, с другой стороны, лишний раз правила подучить никому не помешает, поэтому, может быть, это абсолютно правильное требование.
0: Mm-hmm. Ну что ж, спасибо огромное. Сергей Радько, автоюрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», рассказал нам о том, что надо сделать, чтобы вернуть права. До свидания.
3: Спасибо. Спасибо.
1: До свидания.
4: Вечернее шоу. Love and Globin'.

0: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. В разгар уборки. Каждая машина на счету. А каждый специалист на вес золота. Компании Мираторг нужны инженеры по ремонту сельхозтехники. Водители категории СЕ. Трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону. 8-980-319-2000.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Тут буквально на днях глава российского МИДа Сергей Лавров признался публично, что он не очень рад, что его знаменитая фраза про дебилов ушла в народ. Я напомню, более 10 лет назад во время пресс-конференции с представителем Саудовской Аравии Лавров, забыв, что микрофон включен, сказал «дебилы» и с такой небольшой нецензурной ремаркой.
1: А может, и не забыл, может быть, специально.
0: Так вот, он не рад, что фраза его стала крылатой, но не жалеет о сказанном, так как это проявление определенных чувств в определенной ситуации, и это часть русского языка.
2: Согласен.
0: О, великий и могучий, сколько же в себе сил, эмоций и чувств, сколько в тебе смыслов, связанных с историей или народными поверьями. Сегодня говорим о фразеологизмах, ярких устойчивых выражениях, о значении которых мы зачастую не задумываемся, но используем их с удовольствием. С нами человек, который очень хорошо разбирается в медвежьих услугах и точно знает, где раки зимуют. Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Очень рада вас видеть в нашей студии. Да, в гостях.
1: Наконец-то.
3: Взаимно, да. Тем более...
2: В новой студии.
3: Не был, да.
0: Студия новая. Владимир, а вот высказывания политиков, вот как в случае с Лавровым, они могут становиться фразеологизмами?
3: Могут, конечно. И, в общем, мы это знаем еще с... Древнего Рима.
2: С Древнего Рима.
3: Но вот эта знаменитая фраза «деньги не пахнут», которую приписывают римскому императору Веспасиану, который ввел налог на общественные уборные. И в ответ на протесты своего собственного сына, по легенде, помахал у него денежкой перед носом и спросил, пахнет ли эта денежка. И, собственно, выражение «деньги не пахнут» оттуда и пошло. Так что высказывания политиков, как мы знаем еще с Древнего Рима, могут стать крылатыми, и такое регулярно бывает.
1: Кстати, неплохо напечатать это на купюрах на каких-нибудь, да, деньги не пахнут. Такого
0: так
1: уже не было.
0: И так никто не брезгует.
1: В истории.
0: Слушай,
2: вот именно.
0: Мы сейчас вот говорим фраза «мем», да, вот это уже новый сленг. То есть, по сути, это же то же самое, что и фразеологизм.
3: Ну, в каком-то плюс-минус смысле, да. Хотя вот сейчас особенность мемов в том, что они очень недолговечные. Но сколько там мемы могут жить... неделями, месяцами.
1: Ну, какие-то отдельные живут годами.
3: Какие-то отдельные годами,
1: очень редкие случаи.
3: Но вот крылатые слова, которые живут, получается, столетиями, иногда даже тысячелетиями, как в случае вот с этим «деньги не пахнут», это, конечно, ну, редкость. Редкость, и современные мемы очень скоротечные. Мало что из этого остается через какое-то время. Вот когда вышел несколько лет назад словарь языка интернета.ру, под руководством Максима Крангауза он был выпущен, а команда, авторы словаря, собрали мемы интернета нулевых.
0: Так.
3: И это можно читать и погружаться в какие-то такие бездны. Свидетель из Фрязино. Кто это? Это я фиаско, братан.
2: Привет, медведа.
1: Ну, деньги, да. Денег нет, но вы держитесь.
3: Ну да, это с интернетом не связано, но тем не менее,
1: Тем не менее, с медведем связано.
3: Да, эта фраза закрепилась. А вот всякие такие интернет-мемы начала нулевых уже сейчас мало кто помнит. То есть да, это очень скоротечно, быстротечно, но отдельные фразы живут. И вот «денег нет, но вы держитесь» — это ведь тоже такой случай, когда вот в таком виде фраза не была произнесена, но она в таком виде закрепилась, ушла в народ. И все, да.
1: Давайте по конкретике начнем опять-таки со старого, да, с той же самой медвежьей услуги. Да, почему не волчья, не слоновья, именно медвежья?
3: А медвежья услуга, потому что это оборот, непосредственно связанный с русской литературой. Конкретно медвежья услуга — это Крылов.
0: Крылов, кстати, по-моему, очень много подарил
1: он
0: нашему языку.
1: На этом
0: очень много,
1: себе карьеру сделал.
0: Он басни написал, а басни все ушли потом.
3: Ну, он вряд ли об этом думал, да, но так получилось, да. Это басня «Пустынник и медведь», которая рассказывает о дружбе пустынника с медведем.
1: Я даже не помню.
3: Человек лег спать, да, медведь отгонял от него мух. И, в общем, когда села какая-то особенно такая большая жирная муха, он, руководствуясь самыми добрыми побуждениями, просто булыжником, да. И мухе пришел конец, и человеку. Он хотел как лучше, получилось как всегда. Вот еще одна фраза, но уже не с Крыловым связанная.
1: Да,
3: и в результате вот о медвежьей услуге так теперь говорят после Крылова о неумелой неловкой услуге, которая вместо помощи приносит вред.
2: Теперь вернемся к нашим баранам. Это откуда взялось?
3: Это, да, это французское выражение.
1: Да ладно.
2: Так.
1: И это, кстати... Я уже думал, что это горное у нас тут
0: кавказское. Нет, по-моему, это что-то с литературой тоже связано. Оно было тоже какая-то там у них свой французский, не то баснописец, я уже не помню.
1: Ну-ну-ну.
3: Это, кстати,
1: бараны?
3: Очень частый случай, когда в одном языке появляется и обходит по другим языкам. А фарс «Адвокат Пьер Патлен» около 1470 года был написан, в общем, 15 век.
0: Ничего себе!
3: 15 век, и этими словами в этом произведении, в этом фарсе судья прерывает речь богатого суконщика, торговца сукном. А возбудив дело против пастуха, стянувшего у него овец, Суконщик все время забывал о своей тяжбе и уходил в какие-то другие там дебри. Угу. И судья его возвращал к сути дела, говоря: «Вернемся к нашим баранам».
0: Ничего себе.
3: С 15 века из французского
2: к
3: фарса...
2: К сути уголовного дела, собственно говоря.
3: Именно так, да. Эта фраза дожила... До обалдеть. Современности, да.
1: Ну, вообще, французы нам много всякого дали, и тужурку, и... Ну, это не выражение, ну, правда, да, а слова да, имеется
3: в виду. Есть еще, да, знаете, какое-то очень классное выражение, в каком-то смысле возникшее благодаря французскому языку, а, «быть не в своей тарелке». А, тоже, где, вот, да. Ну, очень странно, причем здесь тарелка, там не миска, не половник. А, и это выражение, на это еще Пушкин указывал. Скорее всего, возникло как перевод, неправильный перевод французского слова. Во французском языке есть такое слово «асьет», примерно так оно звучит, а у которого это амониме. Одно значение – это положение, состояние, другое значение – тарелка. И вот выражение, которое буквально звучало «быть», ну, как бы не в себе, не в своем привычном состоянии, перевели «быть» не в своей тарелке, другой амоним взяли.
2: Но суть та же самая.
3: Суть та же самая, да.
0: Нет, получается, суть-то другая, ну как быть не в своей тарелке?
2: Быть не в привычном тебе положении.
3: Ну, в каком-то смысле, да.
0: Это ты уже размышляешь, потому что мы уже привыкли к этому фразеологизму.
3: И получается, что вот это неправильно переведенное выражение уже закрепилось. Ну, еще Пушкин говорил, ну все уже, да, неправильно, но вошло в язык. И спустя 200 лет мы точно так же можем сказать, да, да, живет в языке.
0: «Без царя в голове, где раки зимуют». Ну, тут смысл всем понятен, но это наша русская.
3: Это наша, да, да, да. Это наше. Есть еще «Олух царя небесного».
0: Да, «Божий одуванчик».
1: Да, кто да, такой «Олух», да? Казалось бы, понятия не имею до сих пор.
0: Был «Царь небесный», да?
1: Ну, «Царь небесный» мы предполагаем, кто это, да. Но «Олух»? Что это такое?
3: «Без царя в голове», но тут есть две версии. Одна из них связывает выражение с пословицей «У каждого свой царь в голове», где разум в голове сопоставляется с царем в государстве, а по другой, оборот, возник в результате свертывания пословицы «свой ум царь в голове». То есть если человек умный, вот в 19 веке о нем говорили, что он с царем в голове, а если дурак, то без царя.
1: Понятно.
2: Логично.
1: Так. А вот интересно, метать бисер перед свиньями кто придумал?
3: Выражение из Библии. Изначально
1: метать
3: из Библии,
1: бисер.
3: Да.
1: А, ну да.
3: Да, да, да, да, да, да, не бросай, не метайте бисер перед свиньями. Угу. Это выражение из Евангелия. И в старославянском языке слово «бисер» означало «жемчуг».
1: Угу.
3: Ну, тут, в общем, очевидно, вот что да, свиньи не оценят. Так. Не оценят, что это за жемчуг такой.
1: Так, а извините, съесть собаку. Это у нас откуда? Причем тут Корея, казалось бы, да?
0: Да мы вроде... Да нет, причем Корея здесь, причем, надеюсь.
3: Да, про это выражение как раз Лев Успенский писал, замечательный наш писатель, популяризатор науки, который как раз на этом примере объяснял, что такое в принципе фразеологизм. Что если мы буквально будем переводить значение каждого слова, то, и, допустим, захотим перевести это на какой-то другой язык, иностранцы не поймут, скушал пса в грамматике, но собак не едят, а грамматика не соус. Вообще, что это такое? Как раз на этом примере Успенский говорил, что фразеологизм — такое выражение, которое не складывается из составляющих его компонентов. А так вообще есть несколько версий, откуда этот оборот. По одной из них он появился в крестьянской среде. Земледельческий труд тяжел, поэтому говорили: «Устанешь так, что с голоду и собаку съел». А по другой версии, это все снова восходит к античности, потому что у римлян, у римских писателей есть сходная поговорка, буквально «язык собачий съел», о том, кто разглагольствует без меры и без устали. Ну и, наконец, здесь еще есть версия, что это сокращение пословицы «собаку съел, а хвостом подавился».
1: Ох.
3: По отношению к человеку, который что-то трудное сделал, а на каком-то пустяке уже споткнулся. Вот. То есть несколько версий, и одна из них связана с античностью, другая с христианством.
2: Кстати, вот по поводу фразеологизмов, что нельзя действительно дословно переводить, то же самое «хот-дог». Да, ведь да? Там же тоже никакой собаки нет.
3: Мы надеемся на это каждый раз, когда
2: говорим
1: собаки. Спасибо.
0: В течение какого времени просто яркая фраза становится фразеологизмом? Когда она может получить этот статус?
3: Ну, это происходит очень по-разному. Иногда это очевидно почти сразу. Помните, как Пушкин говорил про «Горе от ума»? Половина войдет в пословицы. То есть спустя уже там несколько десятилетий было очевидно, что это на века. А как где-то мы это не можем даже предположить, что оно вот возьмет так и вот в таком виде уйдет в народ. А очень все индивидуально. Иногда проходят годы, иногда десятилетия. А, но вот если уже закрепляется в языке, то обычно надолго.
0: У вас есть какой-нибудь любимый, так скажем, часто используемый современный фразеологизм, который вот уже в современности появился?
3: Ну, мне очень нравится фраза Виктора Степановича Черномырдина. Он тоже обогатил нашу речь множеством выражений. Чаще всего вспоминает, и мы сегодня вспоминали, хотели, как лучше получилось, как всегда. Мне очень нравится другая его фраза. «У меня к русскому языку вопросов нет». говорил он.
2: В принципе, многие так сказать могут.
3: Да, я как раз считаю, что к русскому языку у нас много вопросов, и, собственно, моя работа на них отвечать. Поэтому спасибо, что есть вопросы к русскому языку и к его носителям, иначе я бы был без работы. Но еще у него, конечно, классная фраза: мы выполнили все пункты от А до Б. Это тоже, по-моему,
2: да. Скажите, вы перечитывали его речи? Я не помню таких.
3: Ну, просто на тотальном диктанте есть много квизов, в которых мы тоже эти фразы вставляем, да. Поэтому на слуху.
0: У нас есть много вопросов к русскому языку, у нас всегда останутся вопросы к Владимиру Пахомову, поэтому на сегодня мы пока закончим, но всегда будем ждать его в гости. Спасибо вам огромное. Научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета фонда «Тотальный диктант» Владимир Пахомов.
1: Спасибо.
0: До новых встреч.
4: Вечернее шоу.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь! Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол. Работает так, что хочется еще.
6: ОКЛ Эстрейт. ОГРН 11-677-467-807-61. Город Москва.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Навои, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
13: Телеканал «Победа» представляет герои, вдохновляющие поколения, поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
14: Авторадио.

0: сейчас стала вспоминать, какой у меня был первый телефон. У меня в голове Симпсон, потом, ну, почему Симпсон, если Сименс?
1: Симпсон?
0: У Гордеева Симпсон
1: забыла.
0: Первый телефон Симпсон. Очень веселый, очень смешной телефон был. Да, Сименс.
1: Желтого цвета, наверное, скорее всего.
0: Нет.
1: Вот у Алексея первый мобильный, он, кстати, приобрел всего-навсего в 2004-м, казалось бы, не так давно. Хотя их популяция уже была огромная. До этого времени я ходил с пейджером Motorola и расстался с ним, когда уже отключили диспетчерскую службу.
0: Товарищ, дайте аппарат, мы уже не работаем.
1: Да-да-да. А первым телефоном у меня был Sony J5 с модной полифонией, синтезаторы флейта, а не примитивные какие-то пищалки. Служил он мне верой и правдой более 5 лет, пока его не сломала моя собака. Сейчас предпочитаю Android премиального класса и пользуюсь одной известной маркой на букву S.
0: Сережа пишет. Сережа из Новомосковска. Добрый вечер. Мой первый телефон LG 2500.
1: Лыджи. Лыджи. Чтобы никто не догадался,
2: лыджи,
1: что за марка.
0: Лыджи. 2500. Раскладушка. Прожила эта раскладушка 3 часа, так как я был наполовину в царстве Диониса и сложил телефон в другую сторону.
2: Это нормально.
0: Зачем ты так смеешься?
2: А то есть, как бы первые 2,5... Ну, ладно, купил, принес домой, пошел знакомиться с Дионисом этим,
0: да,
2: Дионисом.
0: Тем, что, да, ну, отмечать то, что купил
2: да,
0: телефон.
2: И полтора часа, соответственно, он его открывал.
1: Да,
0: закрывал.
2: Нет, потом уже
1: а
2: решил.
1: А у всех были раскладушки?
0: У меня, ну, были, у меня штуки 3 раскладушки.
2: Да, да.
1: Меня подрезали, тоже. Украли, представляете, в Париже. Ну, правда, это не делает честь, конечно. В Париже,
0: это
1: вот.
0: Это тебе делает честь, боже мой.
1: Да, конечно, да. У за сына, я сыну француз... дал поиграться, товарищ подрезал, ну, предложил коляску поднести там на лестнице. И... Нормально это в Париже вообще.
2: Вера из Ростова-на-Дону пишет следующее. Мой первый телефон — это Motorola. Огромный черный кирпич с антенной. Вот это прям моя история.
1: Да-да-да.
2: За связь нужно было ходить, платить в салон сотовой связи. То есть тогда еще не было ни вот этих стретч-карт, ничего. Нужно было идти в салон оператора. Дорого было очень, но считалось круто. Год примерно 94-95, лютые 90-е.
1: Ой, тут Алексей прям красиво,
0: да,
1: написал.
0: Да, ну, да. Мой первый телефон был Motorola 3788. Чтобы его купить, пришлось пожертвовать приставкой Nintendo.
2: Ого!
0: Да, покупал его в 2000-м, он тогда с тарифом шел 2 чехлами в подарочной упаковке. Я с ним 2 года ходил до армии, звонил вначале не более 2-3 раз в день.
1: Потому что дорого было, безумно.
0: Минуту стоил рублей 20, дорого было. Входящие были платные тогда. Не слишком ты наговоришься, больше понты были, чем реальная помощь в делах. А сейчас дети на фруктовый бренд посадили, за 4 года уже 3 модели поменял. Это Алексей Солнечный.
1: Можете себе позволить,
0: а
1: Алексей.
0: А мне вот еще понравилось, Ксения. Моим первым телефоном была легендарная Nokia 3310. Куплена в 2005, потом в 2008 перешла в наследство маме. А в 2010 маленькому сыну. И даже он не смог ее убить. То есть неубиваемая модель такая.
1: Да, да. У меня до сих пор валяется где-то. Друзья, спасибо вам огромное. Прекрасно мы сегодня отпраздновали праздник День сотового телефона, сотовой связи.
0: День сотовой связи в России. Есть уже международный день мобильного телефона, но он не про нас.
1: Так что уж, ну, поздравьте свой сотовый, как сказал Захар.
2: Хотя бы протрите.
1: Протрите его хотя бы.

Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.

0: Но пойдем и мы полюбуемся луной, поскольку наша рабочая смена подошла к концу. И все-таки, дорогие друзья, если вы до сих пор думаете, а как вам себя вести на дорогах, еще раз напомним, что теперь шумахеры будут платить больше. Ну, во всяком случае, есть такая инициатива.
1: Слушай, я бы не приравнивала шумахеров к нарушителям. Шумахер – это великолепный, это легендарный гонщик, понимаешь?
0: Хорошо, ладно, прости,
1: Михаил. А не легендарный нарушитель.
0: Да, но тем не менее, это теперь именно нарицательно, это уже в словарях есть, о чем мы говорили, да. Ну, человек, который очень много нарушает. Вот если у тебя больше 50 нарушений в год, ты будешь платить в 2, а то и в 3 раза дороже. Когда тебе пятихаточка будет пролетать вот так вот за одно нарушение, то, я думаю, многие задумаются об этом.
1: Но это еще пока не принятое решение.
0: Это инициатива, да.
1: В любом случае, да. То есть это, да, это было у нас сегодня в эфире, но я могу сказать, что, например, просто хотела поделиться ощущениями с вами, коллеги, и с нашими слушателями в том числе. Вот третий день мы с вами существуем в новом режиме, в режиме того, что мы отмечаем в эфире свое 25-летие.
0: Есть такое дело.
1: И появились вот эти наши, ну как можно назвать, ностальгические рубрики, хотя я бы не назвала, что это ностальгия, это какой... Ностальгия есть небольшая какая-то такая печаль. Грусть. А нас, наоборот, мы открываем для себя столько многого, смешного. Об этом уже пишет наш слушатель, что как интересно вас слушать.
0: Оказывается, вы вон какие!
1: Были, есть и будем. Да, ну нет, ну, естественно, у нас сейчас откапываются такие звуковые материалы, такие раритеты, что просто аж у самих дух захватывает, и мы продолжим в том же духе, дорогие
0: друзья. Да что греха тарить? Многие выросли на наших пародиях, приходят уже, извините, маститые режиссеры, которые говорят, а я вас в детстве еще слушал.
2: Это да, и
1: друзья. А побрал у нас.
2: И вы представляете себе, нам 25, а сотовые связи в России 35. Мы всего-навсего на 10 лет моложе, чем сотовая связь, чем неотъемлемая часть вообще общение в нашей стране, друзья, порадуйте ваши мобильные телефоны.
0: Да, да.
2: Протрите, обновите, купите новый чехольчик или какой-нибудь прибамбасик. Ему будет приятно.
0: Да.
1: На этом
0: все, дорогие друзья. Но не будем забывать, что мы моложе на 50 лет всего-навсего Олега Газманова, который завтра придет к нам в гости. Не просто так, конечно же, и не только он, дорогие друзья. Завтра в 17:00 по московскому времени, конечно же, ждем вас в третьем суперфинале игры «Много денег». Мы пригласили самых звездных артистов. Как я уже сказал, будет Олег Газманов и Люси Чеботина. И Мона придет, вообще триумфатор прошлого года, да, со своей песней
1: «Иордан». Ну, то есть замечательные наши друзья-артисты, которые сделают праздник еще ярче. Ну, а, соответственно, ваши эмоции еще острее, потому что, ну, действительно, завтра великолепный день, завтра исполнение желаний, как минимум одним человеком счастливее станет на этой планете.
2: Ну что, всем быть!
0: Да, счастливо,
2: пока.
0: И до завтра.
3: Вечернее шоу Бурзилка. Брагин, Гордеева и Захар.

0: реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
4: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Ради хорошего!

0: 8-112-77-47-03 и 18-40. 18+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем».
5: 16+.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В регионах снизились торговые наценки. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В 19 российских регионах снизились наценки на продукты и другие товары. Об этом сообщает Москва-24 со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу. В среднем наценки уменьшились примерно на 9 процентных пунктов и теперь составляют чуть больше 11%. Такой результат получили благодаря соглашениям между региональными властями, торговыми сетями, производителями и поставщиками. Федеральные антимонопольные службы отмечают, что снижение зафиксировали во всех регионах, которые предоставили данные. Сейчас подобные соглашения рекомендуют активнее заключать по сахару и куриным яйцам.
3: Про налоги.
2: В России планируют создать специальный реестр подставных налогоплательщиков. Как пишет газета «Известия», в него будут вносить людей, на которых бизнес фиктивно оформляет компании или ИП, чтобы платить меньше налогов. Речь идет, например, о случаях, когда фирму оформляют на родственников или сотрудников, либо искусственно делят бизнес на несколько компаний. Рассмотреть создание такого реестра Федеральная налоговая служба должна до февраля.
3: Про транспорт.
2: В России планируют увеличить число такси, оборудованных детскими креслами. Об этом сообщили в Минтрансе. Также для перевозки семей с детьми планируется обучать больше водителей. Ранее предлагалось дать пассажирам возможность заранее заказывать машину с нужным количеством кресел, если поездка запланирована с двумя или несколькими детьми. Помимо этого, в 4 городах уже действует пилотный проект со скидками на такси для многодетных семей. В дальнейшем его могут распространить и на другие регионы.
3: Про туризм.
2: Сербские авиакомпании смогут выполнять регулярные рейсы в Калининград. Авиационные власти двух стран договорились расширить воздушное сообщение. Новые правила позволят перевозчикам летать напрямую между Калининградом и городами Сербии в обоих направлениях. Для жителей российского региона это может стать еще одним вариантом зарубежных поездок. О том, насколько востребованными могут оказаться такие рейсы и чем это направление интересно пассажирам из Калининграда, на Авторадио рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян.
4: Надо понимать, что сам себе чистый турпоток в Сербию не является выдающимся или рекордным, но при этом Сербия сейчас для наших граждан является основным хабом на территории Европы, через который осуществляется въезд и выезд в Европейский Союз. Если говорить о перспективах прямых рейсов именно в Калининград, то, во-первых, надо понимать, что у жителей Калининграда традиционно всегда была история лучше с наличием виз шенгенских. Сейчас эта проблема во многом осложняет путешествия даже нашим гражданам, кто летает из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани в Сербию. Но при этом, конечно, логистика довольно близкая, понятная, удобная. Плюс Сербия — это безвизовая страна, поэтому я думаю, что спросом среди калининградцев рейс будет пользоваться.
2: Отмечается, что что интерес россиян к Сербии в этом году вырос. За первое полугодие страну посетили почти 100 тысяч наших граждан. Это на 19% больше, чем за тот же период прошлого года. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 46 копеек. Курс европейской валюты 99 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Посылаю вам флюиды удачи, друзья, особенно тем, кто принимает участие в игре «Много денег». Мы на Авторадио подходим к еще одному эпизоду игры. Не будем затягивать, готовимся всей страной узнать, будет ли сорван сегодня наш денежный банк. Всем участникам желаю победы.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Добрейшего вечера, страна! На Авторадио продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег», и сейчас в ее банке находится 9 тысяч рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. Отличная, друзья, сумма. Но прежде чем решить судьбу этих денег, хочу сказать о важном. Мы активно разыгрываем третий из 5 миллионов рублей и становимся все ближе и ближе к третьему суперфиналу. Он начнется уже завтра в 5 вечера по Москве, и в нем мы обязательно найдем третьего счастливчика, чью заветную мечту 100% исполним. Два суперфиналиста у нас уже есть. Вера из Москвы с нашей помощью закрыла автокредит, а это ни много ни мало 1 300 000 рублей. А вот Евгений из Санкт-Петербурга получил от нас 1 000 000. Да, вот такие мечты были у них. Можем и вашу мечту воплотить. Успейте зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказать о таком своем сокровенном желании. Такие вот, знаете, простые движения, и они могут привести вас к победе. Кстати, скажу, что определять суперфиналиста завтра мы будем в компании звезд, певицы Мона, Олега Газманова, Люси Чеботиной, Вики Дайнека и других артистов. Они беспристрастно будут следить за ходом игры и, конечно, дарить вам свои песни. Итак, суперфинал завтра в прямом эфире с 5 вечера по Москве. Не пропустите. Ну а пока перейдем к розыгрышу этого часа, друзья. И первое, конечно же, условие — это что? Это, конечно же, остановить авторадиорулетку. Сделано. И в игре, друзья, в игре у нас сегодня принимает участие Анна из Московской области. И о чем она мечтает? «Я мечтаю поехать с подругой отдохнуть на Мальдивы на 2 недели», написала Анна. Прекрасная мечта, тем более если с подругой. То есть такая мечта на двоих. Ну, Авторадио может это все выполнить, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Теперь нам нужно до Анны дозвониться. Вот. Напомню правило, что если мы дозвонимся и услышим гимн Авторадио, то 3000 рублей Анна точно получит. Будем надеяться, что все-таки связь нас сегодня не подведет. Да, гимн есть. Ну а теперь ждем ответа. Ответа от Анны, которая хочет с подругой на Мальдивы на 2 недели. Ждем. Время позднее, конечно же. Может быть, Анна и спит, но ничего. Ну, не отвечает нам Анна, к сожалению, друзья. Но в любом случае, Анна-то 3000 рублей получает. В банке остается 9000. И наш партнер, Озонбанк, удваивает сумму. Таким образом, Анна получит теперь на карту Озонбанка 6000 рублей. Ну, а мне хочется еще раз напомнить, что у нас завтра состоится суперфинал. Суперфинал, где мы третьего счастливчика обязательно определим. Прямую трансляцию вы можете смотреть в официальной группе Авторадио в «Одноклассниках» с 5 вечера по Москве, а также здесь, в эфире. Розыгрыш у нас продолжается. Теперь в банке у нас находится... Так, мы посчитали, это был 9, значит, плюс 2, это 11 тысяч рублей. И мы, помимо того, что суперфинал, конечно же, ждем, мы еще ждем финал года, когда наш партнер игры «Озонбанк» от своего теперь уже имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя и удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите. Ну, а я пока должен запустить все-таки нашу авторадио-рулетку, чтобы игра началась вновь. Вот, вы слышали все. Игра начинается. Все у нас участники в игре. Анна, кстати, тоже в игре. И завтра тоже в суперфинале имеет шансы на победу. Всем желаю победы, удачи. И оставайтесь на волне Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8 тысяч рублей в день. Скачайте VBJob.
9: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: Авторадио.

В небесах Лос-Анджелеса через 3 года будет летать огромное количество аэротакси. Так власти города Ангелов собираются бороться с вечными дорожными пробками и для этого построят специальные площадки, называемые вертипорты. В России аэротакси тоже появятся в 2030 году. Как говорится, прогресс не стоит на месте, и мы тоже. Движемся только вперед в компании «Авторадио» и великолепной музыки самых разных лет. Прямо по курсу слышна песня группы «Браво», она уже звучит. Меня зовут Денис Левашов, желаю вам отличного вечера.

Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277 515.

0: Реклама.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
3: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон.
6: Это новый вызов.
5: Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен.
6: Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений».
5: Новый вызов на Авторадио. 16+.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Ты уверена, что ты вообще...

0: вообще его получишь.
1: Сейчас главное верить и ждать.
2: Скажи счастью «да».
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
2: Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на Домашнем. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Новороссийске объявили траур по погибшим в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. В знак памяти отменены развлекательные мероприятия и приспущены флаги. Погибли 4 человека, а еще 29 пострадали. После атаки в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. По уточненным данным, повреждены больше 470 квартир в многоквартирных домах и почти 70 частных домов. 6 из них практически полностью разрушены. Больше всего пострадал восточный район. В течение дня рабочие группы фиксировали ущерб, а коммунальные службы расчищали территории. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
3: Про переговоры.
2: К другим новостям. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с участием председателя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант уже обсуждался ранее. Встреча трех лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Эту тему Путин и Трамп затронули во время телефонного разговора накануне. Они также договорились продолжать контакты и работу по гуманитарным вопросам. Трамп при этом заявил о необходимости завершения украинского конфликта. По его мнению, это откроет перспективы для восстановления отношений Москвы и Вашингтона.
3: Про налоги.
2: Повышение налогов в России сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, увеличение дефицита федерального бюджета не означает, что этот вопрос стоит на повестке. Песков также отметил, что размер дефицита может меняться и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал нынешний уровень дефицита некритичным и подчеркнул, что при работе с бюджетом важно грамотно распределять средства по ключевым направлениям.
3: Про автомобили.
2: Министерство промышленности и торговли поддержало расширение программы льготного автокредитования для многодетных семей. Ведомство подготовило поправки, которые отменяют действующий лимит по стоимости автомобиля. Сейчас льготой можно воспользоваться при покупке машины не дороже 2 миллионов рублей. Если изменения примут, то это ограничение снимут, а размер господдержки будет зависеть от стоимости автомобиля. Кроме того, федеральную скидку предлагают разрешить совмещать с региональным материнским капиталом и другими мерами поддержки.
3: Про цены.
2: Картофель в августе подешевел в России сильнее других продуктов. По данным Роспродсоюза, за месяц цены снизились на 16,5%. К концу августа килограмм картофеля в среднем стоил около 59 рублей. В Росстате отмечают, что некоторые товары могут продолжить дешеветь благодаря укреплению рубля и увеличению предложения. Официальный курс доллара на завтра 85 рублей 46 копеек, курс евро 99 рублей 25 копеек.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «ВК Экспо-дизайн». Приглашаем на ярмарку-выставку «Охота и рыболовство на Руси» с 10 по 13 сентября в Тимирязев центре, метро Петровско-Разумовская, 12+.
5: Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязев центре, метро Петровско-Разумовская, категория 12+.
0: Авторадио. Номер один в России.

об этом не то, чтобы молчать, кричать нужно. Уже завтра в 5 вечера по Москве начнется суперфинал 13-го счастливого сезона игры «Много денег». Он будет третьим из пяти, и мы узнаем имя слушателя, чью заветную мечту Авторадио обязательно исполнит. У нас уже два счастливчика есть. Это Вера из Москвы, Евгений из Санкт-Петербурга. За Веру мы закрыли автокредит, а Жене подарили 1 000 000 рублей. Это были их мечты, а чего желаете именно вы? Возможно, путешествие к Южному полюсу или получить в дар 2 килограмма золота. Можно и такое. Мечта может быть любой. Главное о ней заявить. Как это сделать? Да легко и просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильного со стандартного на гимн Авторадио и рассказываете о своей мечте. Все, вы в игре. И, возможно, уже завтра под пристальным взором звездных гостей Олега Газманова, певицы Мона, Виктории Дайнека, Люси Чеботиной и других артистов станете нашими суперфиналистами, ну, одним из, да, и ваша мечта станет для нас главным приоритетом для исполнения. Напомню, что марафон суперфинала начнется уже завтра в 5 вечера по московскому времени. Отложите все дела и слушайте внимательно.

0: Реклама.
1: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Авторадио.

теплых ладонях. В выходных мы скоро совершенно точно согреемся. В центральной России они обещают быть сухими, без дождей. А на всей территории страны они будут танцевальными. Субботним и воскресным вечерами нас ожидает в эфире программа «Большая дискотека Авторадио». Лучшая танцевальная музыка, лучшие артисты, покорившие танцполы страны и не только, незабываемые эмоции и впечатления. Все это мы вам подарим. Главное, не пропустите танцы с 6 вечера по Москве и в субботу, и в воскресенье. Будет диско весело, как и должно быть в выходные. А пока давайте добавим в эфир роковых и одновременно роковых нот. Валерий Кипелов на волне Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

Клубные танцевальные ритмы сменяют друг друга, но чем хорошо авторадио? Это тем, что не только танцам, но и красивейшим образцам роковой сцены уделяет должное внимание. Один из таких предлагаю послушать прямо сейчас. Меня зовут Денис Левашов. Остаюсь вашим проводником в мир лучшей музыки на волне авторадио. Будьте рядом!

Женщина из двух мужчин предпочтет того, который регулярно употребляет чеснок. Исследование показало, что с приемом чеснока меняется аромат тела, он становится менее резким. Только учтите, это про тело, а не про запах изо рта, так что зубчик чеснока крайне противопоказан перед романтическим свиданием. Друзья, приятной и комфортной ночи желаю всем городам вещания Авторадио. Меня зовут Денис Левашов. Еще одно актуальное пожелание вам отправлю. Не болейте.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Не поспоришь, ожидание — это самое сложное, наверное, что есть в нашем с вами сознании. Ну вот, надеюсь, ждать чего-то прекрасного вам не придется, а напротив, все это будет окружать вас в режиме 24/7. По крайней мере, если говорить о любимой музыке, то в эфире Авторадио ее всегда можно обрести. С этой прекрасной светлой мыслью будем двигаться исключительно вперед, естественно, вместе с Первым автомобильным радио. Кстати, тем, кто за рулем, также пожелаем безопасных дорог. Мы на каждом километре рядышком. Иван Прудников, «Страна, привет».

Ты ждешь уже который год, и в этом нет твоей вины. От дней бессменных хоровод ты просто спишь.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Слово, одна из моих любимых песен для игры «Много денег». Тут вам сразу несколько песен. В одной называешь любую, победа придет. Ну и, конечно же, пришел 10 день сентября. Заветный, прекрасный, незаменимый. Сегодня мы узнаем имя победителя в третьем суперфинале. Дамы и господа, леди и джентльмены, нужно просто отправиться на сайт Авторадио. Нужно заменить гудок в мобильном, наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это, как сделала Вера Лаврикова из Москвы. Она и стала победителем первого суперфинала. Пожалуйста, машина есть, кредит на машину нет. Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга мечтал об 1 000 000 рублей, получил это. О чем мечтаете вы? Определитесь и сегодня влетайте в наш праздничный марафон, который стартует в 17 часов по московскому времени. Его украсит Мона, Виктория Дайнек, Люсь Чеботина, Олег Газманов, многие-многие другие. Поэтому простые действия на сайте Авторадио сегодня вас могут очень осчастливить. Этот день настал, и мы очень рады. Иван Пруников, желаю удачи.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Ну, вы знаете, если в баре будет играть авторадио, то можно и туда. Вообще, вместе с первым автомобильным можно отправиться куда угодно. На любом километре мы находимся рядом с вами. Тысячи городов вещания, поэтому проще сказать, где авторадио не звучит, чем наоборот. Ну и, конечно же, в онлайн-вещании также можете оставаться где-то неподалеку. Иван Прудников меня зовут. Страна, большущий привет. И, по возможности, давайте сделаем звук погромче. Доброй ночи всем, кто сейчас не спит.

baby. You know you drive me up a wall the way you make good for.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L-номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: это главный вопрос.
1: Не поспоришь, вопросов может быть очень-очень много, и ответы найти на самые главные – это задача важнейшая. К этому и будем стремиться. Тут еще нужно определиться, что для вас лично бесконечно важно, потому что у нас миллионы, у всех свои цели, у всех задачи, поэтому пусть все реализуется. А верный попутчик в лице Авторадио у вас всегда в наличии. Иван Прудников у микрофона, страна, большущий привет. Я